0: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Uh-huh. Топ чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
1: Да.
0: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
1: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что он нам может дать по максимуму, и поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум, а все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, ну, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать.

0: планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет, а и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
0: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это, ну, не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, да? Вот тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который, ну, встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек,

0: как бы будет извлекать определенный плюс, ну, в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
1: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
0: Мы продолжаем, да, еще наши темы.
1: Топ-10.
0: Топ-10, да.
1: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
0: дополнительных таких средств, да?
1: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставят кого? Самого себя выше, чем желания других людей, выше, чем желания близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении, это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание, это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том, просите, и дано будет вам. То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32 в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление Его сердца, какова Его воля по тому или иному поводу? Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали Его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас не скрывает, и Он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это скорее это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни. Должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовым и к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать. Очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
0: Иметь благодарное сердце.
1: Да, совершенно верно.
0: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там, Выдавиром, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время. Но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Бога.

0: Божьего мира. Его дает Господь, но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок, чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок? Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению. Там, ну, вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там, ну, спят пару часов, думают, ну все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлемо. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело, тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение.
0: Да, да,
1: занимайся
0: да,
1: с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов, человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божье благословение вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас

как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди и есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также. Нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселенцев или пропагандистская стратегия? И еще. Что ждет Иран в будущем? Анализ Игаля Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я, Крис Митчелл.
1: И я, Джули Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Ормузский пролив, а Израиль проводит красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил, никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения, но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Ормузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью, контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением. «Не делайте этого». Начштаба Цахала генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам. Вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы

0: намерены раздавить экономику этого кровожадного режима. Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бесант отмечает, что у президента по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовало на Венесуэлу и Кубу. Я считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом. Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты. Цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами. Они просто на грани. Это преддверие взрыва. Хамиди считает, что протесты возобновятся. Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Ормузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне. Но народ Ирана страдает уже полвека.
1: Я сомневаюсь, что это сработает. Я буду рада, но у меня есть сомнения. К тому же, страдать будет не режим, а народ.
0: Да.
1: А им люди безразличны. Так что я не знаю, приведет ли это к тому, чего хочет президент.
0: Да. Ну, многие надеются и молятся, чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу в арабской деревне Кусра подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
1: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову. Потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
0: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь в офисе более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8 тысяч, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные из базы данных ООН. Под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличены. И он сказал, мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем.
1: Я думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет. А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
0: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено. Как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
1: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют, «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
0: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг. Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
1: Да.
0: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с Игалем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси. Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось.

0: продолжалось до прихода к власти Хомейни. В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос. Вы сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства, но с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
0: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
1: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
0: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
1: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля, поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе

0: Мы посетили один из лагерей смерти под названием Майданек. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданек находился на холме. Но они предпочли промолчать». Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
1: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
1: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала и зачем он использовал именно их.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
0: Ну, а нельзя было как-то прямо?
2: Может быть... Не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать, можно и обидеть кого-то.
4: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности – где любили говорить загадками, насказаниями, аллегориями.
2: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
4: Да,
2: такая,
4: это особенность культуры, особенность, кстати, культуры. В том числе.
0: Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
2: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Но если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
0: Но там сказано, что притча – это цель имеет какую? То есть донести какой-то урок, так?
4: Нравственный урок, ну да.
0: Да, назидание какое-то нравственное, еще что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных и народов мира. И частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек. Угу. Добрым молодцам урок. И у меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
5: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил, когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания. О, как закрутил Хаджа Насреддин.
1: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Ну, давайте расшифровывать.
0: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
2: Не, ну можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
5: Вот.
2: И приятно на слух ложится.
5: Вот.
2: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет.
0: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
2: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
0: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Ну вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
5: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. Любую притчу Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу,

0: Вот эта проблема при толковании. Угу. А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
1: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
0: А что там плохого?
1: Я предлагаю прочесть. Да, да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
2: Давайте прочитаем.
0: Прям всю главу, что ли?
1: Нет, конкретно притчу.
0: Саму притчу?
1: Да, зачем всю главу-то? Угу. Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
0: С 19-го текста, да?
1: Да.
0: Некоторый человек был богат. Одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
1: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
2: Нищий.
1: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как.
0: Ну, рай,
1: это,
0: наверное.
1: Другой, наверное.
0: Ну, как иначе?
1: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду, начинает между собой общаться.
0: Да, как-то.
1: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
2: Ну, вот.
3: И смысл,
1: ни одно,
3: если, это аллегория, притча.
2: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов...
0: Масса.
2: Множество.
1: О.
2: Если понимать как притч, то все равно вопросы есть, конечно.
1: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак, и вводится в заблуждение.
0: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. И иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
1: Ну, иносказание, пусть иносказание, вводить в заблуждение зачем?
2: Просто можно понять, наверное, что он хотел.

0: хотел этим сказать, и потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
1: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что, ну, вообще?
0: Что утаил?
2: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
1: Ну, давайте с этого.
2: Она понятна. Все-таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила. Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о шоуле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция шоула.
0: Нет жизни вообще.
2: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно
1: сказано,
2: ясно об этом.
1: Ты прах, и в прах возвратишься.
2: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, с Евой в Едемском саду, в день, в который вкусите смертью, да умрешь.
1: Вот,
2: Адам,
1: вот когда
2: да?
1: вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни, угу. как будто там есть мучение, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
3: Том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное... Земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем, вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются основываться на этой притче.
3: Но дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда... Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
2: языческой культуры, вавилонского, да. в частности, эпоса о загробной жизни, да. египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
3: И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
3: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
3: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
2: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, повторюсь, эпоса и египетской философии.
1: Но почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
3: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение жить, о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
2: Да, и главная эта идея. Что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно. Как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
1: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть... Мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
3: Да, потому что это выводы из притчи.
2: Да.
3: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвого, он не поверит. Это вывод из притчи.

0: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
1: с Лазарем. Это притча. Это содержание
0: притчи. Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
2: Потому что есть Моисей и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Mm-hmm. Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть, та же некромантия, она берет оттуда начало.
1: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи, да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
0: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное, вот, но всегда есть мораль, всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел тот прислушаться, понял. Тот понял, услышал.
0: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки, ну, лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон, при этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. Начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, ну вот, вот в очередной раз, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, а что бы значила притча сия? А он сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
3: Ну а кто
0: написал.
3: Такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
0: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они, видя, не видят и, слыша, не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
2: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст там взять, если их рассмотреть в деталях. Если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло. Все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается. Все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить
2: Лазаря. Почему?
0: Куча.
2: Вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
0: Ничего не понимают.
2: Воскрес Лазарь из мертвых. Они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У массис.

0: и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
1: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
2: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
1: Понимают.
2: Да. Те, которые изначально уже как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
0: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
1: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
3: Но это не к этой притче.
1: Нет, не к этой притче. Я просто взял эту притчу как одну из самых таких спорных.
3: Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем нам.
1: Больше, чем нам.
3: Больше, чем нам.
1: Вот интересно.
0: На самом деле так.
1: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения?
3: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
1: Но только ученикам.
2: Вообще, мне кажется,
3: так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
0: Читайте все.
1: А тем людям, которые услышали, что зря пришли?
3: А ученики дальше кому потом проповедовали?
2: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
0: Да.
2: Иисус никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера – это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, кто ему поможет?
1: Или доверие.
2: Например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит, а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет, мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить, ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет, нет, не верю. Тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали, он скажет, нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают, он скажет, ерунда, подтасовка фактов, деньги заплатили. Если нет веры у человека, ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
0: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь, я много исследовал. Много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаем в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю, мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит, чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть. Что Он меня воспитывает, наставляет. что он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки, она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
2: И вот, мне кажется, Иисус, он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
3: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов такой, как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали, да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там, и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали, разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все, и хотели знать больше, поэтому они спрашивали, у них была такая возможность, и Христос им объяснял.
1: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет, вообще, ну, продолжить, как бы, отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто бы давно не ходил бы. За Конечно. 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения порой не представляется возможным.
0: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. 6 глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
1: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
0: Угу. Ну вот.
1: Могли бы.
0: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают, скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил, с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Вот кажется богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
1: Ну что ж, спасибо.
0: Этот, да. Эфиоплянин.
3: Да, и добавить, Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
0: Все.
1: Спасибо за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 200 000 000 последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно: непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман – это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман – это еще и вселенная. Вся эта вселенная – это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма, что противоречит Библии. В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89-м. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95-м. То есть Бог не вселенная, Он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди».
Можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность в своей мистификации». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств, или так называемых аватаров. При этом обыкновенный человек наделяется сверхъестественными способностями, и ему зачастую поклоняются как Богу. И ставят такого человека в один ряд с Иисусом Христом. Многие такие аватары вели развратный образ жизни. Например, один из них – Сатья Сай Баба. В 1976 году Сай Баба провозгласил Сай-религию. Он заявил, что прямой путь к Богу заключается в нем, как воплощенном Боге. Сай Баба также говорит о себе, как об объекте мистического познания. В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в Сатья Саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Сай Бабы как движение. Сатья Сай Баба утверждал, что является реинкарнацией Сай Бабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте, и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях.
точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычаи сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого.

Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение.

значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — соработничество. Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный. Ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в первом послании Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат «Джон Бивир», они думают «Лиза Бивир». Когда они слышат «Лиза Бивир», они думают «Джон Бивир». Точно так, как если вы слышите «Ринго», вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите «Керли», вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присутствие на атмосферу. Я говорю, пусть у нас будет и атмосфера, и присутствие. Аминь. Мне на самом деле не нравится, когда после того, как служение закончилось, люди уходят без чувства, без ощущения проявленного присутствия Иисуса Христа. А благодаря кому есть присутствие? Благодаря Духу Святому. Иисус сказал, «Я явлю себя вам». Как же Он это делает? Он ведь по правую руку Бога. Он делает это Духом Иисуса Христа. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. Он делает это Духом Иисуса Христа, Духом Святым. Вы можете сказать «Аминь»? Итак, тут есть связь. А теперь переходим к близости. Мы начали говорить о близости, и эта близость может быть развита только через общение, о котором мы поговорили в начале. Но близость глубже, чем общение. Происходит обмен мыслями, секретами, желаниями нашего сердца. Я верю, что мы можем иметь отношения с Духом Святым, в которых вы желаете того, чего желает Он, в которых вы сближаетесь, делитесь секретами и мыслями. Знаете, у Бога есть секреты, и Он делится ими со своими близкими друзьями. Когда вы развиваете дружбу с Духом Святым, Бог начинает открывать вам свои секреты. Вот чего я хочу, вот чего я желаю. И все это сводится к дружбе. Это конечная цель коммуникации, общения. Дух Божий желает быть вашим другом. Он очень хочет общения с вами. Апостол Иаков сделал это утверждение в 5 стихе 4 главы своего послания. «До ревности любит Дух, живущий в нас». Чего он желает? Он желает близкого отношения со мной и с вами. И при этом желает этого до ревности. До ревности значит, что он не потерпит любви к иному. Если вы посмотрите 4 главу послания Иакова, там говорится, если вы делаете себя друзьями миру, что такое мир? Цель мира — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое гордость житейская?
Это статус. Вы видели, как поступают мирские люди?

Они все время стремятся к статусу, к позиции. Это гордость житейская. Мир ищет таких вещей. Если вы, подобно миру, ищете таких вещей, происходит вот что. Вы устанавливаете вражду между собой и тем, с кем вам следовало быть близким. Вот из-за чего он замолкает. Вот что заглушает его голос. Вы со мной? Итак, он желает до ревности. Ему нужны вы. Как муж не хотел бы, чтобы его жена спала с другими парнями по всему городу, и, приходя домой, ожидала, что он будет обращаться с ней с близостью и интимностью, так и Дух Святой не будет близок с нами, если мы заигрываем с миром. Вы со мной? Мы должны идти в мир, но мы не должны быть мирскими. Поверьте мне, Иисус ходил на сходки мафии. За ним ходили проститутки. Он ходил в очень неудобные места, но он не собирался быть частью того, к чему они стремились. Он собирался достичь их. Если говорить о близости, то на одной из наших сессий мы открыли для себя, что Дух Святой, если мы посмотрим, то Он могуществен, как воин. Но при этом он обладает некоторыми женскими аспектами. Я не говорю, что Дух Святой женского рода. Я никогда такого не говорил. Он не какая-то богиня. Тем не менее, его возможно опечалить. Он утешитель, подобно женщине. К примеру, когда ребенку больно, он сразу же бежит к маме. Он есть тот, кого защищают отец и сын, говоря, «Ничего не говорите против него. Если вы согрешите против него, с вами все кончено». Итак, что касается близкого общения с Ним, когда мы понимаем, да, Он нужен в коммуникации и общении, но при этом Он могуществен в проявлении. Когда мы заходим в свою молитвенную комнату и общаемся с Ним, давайте понимать, что Он нежный и чувствительный, Он ипостась Божества, и Его легко опечалить. Поэтому имейте понимание о Его личности, когда входите в общение с Ним. Опять-таки, я не говорю, что он женщина. И вот последний секрет о близости с Духом Святым, который я узнал. И он вот каков. Если вы не будете обращаться к нему, он будет молчать. Знаете, что я заметил? Я в течение 24 лет путешествовал по церквям. Когда за мной приезжает какой-то человек, когда я еду в действительно хорошую церковь, где трудятся хорошо подготовленные работники, знаете, чему они обучены? Знаете, чему, помимо прочего, они обучены? Не говорить со мной. Их лидеры говорят им, не заговаривай с ним, пока он не начнет разговор. Я ездил в таких машинах, и поэтому делаю это целенаправленно. Я начинаю спрашивать водителя о его семье, о церкви, как долго он работает на этой должности, потому что я понимаю, если я ничего не скажу, эти парни не заговорят со мной. Я могу, сидя в машине, открыть свой ноутбук, проверить почту и все прочее по дороге в гостиницу. И они не скажут ни слова, потому что их так научили. Я обнаружил, что Дух Святой поступает подобным образом. Он не заговорит с вами первым, если только это не какое-то срочное дело для Иисуса. Например, «Послушай, там внизу тебя ждут трое мужчин». Но если вы не обратитесь к Нему, Он будет молчать. Он ждет, когда вы обратитесь к Нему. Вот почему есть такие христиане. Дух Святой не говорит с ними. А они, почему же Бог не говорит со мной? А вы обращаетесь к Нему? У вас есть понимание о Его личности? Вы осознаете, что говорите с третьей ипостасью Бога? Да, они одно, и не разделяйте их. Не смешивайте их. Вы со мной? Так что говорите с Ним. Вы будете изумлены ответом, когда обратитесь к Нему. Вот почему многие люди говорят, «Бог не говорит со мной». Он не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к Нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире. Благодаря ей вы почувствуете себя очень комфортно». Иисус продолжает свое наставление ученикам на последней вечере. И послушайте, что Он говорит. Он сказал, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Послушайте, Он смотрит на этих 12 парней и говорит, «Я хочу вам сказать еще так много, но вы не можете вместить». Сейчас вы не сможете с этим справиться. Это привлекает мое внимание. Это включает сенсоры моего радара.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. То есть, иначе говоря, есть вещи, которые я хочу сказать вам, но не могу. Но когда придет Дух истины, Он скажет, «Вы видите это?» Он не будет представлять свои идеи, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что возвестит вам все, что примет от меня. Все, что имеет Отец, есть мое. Это я имею в виду, говоря, что Дух возвестит вам все, что примет от меня. Помните, Иисус сказал, что самое лучшее, все скажите, самое лучшее, чтобы Он ушел. Самое лучшее для вас, друзья, чтобы я ушел, верно? Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Не говорит со мной недели, годы. Почему? Они не обращаются к нему. Он почти как тот водитель. Он ничего не скажет. Итак, служение в 7, но мы подъедем за вами в 6:25. Они знают, что обязаны мне это сказать, но если я не начну разговор, то у нас его и не будет. То есть, поскольку я спикер, именно от меня зависит начать разговор с людьми. Лиза делает то же самое. Я приезжаю куда-то, и мне говорят, «О, ваша жена такая замечательная. Она поговорила со мной, и благодаря ей я почувствовал себя самым важным человеком в мире». Вы видите продолжающуюся пользу в словах, которые я только что прочел. Иисус хотел открыть им так много, но не мог этого сделать. Затем Он сказал, «Когда же придет Он, Дух истины?» Если вы помните, после того, как Иисус воскрес из мертвых, 10 из учеников сидели в комнате, запертыми дверями. И вдруг явился Иисус. Помните, что Иисус пришел не как Дух, потому что сказал, «Потрогайте Меня, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но Он пришел через стену. Это очень классно. Это значит, что мы будем проходить через стены, когда у нас будут прославленные тела. Верно? Ученики в изумлении. А Фомы там не было. Через несколько дней они все приходят к Фоме и говорят, «Слушай, мы видели его». То есть он приходил к нам. Мы прикасались к нему. Фома говорит, «Да вы сумасшедшие! Вы что, снова стали пить после его распятия? Вы его видели? Если не вложу мои пальцы в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». И что делает Иисус? Через несколько дней он появляется снова. На этот раз Фома был там. Он сказал, «Хорошо, Фома, подойди. Давай сначала разберемся с этим. Вложи руки в мои ребра, вложи палец в раны от гвоздей и убедись в том, что я жив». Фома падает на колени и говорит, «Господь мой и Бог мой». Верно? Теперь послушайте, что говорит Иисус. Он сказал, «Фома, так как ты увидел меня, ты касался меня, ты осязал меня, ты поверил. Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Раньше я говорил, «Иисус, это было как-то жестоко». Ну, то есть парень и так уже упал в ноги. Он говорит, «Господь, пожалуйста, прости меня за неверие». Верно? И после этого Иисус смотрит на него и делает такое утверждение. Это как-то жестоко. Парень ведь покаялся. Господь проговорил мне и сказал, «Я не упрекал Фому, я просто констатировал факт». Он сказал, «Намного блаженнее те, кто не видел меня, потому что они смогут достичь более высокого уровня отношений со мной».
Давайте я объясню, в чем тут дело. Есть три уровня взаимоотношений. Запишите это. Первый, самый низкий уровень взаимоотношений, физический. Все скажите, физический. Хорошо. К сожалению, на основании этого уровня взаимоотношений многие люди вступают в брак. У нее супертело. У него классное тело. Все остальное они игнорируют. На это можно не обращать внимания. Я знаю, что мы не очень ладим. Я знаю, что мы мало разговариваем. Но как мне нужна эта девушка? И вот они вступают в брак. Основа их брака — физический уровень, так? К сожалению, душевный уровень развит не был. Поэтому вот что происходит в таком браке. После того, как закончился медовый месяц, она возвращается к своим подругам, с которыми у нее совместные интересы. Он возвращается к тому, что интересует его, и они теряют контакт друг с другом. Почему? Потому что они поженились на основании физического уровня. Следующий уровень — это уровень душевный. Его основа — личность человека. Этого уровня достигли Давид и Иоаннафан. Душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Такой комментарий сделал автор первой книги Царств. Давид сделал такой комментарий. «Скорблю о тебе, брат мой, Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Твоя любовь ко мне была чудесной. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Речь не шла о каких-то извращенных отношениях с Иоаннафаном. Давид говорил о том, что их души были так тесно связаны, они были так соединены в своих душах, что это было выше душевной связи, которая была у него с женами, с Милхолой и Авигеей, точнее, только с Милхолой, потому что тогда она была его единственной женой. Я хочу сказать вот что. Это тот уровень, который браки, как я надеюсь, имеют своей основой. Поймите меня правильно. Физический аспект важен. Мне нравится то, что часто говорит Джош Макдауэлл. Физический аспект — это 1/12 брака. О, но какая это 1/12? Моя жена очень-очень привлекает меня физически, и это очень важная 1/12. Но Джош говорит, что остальные 11/12 — это другие аспекты. Не физические, это душа. И еще то, о котором я скажу дальше. К сожалению, мы слышим о ситуациях, когда супруги разводятся из-за человека, с которым они познакомились через интернет. Хотите знать почему? Однажды во время проповеди я подошел к столу с материалами и увидел там мужчину. У него 6 детей, 2 на руках, 2 держатся за его ноги и 2 бегают рядом. У парня на лице выражение глубокой депрессии. Я его спрашиваю, «Сэр, с вами все в порядке?» Он говорит, «Вообще-то нет». Я говорю, «А в чем дело?» Он сказал, «Моя жена оставила меня и наших 6 детей ради человека, с которым познакомилась через интернет. У нее развились душевные взаимоотношения с парнем через интернет и до такой степени, что они превзошли душевные и физические отношения, которые были у нее с мужем и ее 6 детьми. Поэтому иногда вот такие отношения, если они начинаются на расстоянии, выливаются в одни из самых лучших браков, потому что в этих отношениях нет такого аспекта. О, ну и бицепсы у него. Ты только посмотри на ее формы. То есть физический аспект не мешает вам. Он не блокирует развитие душевных отношений. Видите это? Итак, это душевный или личностный уровень. Высший уровень взаимоотношений — это духовный уровень. Это тот самый уровень, о котором Иисус говорил с Фомой. В 11 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам такое утверждение. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» То есть, никто не знает истинных мыслей, намерений и мотивов человеческого существа, кроме духа этого человека, живущего в нем. Верно? Самые близкие взаимоотношения из всех, что у меня были, это духовные. В начале своего хождения я этого не понимал. Помню, с некоторыми людьми я был ближе, чем с Лизой. Помню, в начале нашего брака у меня был один друг. Я молился вместе с ним. Мы постоянно говорили о Слове Божьем. И мы стали настолько близкими, что временами я слушал его больше, чем свою жену. А это было глупо. Глупо. Очень глупо, понимаете? После того, как Бог открыл мне, насколько это было неправильно, я прекратил эти отношения. Я понял, что мне надо сближаться с женой. Мы с Лизой на прошлой неделе отпраздновали 30-летие совместной жизни. И я вспоминаю свои самые любимые моменты со своей женой, когда мы сидели у бассейна и говорили о Слове Божьем. Мы говорили о расписании служений или еще о чем-то. Я делился с нею тем, что Бог полагал мне на сердце, а она делилась со мной. И меня наполнял такой свет.
Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии, а я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании к Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «Блаженны не видевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце, чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено». Оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому, Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи».
«Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, и интимные секреты его сердца, и так далее, и так далее, и так далее». Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать Его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни.

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

0: you.
1: Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Твиттер, Фейсбук, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: льет дождь, вода шумит, и Барри храпит. Ах, макровато.
1: Что?
2: На вопросы многие с головы.
1: Вот это да!
0: Та птица или поет во сне, или очень мелодично храпит.
2: Не выходит с головы, держит землю.

0: Вы тоже слышите этот шум?
1: Бонжур, мои пернатые друзья.
0: Так это ты там пел?
1: Уи, рад, что понравилось.
0: Я не сказал, что нам понравилось.
1: О, я вижу, хотя на самом деле ничего не вижу. Видите ли, я слепой. Меня зовут Люк. А как зовут вас?
0: Если хочешь знать, как меня зовут, то я широко известен под именем Крейг. Лидер удодов. Самых царственных птиц на этом озере.
1: Что ж, Крейг, не мог бы ты дать какой-нибудь пищи бедной слепой птице, которой предстоит долгий путь и которая лишена возможности как видеть, так и летать? Я с удовольствием расплачусь за ужин пением. Я так давно...
0: Не пой! И лишней еды у нас нет. Плыви отсюда.
1: Месье, неужели у вас нет ничего для бедного, голодного, пернатого друга?
0: Единственное, что я могу дать нищему, это совет. Убирайся с этого озера. Прощай.
1: Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто там плескается такой большой? Я всего лишь бедный путник в поисках знаменитого голубя. Кто бы ты ни был, не трогай меня!
2: Хм, я тебя не трону.
1: О, святая корова, святая скумбрия размером с корову, кто бы ты ни был, не трогай меня.
3: Это мой брат Джейкоб, мы хотим тебе помочь.
1: Кошмар, только не ешьте меня.
3: Но нет, не волнуйся, парниша, можешь остаться с нами.
4: Только держись крепче.
1: Мне кажется, мы как будто оторвались от земли.
3: Так оно и есть. Ты летишь на клюве Джека, и мы пересекаем большое озеро.
1: О, на миг мне показалось, что вы сказали, будто мы летим. Ну, земля внизу, ветер в лицо, жучки в клюве. C'est impossible! Я лечу!
5: Попробуй-ка виноград. Очень вкусный.
6: Не едой единой живет птица.
5: Разумеется, но не здесь, в пустыне.
6: Я летаю верой, а не зрением.
5: Но ты, должно быть, голоден.
6: Моя пища не от мира этого.
5: Нет мира сего. Как загадочно. Ах, что же он постоянно говорит загадками?
7: Прошу на берег.
8: Чего бы ты хотел поесть? У нас есть серые семена, черные червячки и голубая голубика.
1: Так кормят после каждого полета. Кто вы, птицы? И что вы здесь делаете?
9: Живем здесь. Рекомендую голубику.
7: Итак, зачем ты ищешь Есада?
1: Есада? Так его зовут. Ну, я еще никогда не летал. Я надеюсь, он сможет научить меня. Но после полета с Джеком я уже не так в этом уверен. Там довольно-таки страшно.
4: Летать — это здорово. Надо только набить крыло.
1: В этом моя проблема. Я слепой, и потому бьюсь крыльями обо все. Ветки, растения, деревья. Последний раз, когда я пробовал летать, я врезался в розовый куст. Ай-яй-яй-яй-яй, ненавижу шипы. Так что... Он сможет мне помочь?
7: Если кто и поможет, так это и Есада.
5: Я тут подумал, ты прав. Мы все должны соблюдать правила.
6: Правда?
5: Да, но никто не сможет. Это невозможно. Все проиграют, и тогда они поймут, что этот мир не любит неудачников.
6: А я люблю неудачников и бедняков. И нуждающихся, и страдающих.
5: Потому-то успешные птицы и близко к тебе не подойдут. Сколько из твоих друзей занимает высокое положение в птичьем мире? Удоды тебя ненавидят,

0: Разве не лучше было бы, если бы они тебя любили?
1: Популярность — это еще не все.
0: Еще как все. Я могу тебе показать, как быть популярным. А будешь и дальше носиться со свитками, у тебя вообще друзей не останется. Вокруг тебя никого не будет так же, как и в этой пустыне.
1: Если буду продолжать изучать эти свитки, то друзей будет больше, чем песчинок в пустыне.

0: Нет другой такой нектарницы, как Мэгги. Она всегда готова помочь, чем только может.
1: Привет.
2: Салю. Ты Мэгги, да?
1: Правильно. О чем ты думаешь?
2: О полетах. Я мечтаю, что однажды и Есада поможет мне начать летать, как Джек. Наверное, так потрясающе видеть весь мир сверху.
1: Прекрасная мечта.

0: я сюда?
1: Ты вернулся.
2: Как путешествие?
3: Заманчиво.
1: Вот это Люк.
4: И у него большая мечта.
3: Привет, Люк. Чем я могу тебе помочь?
5: Я хочу быть птицей, способной позаботиться о себе и летать по воздуху. Я знаю, ты можешь мне помочь.
3: Хоть ты и маленький, но у тебя большое сердце. Следуй за мной, зяблик. Барри, у меня для тебя задание. Люк, я измажу твои глаза грязью.
5: Грязью? В самом деле? Лябу!
3: Не двигайся. Хорошо. А теперь окунись и смой грязь в озере.
5: Теперь что я должен сделать, чтобы взлететь? Стойте. Я вижу.
0: Я вижу! Я действительно вижу! Я вижу! Я вижу!

0: Но как только Люк, омывшись от грязи, стал смотреть на мир ясными и чистыми глазами, заявились у Доды.
1: Мы хотим, чтобы эта слепая птица убралась с нашего озера. Она опасна.
2: Здесь нет слепых. Я был слеп, но теперь я вижу.
1: Что? Это невозможно. Может быть, ты и не был слепым? Возможно, ты просто пытался нас обмануть?
3: Почему бы вам не спросить его родителей?
4: Сынок, здравствуй, Люк.
2: Мама, ты такая красивая, такая красочная и молодая.
4: Сын мой, тебе так идет быть зрячим.
2: Папа, о, папа, именно таким я тебя и представлял. Сильным, благородным и немногословным.
1: Невозможно исцелить птицу, которая родилась слепой.
2: Одно знаю, я был слеп, а теперь я вижу.
5: Никто не исцелит птицу, которая родилась слепой. Никто.
0: И Есада открыл нам глаза на удивительный мир, что нас окружает. И показал, что чудеса могут происходить, когда мы полагаемся на него.
6: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Яна Перетятько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин.
1: Мечта. А эта история произошла с песиком Тоби. Кстати, вы его уже должны знать. Как-то я вам рассказывала о Тоби и его тяжелой ноше. Но сегодня не об этом. Я расскажу вам о новом приключении Тоби. Сегодня Тоби вместе со своими друзьями играл во дворе. Вдоволь набегавшись, ребята присели на лужайку и рассказывали истории друг другу. Сначала говорили о своих приключениях, а потом стали рассказывать о своих мечтах. Эта тема очень оживила разговор, ведь каждый из них мечтал, и каждый хотел рассказать о своей мечте. Первый рассказал о своей мечте Гарри.
2: Я мечтаю о игровой приставке, ребята.
3: А я мечтаю петь на сцене.
1: Сказала мечтательно Стефа.
4: А мы хотим скейты.
1: Сказали в один голос братья-близнецы Пудели.
2: А я мечтаю летать.
1: Сказал Тоби и закрыл глаза. Услышав это, все стали смеяться над Тоби.
2: Ой, ну ты даешь, ты же не ворона.
1: От души хохотал Гарри.
5: И не летучая мышь. Или ты хочешь быть летучей собакой?
1: Смеялись братья Пудели.
2: О, летучая собака, прикольно.
1: Тоби удивился, что друзья так прореагировали на его мечту. Каждый день Тоби выходил после школы играть. Иногда его дразнили летающей собакой.
4: Летучая собака!
3: Летающая собака!
1: Тоби старался не обижаться, хотя ему было очень неприятно. Но однажды он очень расстроился. Тоби заметил, что потихоньку мечты его друзей сбываются. Стефа пела на сцене на школьном празднике. У Гарри появилась игровая приставка. А Пудели уже осваивали новый вид транспорта – скейты. Нет, не подумайте ничего плохого о Тоби. Он был искренне рад за друзей. Его огорчало, что его мечта не сбывается. Дома задумчивый Тоби сидел на диване.
6: Тоби, все в порядке? Мне показалось, что ты грустный.
1: Спросил папа и присел возле него на диван.
2: Я мечтаю.
6: Мечтаешь? О, это очень хорошо,
1: сказал папа. Тоби рассказал о своей мечте, о том, что над ним любят подшутить по этому поводу, и что мечты его друзей уже сбылись, а его, скорее всего, останется всего лишь мечтой. Папа, выслушав, сказал:
6: «Ну, у тебя большая мечта, а для большой мечты нужно время. Даже самая невероятная мечта когда-то может стать реальностью. Не огорчайся, верь, и когда-то она обязательно исполнится».
1: Проходили дни и недели, Тоби продолжал мечтать. Однажды в субботу папа разбудил Тоби очень рано.
2: Ну, сегодня же выходной, пап. Ну, я спать хочу.
1: Бормотал сонный песик.
6: Вставай,
1: сказал папа.
6: Вставай, сынок, ты не пожалеешь.
1: Тоби быстро встал и собрался. Вместе с папой они приехали в очень необычное место. На аэродром. Это место, где живут самолеты. У Тоби от волнения сердце чуть из груди не вылетело. Там было так интересно. Их встретил пилот, он представился и выдал им всем по рюкзаку. Все вместе они сели в самолет и поднялись высоко в небо. Тоби смотрел на землю. Она была такая красивая и необычная.
2: Папа, моя мечта сбылась! Я летаю!
1: С восторгом говорил Тоби.
6: Еще не совсем, сынок. Сынок, скоро она действительно полностью исполнится. В твоем рюкзаке парашют. И сейчас мы сможем действительно полетать.
1: Это было так захватывающе и волнующе. Выполнив все рекомендации инструктора, Тоби вместе с папой спрыгнули с самолета и раскрыли парашют. Тоби действительно летел. Это было такое замечательное чувство. Он был счастлив.
2: Папа! Папа! Ух ты! Моя мечта сбылась! Ух, здорово! Ух, как мне нравится! Я летаю! Ух ты!
1: Кричал счастливый Тоби.
2: Я лечу! Я лечу! Как здорово!
1: Когда Тоби с папой были уже на земле и отдыхали после полета, папа сказал:
6: «Вот видишь, сынок, мечты сбываются!»
2: «Да, папа, но у меня теперь родилась новая мечта! Я хочу стать пилотом, чтобы и мои друзья могли тоже полетать!»
6: «Ну что ж, ты уже знаешь, что мечты сбываются! Только для этой тебе придется потрудиться и учиться!»
1: Сказал папа.
2: «Я согласен!»
1: Радостно ответил Тоби. Любая, даже самая необычная мечта может сбыться. Возможно, для кого-то она покажется невозможной или неинтересной. Но это и не так уж важно, ведь стремиться к ней и верить в нее будет не кто-то, а ты. Мечты сбываются. Только для этого нужно трудиться, верить и ожидать.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы, вот столько учений не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо, потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху, и человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет, если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру. И это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит «О, Господи!» или говорит «Господи, Господи!» Не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться, и, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, вот первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина?» Она говорит, «Никто». «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, «Я не осуждаю тебя». То есть, «Я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя». Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да. Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойно к этому реагируем. Мы понимаем, что они были неправы. Вот мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот

это не нарские, это не нашей церкви, да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его, и тогда без всякого осуждения мы с ним говорили дальше, и потом, естественно, позже я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, ну, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы. Вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить. Там были такие тяжелые вопросы жизни. Но, конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют, аминь, они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да, но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. И, ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал. Он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8, 30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного». Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал вот, как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, Он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, Он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно Ему. Правда же? Исполнять Его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, Он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными Моими учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно, первое, поверить. Они поверили. Второе, нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть вещи хорошие, есть полезные, но есть вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, ну, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти

далеко, высоко, сохранить силы. И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают этого. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести, ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить, ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели, и что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. Чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. В Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много и так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Чувство исцеления продолжается здесь в спине. И паровую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это… Когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли, то есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас. Павел говорит: как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал: вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от слова

Божьей, от пребывания в Слове. И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии. Да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа, без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровение, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я вижу, что ты пророк. И вот, когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, молодом человеке, Господь рассказывает о Закхее, свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит, кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, а, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет, Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение, и оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет.
Ну как же, настолько человек, знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил, но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Мне так стало вот горько, что как так? Ну почему? Ну как? Ну? Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, я, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас. Вот, ну, ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот, но он узнал, где я нахожусь, это была другая страна, Америка, и вдруг внезапно на поляне, в парке мы встречались. Это было что-то, это было. Мы 8 часов проговорили, вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили, это было так здорово, общались. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать, у меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу, там по... У него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что, а это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился, он стал служить Богу, но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали, и как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так казалось бы, вот, так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, ты еще сильнее укореняешься в своей обиде, а оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете, когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот, а когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что эта сумма
3 месяца работать бесплатно, но я был ранен, что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год, и просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы документ свой покажи, да, или что-то. Ну он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало. И Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги, но Господь, Он не без милости, но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем... не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение. И это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим быть чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы попросили прощения, или просто мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения, это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать, мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз, и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор. Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит, пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять. Его сердце, он 12 лет пастором служит, и он говорит, я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания,
И пытаясь ему объяснить, говорю, знаете, просто людям очень важно познать откровение о,

поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь, ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно, потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час, уже назад, то есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. И я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такой, ну такой вот... Такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже... В основном все забыл, потому что Бог меня... Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными, то есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам. Честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем. Мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии. По-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, вот как и тогда услышал: «Прощайте, и будет, как я прощаю, ну, так меня прости». Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, два имени просто помню, и то счит, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: «Вы познаете истину. Истина сделает вас свободным». Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей, десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». И они сказали: «А мы не были рабами». Иисус говорит: «Всякий, кто делает грех, он раб греха». Вот это рабство, оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная, что это неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил.

позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышел вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», — говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, уходит, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли, вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит, там нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, ему его там не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять, сказать: «Нет, во имя Иисуса я благословляю моего брата, я не принимаю это». Аллилуйя, слава Господу, Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся, только веруй». Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: «Не бойся», в разных ситуациях «не бойся». И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: «Боящийся несовершен в любви», в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой, и меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации, и нужно было помогать, немножко в магазин ходить, и я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома, дома было прохладно, дом был холодненький такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка, ну, в соседней комнате. Но вот я чувствовал, как будто я совершенно один. И мне было так страшно. И я прятался под одеяло. И я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей. Было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте нрав,
не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Он сказал: «Не оставлю тебя, не покину тебя». То есть я с тобой, я помогу тебе.

я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал, раб не пребывает дома вечно, только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга.

а Сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет. Пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой Законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам. Мы думаем, вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас. Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть мы, я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали, вот тот президент, который был, вот он был там идеально все сделал. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии. Да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим, вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Поэтому, потому что избирателей доверие подрывается. Люди получают разочарование. И все это в этом мире, потому что люди несовершенны, и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я?» «Не свободен ли я?» Галатам 5:1 он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз. «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Кто есть истина? Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус. Я есть путь, я истина и жизнь. Слово Твое есть истина, Иоанна 17. Слово Твое есть истина. Освети их истину. Слово Твое есть истина. Оно нас освобождает. Оно нас освобождает. И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны. И я был несовершен. И Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали. На прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать, пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги?

с подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны. Правда же? Мы свободны. Потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились. Но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господи, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божии – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек, не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

0: Здравствуйте. Как научить ребенка уважать старших и зачем вообще этому нужно учить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Многим взрослым нравится, когда дети воспитанные, когда они вежливые, когда они здороваются, уступают место в общественном транспорте. И взрослые согласны с тем, что нужно внушать детям уважительное отношение к старшему поколению. А с другой стороны, не кажется ли это вполне естественным, что вот маленький ребенок, он в принципе должен уважать старших, может быть, побаиваться немного, с почтением относиться, потому что старшие люди, они и больше, и знают больше, они и сильнее, и ребенок от них зависит. Почему этому вообще нужно учить?
1: Да, Юля. Вы знаете, правильно вы заметили о том, что когда находимся в транспорте, и мы замечаем чужих детей, как они себя ведут, уступают ли место бабушке в автобусе, уважительно ли разговаривают со старшим. Но часто мы забываем, как ведут наши собственные дети. И своих мы детей не видим, как они себя ведут. Нам легче на кого-то показать пальцем, но себя при этом не увидеть. Вы знаете, у многих народов мира существует такая традиция, как уважение и почтение старшего поколения. И как бы бедно они ни жили, но для них считается величайшим стыдом, если они своего престарелого родителя сдают в дом престарелых, куда-то на попечение государству. Для них это будет величайшим стыдом. И поэтому они всегда заботятся о своих родителях и любят их. И никогда к ним не относятся с таким неуважением. С пренебрежением. Вы знаете, даже есть такая пословица у этих людей, у многочисленных этого народа, которые с великим уважением относятся к родителям своим. Они говорят, что в том народе, где не уважают старших, не заботятся о женщинах и детях, этот народ обречен на провал. Но на сегодня мы действительно выявили такую проблему, что наблюдаем провал между поколением, когда наши дети относятся с неуважением к нашим родителям, то есть к своим бабушкам и дедушкам. Они начинают драться, плеваться, уйди отсюда, ты почему сюда зашел? И это, я хочу сказать, в начальном этапе детского взросления, вот когда ребенок маленький, это естественно. Ребенок еще ничему не научен, и он этого не понимает. Он может обратиться к старшему на «ты», он может первый увидеть стул и сесть, и сказать: «Это мое место, я сюда сел». Но что же случается, когда ребенок вырастает, и он в 10 лет продолжает тыкать старшему? И это уже не норма. Ребенок уже к 6 годам понимает, что нужно уважительно относиться ко взрослому и называть его на «вы». Если он заходит в транспорт, не всегда бежать, нужно на место занимать его, чтобы ему было комфортно, но и подумать о том, что есть более старшие люди, которые тоже тяжело стоять, им нужно сесть. И понимаете, ребенок, он когда маленький, если мы сейчас упускаем это и думаем, ничего не понимает он, потом скажу, потом. И вот это потом, оно превращается в года, в десятилетия. И ребенок не понимает о том, что старших нужно уважать.
0: То есть нужно прямо учить ребенка вот с определенного возраста, что, ну, постоишь, когда тем более 10 лет, уже. Постоишь, пусть посидит мама.
1: Да.
0: Если едем с бабушкой, бабушка пусть посидит, а ты постоишь, ничего страшного.
1: Да, это можно даже начинать с самого возраста, когда ребенок уже начинает понимать. Пусть это будет 2 года, 3 года, заходите в общественный транспорт, мама обычно что делает?
0: Сажает
1: ребенка, а сама при этом стоит.
0: Да.
1: При этом она может сказать: сынок или доченька, давай я сяду, потому что у меня ножки болят, а ты сядешь ко мне на ручки. И ребенок видит, что маме нужно сесть, и он это понимает, и он к этому научается, что да, взрослому человеку нужно пока присесть. Потом, выходя с автобуса, мама может сказать кому-то спасибо, либо пожалуйста. И ребенок это слышит и понимает. Если мы сами будем учить детей уважению к старшим, к людям уважать, уважительно относиться, но сами этого проявлять не будем, грош нам цена, потому что ребенок видит наше поведение.
0: Он обучается. В первую очередь нужно показывать.
1: Конечно,
0: пример.
1: Конечно.
0: Но вот нам кажется, что мы вроде бы уважаем своих родителей, но иногда мы, ну, где-то пренебрежительно ответили, бросили реплику, где-то мы вот с раздражением. И ребенок все равно слышит.
1: Однозначно.
0: Точно так же может он повторить потом.
1: Да, он даже слышит интонацию, с какой мы это сказали, сделали. Вы знаете, хочу вам такой вот пример привести. Однажды в детский сад прихожу, и я приболела. И дети спрашивают: «Малыши, ты что, приболела, что ли?» Я говорю: «Да, приболела». «А когда будешь выздоравливать?» Я говорю: «Скоро выздоровлю». На следующий день прихожу, они опять спрашивают у меня: «Ты еще не выздоровела?» Я говорю: «Нет, не выздоровела. Ну, тогда я тебе цветок принесу». Я когда рассказала эту историю маме, мама засмеялась, обрадовалась. Она говорит: «Вы знаете, у нас болеет бабушка часто, и чтобы бабушке было радостно в жизни, мы приходим к ней, когда ее навещаем, мы ей приносим цветы полевые. Бабушке нравятся эти цветы, запах цветов. И ребенок настолько привык, что уважительно относиться к своей бабушке, что теперь даже когда бабушка не болеет, либо взрослый услышит, что кто-то болеет, чтобы ему стало радостно на сердце, он говорит: «Я тебе принесу цветы». И если мы, даже вот разговаривая со своими родителями, может, даже при детях сказали хорошо, все, но за глаза потом, обсуждая с мужем поведение родителей, ребенок он может услышать, скажет: значит, ты думаешь так на самом деле? Значит, то, что бабушка или дедушка сказал, тебе это неинтересно, лучше промолчи. Придержи, как говорится, язычок свой, но чтобы ребенок не слышал вот этого неуважительного отношения.
0: Олеся, а вот как научить ребенка здороваться? Когда вот ребенок не здоровается, и пока он маленький, кажется, что он, наверное, стесняется, да? Допустим, в 3-5 лет. Но когда ребенок не здоровается в 12, в 14 лет, да. Потому что я. Вот встречаю наблюдаю. Такие случаи. У знакомых идут дети одинакового возраста, допустим, 14-15 лет. Они прекрасно знают, кто я. Угу. И они идут мимо вообще ноль, не глядя в глаза. И у таких же приятелей такого же возраста дети: «Здравствуйте, здравствуйте», с улыбкой. Больше ничего не надо, одно только слово «здравствуйте». Вот я не понимаю, в чем отличие воспитания, потому что семьи и там благополучные вроде бы, хорошие семьи, добрые люди. Почему одни дети здороваются с улыбкой и кивком, другие дети просто шпарят, простите меня, на всех парусах мимо тебя, и как бы ты для них не существуешь совершенно?

0: совершенно. Вот. И я не знаю, как мне поступать со своим ребенком, потому что я вижу, что мой ребенок тоже далеко не всегда здоровается. Хотя я ему говорю: сынок, надо сказать здравствуйте. Ты же знаешь эту тетю, ты же знаешь этого дядю. Ты первый раз их видишь? Не первый, знаешь. Нужно сказать здравствуйте. Тем более ты видишь, что я поздоровалась, и тебе тоже нужно сказать здравствуйте. Но он тоже не всегда здоровается, и я не знаю, как это, ну, как бы, грубо говоря, вдолбить, но вдалбливать не надо. Да. Внушить так, чтобы это стало его желанием здороваться со взрослым знакомым человеком.
1: Вы знаете, расскажу вот буквально такую историю. Приходят в детский сад дети. Мама приводит девочку и говорит: Лизонька, поздоровайся с воспитательницей. Лиза: не буду здороваться. Лизонька: я же здороваюсь, и ты поздоровайся. Скажи здравствуй. И стоит вместе с Лизонькой, пытается произнести слово здравствуй. Хотя ребенок с 2 до 3 лет, да и до 4 лет, он может действительно не здороваться, потому что он не в настроении проснулся, мы не знаем, с каким настроением пришел. И у ребенка у многих детей не возникает того желания поздороваться.
0: Это еще слишком маленький возраст. Да.
1: Но при том при всем, мама каждое утро: Лизонька, нужно поздороваться с воспитателем. Лизонька, нужно сказать до свидания. И приводит другого ребенка. Но все, пока ребенку сказали, я стою, глаза открыла, я говорю: здравствуйте. Рукой махнули и ушли. Ну, я думаю, ладно, придут за ребенком, я поговорю, что ребенок пришел, не здоровается. Родители не поздоровались, ладно, думаю, придут за ребенком, я поговорю. Приходят за ребенком, подошли к калитке, свистнули. Ребенок увидел этот, услышал свист, увидел бабушку, дедушку, которая приходит, выбегает в калитку. Я говорю: подожди, говорю, они должны подойти сюда, опять поздороваться, сказать до свидания. Ты мне должен сказать до свидания. Ребенок молча: отпусти меня. И бежит вперед. Скажите, пожалуйста, теперь в 15 лет этот ребенок будет здороваться, если такое изначально отношение было родителей?
0: Да, но это уже такой вот явный пример отрицательный родителей, да? А что делать, когда ты здороваешься? Я когда была маленькая, я помню, как мне бабушка говорила: Юля, у нас на лавочках сидели до 20 бабушек.
1: Да.
0: И когда я из школы, махая портфелем, возвращалась домой, их все 20 лиц были устремлены на меня.
1: Да.
0: И мне всегда говорила моя бабушка: Юля, ты обязательно должна поздороваться.
1: Да.
0: А я, в принципе, ну, как бы я слушалась, я была послушным ребенком, но я говорила: они сидят далеко от меня. Я что, должна им кричать: здравствуйте? Она мне говорила: ты можешь только губами сказать, ну, как бы тихо,
1: да,
0: не обязательно кричать, вопить. И кивнуть. Они все увидят, что ты поздоровалась. И я всегда так делала. И говорила: здравствуйте. И они, глядя на меня, все: здравствуй, Юленька.
1: Да.
0: А потом моей бабушке, похвалю себя, но прежде всего бабушку, говорили: какая хорошая девочка. Только потому, что я здоровалась. А я не знаю, я вот, допустим, здороваюсь при своем ребенке, но он далеко не всегда здоровается.
1: Потому что, да, есть дети еще более стеснительные. Есть стеснительные, они могут поздороваться, а другим просто тяжело это сказать. Но это нужно делать, дети должны видеть реакцию родителей, как родители себя ведут. Нам нужно объяснять детям. Вы знаете, очень простой и верный способ, как подружить младшее поколение со старшим поколением. Ведь бабушка на самом деле, кто такая бабушка? Это связующее звено между прошлым и будущим. Бабушка – это тот носитель информации, который был когда-то, и она передает эту информацию своим детям, своим внукам. Папе с мамой некогда, они работают. А вот бабушка, у нас всегда в семье бабушка собирала внуков возле себя и нам рассказывала, как они выживали в войну. И нам всегда было интересно слушать эти рассказы. Нас бабушка учила стричь овец, собирать шерсть, обрабатывать ее, потом вязать зимой. Она нас всему этому учила. Учила содержать хозяйство, не родители. Это учила делать бабушка. Бабушка учила нас вязать, вышивать, заготовки делать, пироги печь. Если вдруг к тебе пришел нежданный гость, вы, говорит, девочки, к вам не пришел нежданный гость, что вы должны сделать? Я вас научу, как сделать этот пирог. И бабушка передает эту информацию своего народа. У меня отец армянин и бабушка армянка. И она информацию...

0: моего народа, как жил мой народ, когда были гонения моего народа, она передала мне. И это я стараюсь передать своим детям. И мы когда просматривали фотографии, она всегда об этом рассказывала с такой любовью, с такой теплотой. Вы знаете, я после того такой нежностью прониклась к старшему поколению, потому что я знала, как тяжело им жилось в те времена, когда не хватало и одежды, когда не хватало обуви, еды не хватало, когда они по несколько дней голодали. И как я пройду и не поздороваюсь, я встану и не уступлю места. Часто
1: потому что были отношения.
0: Были отношения, да. Поколения. И вот и очень хорошо, когда мы с мамой садимся, открываем альбомы и смотрим старые фотографии бабушек и показываем, как они жили. И тогда у детей налаживается вот эта связь со взрослым. И, конечно, когда мы идем в транспорт, сынок, мы сейчас зайдем в транспорт, пожалуйста, не садись на стул первым, на сиденье. Посмотри, может быть, кто-то нуждается в том, чтобы сесть сюда. И если, когда мы уже зайдем в транспорт и начнем выяснять отношения, садись, не садись, садись, не садись. Часто у подростка возникает такой вопрос. Маршрутка. Есть бесплатный автобус, транспорт для пожилых людей, где они по своим проездным проезжают. Да. А есть маршрутное такси, где по 15 человек входит. Ну, там каждое место платно. И говорит подросток, я же плачу за свое место. Почему я должен, когда заходит бабушка, уступить место? Это уже проблема водителя. Он запустил 17 или 16 человека. Места же больше нету. Почему я должен уступить? Вот как ребенку объяснить? Мы тоже думали с мужем очень долго, и мы сказали, вот ты сидишь на месте. Через года пройдет время. Окажемся на этом месте бабушки мы с папой. И ты бы хотела бы, чтобы, когда мы с папой будем старенькими, нам тоже кто-то место уступил? И дети наши говорят, да, мы хотим. Вот подумайте о нас в старости, когда будете в своем подростковом возрасте уступать место бабушки. И у нас этот вопрос, конечно, ушел сам по себе, потому что, глядя на взрослого человека, дети думают о том, что мои родители когда-то тоже такими станут. И если мы сейчас не научим детей уважать старших, когда они маленькие, у нас, я боюсь, будет такая же участь, как и у других людей, да. Что к нам тоже будут неуважительно наши же собственные внуки относиться.
1: Потому что ребенок
0: говорит, ой, жду не дождусь, когда, говорит, я вырасту, я вас обязательно посажу на стул. А родители говорят, почему ты нас на стул посадишь? Ну, у нас же дедушка все время в углу на стуле сидит. Все время в углу, это аллегория такая, дедушка на стуле в углу сидит. И я жду не дождусь, когда я вырасту, а вы постарите, я вас также на стул посажу. И родители поняли, что они что-то делают не то с дедушкой, раз они поняли, что их не участь та же самая, сидеть на стуле. И тогда они взяли красивое кресло, посадили дедушку во главе стола и говорили, папа, кушай. И тогда сын посмотрел на это, говорит, надо так со старшим поколением поступать, вот как хотите, чтобы с вами в старости поступали, так, конечно, и вы должны поступать сейчас, в свое время, со старшим поколением. Будь то свой дедушка, или бабушка, или чужой, потому что ребенок видит каждого, и своего, или чужого. И, конечно, очень тяжело, даже через дорогу переходите, помогите старенькому человеку перейти через дорогу. Для детей это интересная игра, помочь чужому человеку. Доченьке говоришь, Настенька, давай вместе поможем бабушке сумочку перенести. Ты посмотри, как она еле идет. Для них это вначале игра, это интересно, а потом это станет привычкой. Они без этого уже не смогут жить.
1: Ну дай Бог, чтобы действительно все наши добрые примеры, они стали неотъемлемой привычкой жизни для наших детей. Спасибо большое, Олеся, за советы, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нашу программу. Это была передача «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». О здоровье мало кто думает, пока оно не даст сбой. И как у любого механизма, у нашего тела есть свои причины для поломки. И сегодня мы узнаем, что это за причины, а также будем молиться за здоровье. Не пропустите. С нами в студии, как обычно, координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Ну, сегодня мы с тобой начинаем новый цикл передач, касающийся здоровья.
1: Да, это очень важная тема.
0: Тема наболевшая.
1: И очень популярна у людей.
0: Да. Вот. Ну и чтобы, ну, с чего-то начать, давай, наверное, коснемся такого главного вопроса. Откуда вообще болезни?
1: Ну, как хороший врач, когда к нему приходит пациент на прием, он сразу не назначает курс лечения, а врач что делает? Он пишет историю болезни. То есть пациент должен сдать все анализы, должен подробно рассказать, как заболевание появилось, какие были проявления, там, симптоматика, и только после этого врач пишет историю болезни. Поэтому и Библия дает нам такую историю болезни, всех проблем на земле, как апостол говорит, весь мир лежит во зле. А раз во зле, значит, тут и войны, значит, несправедливость, а значит, и болезни. И Библия говорит о том, что первоначально причина всех проблем на земле – это было грехопадение человека. И вот чтобы понять, в чем оно заключалось, нужно вспомнить, как это произошло. То есть Бог дает заповедь Адаму и его жене. Бог говорит, что вы можете есть любого дерева, вот все плоды в Эдемском саду. Да, да. И вы можете их, есть все семена, вот злаков там, и так далее. Но с дерева познания добра и зла не ешьте, ибо когда вкусите, смертью умрете. И вот когда змей, он подступил к Еве, да, он сказал, верно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева? То есть уже тут был такой обман. Вот. А первый такой конфликт был между желаниями Евы. Почему? Потому что она не захотела быть такой, ну, какой Бог сотворил, она захотела стать другой. Потому что змей сказал, ну, знает Бог, что когда вы вкусите из древа познания добра и зла, вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть вот
0: это подкупило
1: ее. Да, вот это первая попытка, да, что вот она захотела стать другой, чем Бог ее сотворил. То есть, иными словами, змей сказал, когда вы вкусите, вы будете сами понимать и сами будете определять для себя нормы морали. Что такое добро, что такое зло. И Бог как бы вам не нужен. В Адаме все получили вот эту греховную природу. Ведь что получилось? Когда Адам вкусил этот плод познания добра и зла, в его чреслах была генетическая информация о всех нас. То есть мы были представлены, все человечество, от Адама до самого последнего момента существования этой земли, были представлены где? В чреслах у Адама. То есть, иными словами, мы вкусили все этот плод, и вот это желание самому определять для себя нормы морали есть у каждого человека.
0: То есть то, что сделал Адам, это фактически и есть первородный грех.
1: Первородный грех, да.
0: Можно ли сказать так, что всякая болезнь, корень этой болезни лежит именно в этом первородном грехе?
1: Ну, как

Мы говорили, что когда мы изучали историю всех болей, что это грехопадение, да, Бог сотворил человека не для болезни и не для смерти. Потому что библейское понимание смерти – это отделение от Бога. Потому что душа человека, она, можно сказать, бессмертна,

0: этих народов. То есть там уже болезни не будет, таких вот физических.
1: Ну, хотя, конечно, мы говорим про болезни и исцеление, и про грех как корень и начало этих болезней. Наверняка, кроме болезней, этот первородный грех какие-то еще проблемы принес в нашу жизнь.
0: Ну, конечно. Только Адам и его жена, они ослушались Бога и вкусили плодов древа познания добра и зла. Глаза их открылись, они пытались прикрыть как-то свою наготу из листьев. Да? Угу. Бог, понимая все эти вещи, он говорит, жена, из-за того, что ты это сделала, да, ты в муках будешь рождать. Угу. И, Адам, из-за тебя земля будет проклята. То есть следствие как раз греха, что проклятие пришло в этот мир. Да? И следующий момент – смерть. То есть отделение от Бога. И Бог уже определил как бы границы физической жизни любого человека. Писание говорит, Бог говорит, не вечно духом мы будем пренебрегаемы, да, будет лет жизни 120 лет. И практически сейчас, вот если посмотреть на долгожителей, практически никто не переступает этот порог 120 лет. Доживает 115, 116, я вот иногда отслеживаю. В интернете такая идет статистика, сейчас самая пожилая женщина там живет в Китае где-то, или там в Японии, ей там 115 лет. Но практически никто не переступает этот порог, который принял Бог. То есть следствие греха, как наказание, идет это проклятие и смерть физическая, которая, и отделение от Бога.
1: Андрей, хочу тебе предложить посмотреть один сюжет. Герой сегодняшней истории считал себя баловнем судьбы, но один нелепый случай разрушил все, чем он когда-то дорожил, и навсегда изменил его жизнь. Давайте посмотрим.
2: Что-то началось такое происходить. В тот момент мне было действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос. Перестану даже разговаривать.
3: Парализованный спортсмен, слепой художник и даже глухой композитор. Вполне возможно, и тому есть примеры в жизни. Но безголосый певец – это абсурд. Анатолий Гурин, оперный тенор, лауреат различных конкурсов, всегда знал, что у него есть певческий дар. И был уверен, что тот никуда не денется. Анатолич пришел в Киевскую консерваторию, как говорят, с улицы. Не имея специального образования, даже музыкальной школы за плечами, он с легкостью прошел вступительные экзамены. И свой успех Анатолий воспринимал как должное.
2: Я не думал об этом. Я не самолюбовался никогда собой. В принципе, мне то, что было, вот давалось мне, да, я это его реализовывал, и мне было хорошо и приятно.
3: Молодой перспективный певец был принят в один из престижных столичных театров и блистал на сцене в главных партиях. А в 90-х стал часто бывать на гастролях за границей с популярным коллективом «Думка».
2: Я поехал с гастролями во Францию. Помню, что мы возили, по-моему, Кармину Бурану. Я был своего рода везунчиком, потому что мне доставались интересные популярные песни, такие как «Калинка», «Казаки», которые я с успехом исполнял на этих гастролях. Мы зарабатывали достаточно хорошие суммы денег, но я не любил себя в музыке, я любил музыку.
3: Анатолию казалось, что жизнь удалась. У него есть все, о чем он мечтал. Любимое занятие, успех, друзья, поклонницы и даже редкие ссоры с женой не могли испортить этой радужной картины.
2: Гастроли музыкантов, это, как известно, очень веселая такая жизнь со всеми выплывающими отсюда обстоятельствами и последствиями. Это, конечно же, мы и пили, и курили, и насколько нам, ну, вели хаотический образ жизни, который явно был никому не на пользу. Это я сейчас осознаю. А тогда мне было прекрасно.
3: Анатолий наслаждался жизнью, не подозревая, что скоро этим счастливым дням придет конец.
2: Находясь на гастролях во Франции, после очередного концерта мы собрались в гостинице, ну и решили отметить этот концерт по обычаю.
3: Обычный сабантуй незаметно перерос в спор. Спор в драку.
2: Там появился еще один товарищ, который подошел ко мне сзади, обнял меня крепко за горло, после чего я почувствовал, что у меня что-то на физиологическом уровне, что-то произошло.
3: Следующим утром Анатолий проснулся с чувством тяжести в горле. Он не смог взять ни одной ноты.
2: Чисто физически я почувствовал, что не могу извлекать легкий звук, из своих голосовых связок.

0: так, как я это делал раньше. Раньше это было даже неосознанно как-то. А тут я даже осознанно попытался как-то включить, сомкнуть связки свои для того, чтобы спеть какую-то фразу привычную, ту, которую я пел, но я это сделать не мог. Меня что-то сдерживало внутри, как будто чья-то такая темная черная рука держала мой голос.
1: Вернувшись домой с гастролей, Анатолий пошел со своей проблемой к театральному врачу.
0: Он посмотрел мои связки, посмотрел глотку мою, сказал, да у тебя там все нормально, ничего такого не вижу, никаких отклонений нет, просто ты, наверное, симулируешь. Врачи мне сказали, что у тебя все нормально там, то есть они в данном случае мне не помогли.
1: Потеря голоса стала для Анатолия катастрофой. Он понял, что может навсегда лишиться любимой работы.
0: Действительно страшно, что все это может закончиться. Мне даже было страшно за то, что я могу потерять вообще голос и перестану даже разговаривать. Пришло ощущение того, что я могу вообще все это потерять, что все валится под моими ногами, что карьера певца, она уже заканчивается, что надо искать что-то другое. Какой-то тупик нарисовался у меня перед глазами.
1: Именно в этот период жена Анатолия подала на развод.
0: Мы стали реже видеться со своей женой. В общем, у нас начались разногласия. И в конце концов мы приняли решение развестись. Хотя это решение было такое болезненное. Это все вместе получилось. Это и разрыв с семьей, оно же все накопилось. Это как бомба такая была. Невидимая такая, подводная. Почувствовал себя никому не нужным человеком. Двери театра для меня постепенно закрывались. Семья, которую я имел, она осталась где-то там за горизонтом. Я понял, что я просто остался у разбитого корыта.
1: После развода Анатолий скитался по съемным квартирам, где в одиночку, как мог, справлялся с горем.
0: Естественно, для того, чтобы заглушить эту боль, этот страх, приходилось просто вот прибегать к известным методам. Выпей, забудешься, тебе станет легче, закуришь сигарету, и все вообще будет хорошо. Какое-то время я так и жил. Я не знал, что делать и кто мне может помочь, потому что, обратившись к врачам, мне сказали, все нормально. И куда я должен был обращаться дальше? Для меня был вопрос.
2: У нашего героя, можно сказать, произошла уникальная ситуация. Он даже не понял, что с ним произошло и куда исчез его голос. Андрей, зачастую врачи, видя какую-то болезнь, не знают, в чем ее причина. И наверняка источник болезни лежит не в физическом, а в чем-то духовном.
3: Ну да, вот в этом примере как раз с нашим героем это очень хорошо показано. То есть я внимательно смотрел, изучал его мотивы. То есть было видно, что до покаяния, как бы, да, до обращения к Богу, он ценил свой голос как свой собственный дар, который он использовал для своей позиции. Он говорит, мой голос давал мне хорошие заработки, всевозможные турне, внимание у женщин и так далее. То есть он не ценил этот голос как дар от Бога. И он использовал для своих целей, для своих желаний. И в тот момент, когда вот они гуляли, пили, да, вот, и его так немножко придушили, он испугался. То есть не будет ли повреждено его горло. И вот этот страх, испуг, он парализовал как бы вот эту способность этих связок правильно реагировать. И когда он пришел к врачу, врач посмотрел, говорит, ну никаких физических нарушений я не вижу. То есть очень четко вот в этом диагнозе была постоянно духовная проблема этого заболевания. Да. Поэтому врачи, они могут увидеть как бы внешние проявления болезни, увидеть какие-то нарушения, вот, прописать какое-то лечение, но они не могут увидеть корень, духовный корень этой болезни. Болезнь – это прежде всего как лампочка сигнала, что что-то не так. Остановись, как Писание говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслить. Вот в моей жизни было несколько раз, когда Бог хотел мне поговорить очень важные такие вещи, которые касались будущего моей личной жизни, которые касались моего служения. Но я настолько был завязан в служениях, в поездках, у меня просто не было времени остановиться и выслушать Бога. И раз, и пришла болезнь. Простуда, температура под 40. Я взял пост, понял, что Бог хочет что-то мне проговорить. Трое суток я был в посте, только пил воду, чай. Через сутки температура упала до 37 без лекарств. На вторые сутки Бог очень сильно проговорил и показал мне то будущее служение, которое Он видит у меня. То есть иногда Бог хочет просто, чтобы мы остановились и услышали Его. Иногда, может, действительно мы что-то такое совершили, на что не обратили внимания. Но Бог, как любящий отец, хочет, чтобы мы разобрались с этим. И поэтому на ложе болезни, да, есть время, что размышлять и оценивать свою жизнь, примириться с Богом.
2: Андрей, в связи с этим у нас есть вопрос от одного из наших зрителей. Александр из Барнаула спрашивает, может ли верующий быть под проклятием?
3: Но это, можно сказать, такой довольно сложный теологический вопрос, и в разных деноминациях по-разному относятся к этому вопросу. Но моя позиция какая? Когда мы уверовали в Бога, Бог не забирает наши свободы выбора. И один из евангелистов сказал очень хорошо, что мухи никогда не могут сесть на горячую плиту. Они садятся только на теплую плиту. То есть, когда в жизни у верующего наступает такой период, что его любовь к Богу охладилась, он уже не ревнует о Боге. Бывает, что он, можно сказать, выходит из-под Божьего покрытия. И в этот момент могут быть духовные атаки. Но если ты ревнуешь о Боге, если ты служишь Богу, проклятие не может действовать на тебя. Поэтому Писание очень четко говорит, что Иисус стал за нас проклятием. Потому что в законе написано «проклят всяк, висящий на древе». Когда Иисуса распяли, по Ветхому Завету Он был проклят. То есть Он взял на Себя не только все наши болезни, но и все проклятия. И если ты верен Богу, ты облечен в праведность Иисуса Христа, проклятия просто не могут действовать на тебя. В моей практике вот, миссионерского труда были случаи, когда в городах я проповедовал цыганкам, вот, и некоторые хотели меня проклясть, но Бог парализовал их уста, они ничего не могли выдавить из себя, они просто разворачивались и убегали в страхе. То есть вот, это еще раз показывает, если мы ревнуем о Боге, в Божьей праведности проклятие не действует. Но Бог оставил право выбора. Он не забрал нас в свободу воли.
2: Я думаю, что общение верующих и молитва помогают нам поддерживать духовное состояние, конечно, друг у друга. И поэтому хочу обратиться к нашим зрителям. Возможно, вы сейчас столкнулись с болезнью или не знаете, что с этим делать дальше. Мы хотим вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и консультанты нашей линии доверия CBN Эммануил ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. А прямо сейчас мы узнаем, удалось ли нашему герою Анатолию вернуть голос и что на самом деле сделало его счастливым.
0: Я понял, что теряю все то, что мною двигало, что я любил, к чему дальше стремился, я строил планы. Я понял, что это все для меня заканчивается. Я начал думать, как же выйти из этой ситуации, кто мне может помочь. У меня дома была Библия. Я не знал, зачем она, кто-то мне принес. Я даже не помню, кто. Я взял эту книгу и сказал просто в небо: «Боже, если ты есть, помоги мне». И положил ее на полочку.
1: Как часто жизнь многих людей меняется именно после этих слов: «Боже, если ты есть, помоги». Через два дня Анатолий вдруг вспомнил о Татьяне, своей старой знакомой, и решил ей позвонить.
0: В телефонной трубке мне сказал: «Толя, я за тебя молюсь уже давно. Мы с тобой должны встретиться». И мы с ней встретились. И она мне рассказала, что есть Бог, который может тебя исцелить.
1: Анатолий уцепился за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку.
0: Чисто с меркантильной такой точки зрения, я так думаю: ага, Бог меня исцелит. О, это хорошо. Надо воспользоваться этим шансом. Если действительно Бог есть, и Он может исцелять, тогда это то, что мне надо.
4: Ну, при нашей встрече я увидела, что не тот самоуверенный человек. уверенный в своем будущем, что он был несколько потерян, рассказывал мне о том, в какой ситуации он оказался. И я предложила ему идти в церковь, идти к Богу, на что он согласился. И в ближайшее воскресенье мы с ним пошли в церковь.

0: Вместе с Татьяной Анатолий стал ходить в церковь и ждать, когда голос вернется. Но шли недели, а чуда все не было. И вот однажды на одно из богослужений приехал проповедник из другого города. И во время своей проповеди он неожиданно остановился и сказал:
1: «В зале есть три человека. Два человека с проблемами ног, у них болят ноги. А вот один, у него проблема с горлом. И это меня как осенило. Я понял, что это слово ко мне. Он говорит: те, у которых болят ноги, пусть возложат руки свои на колени, а у кого болит горло, пусть положат руку свою на нос. Не на горло, на нос». Я моментально положил руку на нос, и произошло чудо. Где-то внутри меня что-то произошло такое, что у меня открылся... Я почувствовал, что вот я смогу петь. Я побежал в театр, зашел в аудиторию, сел за рояль, начал распеваться, и голос полился. Я тогда просто разрыдался, мне так было до слез приятно, что Бог коснулся меня. Но кто я такой? Я был самым, может быть, большим грешником в этом мире. Но Бог вот коснулся меня, и это было, ну, ни с чем не сравнимо.
0: Осталось загадкой, что же было не так со связками Анатолия? Почему он лишился голоса? Врачи не находили видимой причины. Голос пропал и вернулся, словно им руководил кто-то.

0: У меня были слезы радости от того, что Бог меня ничем не приметного нашел, вытянул из этого омута. Я понял, реально понял, что Бог действительно есть. Я принял решение жить с Богом и следовать за Ним всю дальнейшую свою жизнь.
1: Постепенно голос Анатолия восстановился полностью. В нем даже появились новые оттенки.
0: Когда произошло исцеление моего голоса, я понял, что Бог дал мне немножко другой голос, чем был, но Бог же не дает худшее, Он дает лучшее. Я благодарю Бога за это. Я начал более бережно относиться к своему голосу, потому что понял, что это не просто так, это дар Божий.
1: Сегодня Анатолий поет в родном театре и много гастролирует. Он женился на Татьяне, той самой девушке, которая помогла ему в трудный момент.
2: Какой ты
0: дом. Я пришел в церковь, она мне подсказала эту идею. Моя первая семья, в которой у меня родились два сына. Мы сейчас хорошо с ними общаемся, поддерживаем отношения дружеские, не только дружеские. Они тоже приняли Бога в свое сердце. Разворот на 180 градусов произошел у меня именно тогда, когда безвыходная ситуация в моей жизни разрешилась благодаря тому, что я понял, что Бог есть, и Он реальный, и что только в Нем я могу найти выход, и я его нашел.
3: Многие приходят к Богу, как и наш герой, с меркантильным интересом, чтобы найти решение своей проблемы. Андрей, вот как ты, посмотрев эту передачу, можешь прокомментировать ее?
4: Ну, этот пример пока такой классический пример покаяния. То есть смысл слова покаяние – это развернуться на 180 градусов. То есть человек всю свою жизнь шел от Бога, думал, что он сам может, как вот в примере с Анатолием, он считал, что голос – это его, это источник его позиции, влияния, финансового благополучия. И когда вот пришли такие проблемы – все в его жизни стало рушиться. Но когда он уверовал, и во время проповеди Бог дает ему дар веры, что это слово именно для него, что он должен возложить руки на свой нос и получить исцеление своего горла. Вроде бы горло болит, да, проблемы с горлом. Причем тут нос, но он проявил послушание. И когда это произошло исцеление, он переосмыслил свой дар. Он стал понимать, что этот дар голоса дан ему Богом. И Бог даже дал больше, то есть появился новый тембр его голоса. И теперь он стал славить Бога. То есть на сюжете видно, как он записывает такое прославление, где прославляет Господа.
3: Андрей, почему вот для получения исцеления очень важно покаяние? Что происходит с человеком в этот момент?
4: В момент покаяния человек разворачивается к Богу. Да? Мы говорим, покаяние – это развернуться на 180 градусов.
3: Да.
4: Он признает себя грешником и то, что он жил без Бога. То есть он раскаивается в своем первородном грехе. И в момент покаяния, в смирении, человек признает совершенную волю Божию, что именно Иисус, Сын Божий, пошел на крест, взял и его грехи на крест. И в этот момент человек хочет жить в соответствии с волей Божьей. Потому что призвать Иисуса Христа как Господа своей жизни, это значит смириться перед Его волей для своей жизни.
3: Прежде чем мы попрощаемся, я хочу подвести некий итог нашей беседы. Грех стал стеной между нами и Богом. И грех стал причиной всего того, от чего мы страдаем сегодня на нашей земле. И, приходя к Богу, мы начинаем наш путь по освобождению от этих проблем. Но самое главное, мы начинаем наш путь по нашему внутреннему исцелению. Из сердца, как говорится в Библии, текут потоки воды живой. Идут источники жизни. Поэтому если в сердце нашем есть еще какие-то проблемы, горечь, обида, зависть, это может стать источником ваших болезней и проблем. Для того, чтобы не было этого источника, необходимо покаяние. Я хочу вас пригласить сейчас к молитве и попросить у Бога прощения, покаяться за наши внутренние проблемы и грехи. Молитесь вместе со мной. Дорогой Господь, я прихожу к Тебе в молитве. Я прошу Тебя, Прости меня. Я грешный человек и нуждаюсь в Твоем исцелении. Омой меня кровью Иисуса Христа. Забери все мои грехи. Сделай меня новым человеком. Я хочу жить с Тобою новой жизнью и не возвращаться к своим старым грехам. Обнови меня. Я прославляю Тебя и говорю Тебе, что Ты мой Бог и мой Господь. Молюсь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Андрей, прошу тебя, чтобы ты помолился также за всех наших зрителей, кто нуждается в исцелении, кому нужно внимание от Бога.
4: Да, это очень важный момент, когда мы с верой приходим к Богу, исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, мы вступаем с Богом в Новый Завет. А одно из условий Завета – это происходит так называемый заветный обмен. Вот в момент заветного обмена Бог забирает наши грехи, наши болезни, помещает их на крест, где был распят Иисус, а взамен нам дается праведность Иисуса Христа, и взамен дается Его полнота. То есть, хорошо.
3: Да. Приглашаю.
4: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту возможность молиться сейчас за наших телезрителей. Я молюсь Тебя за те телезрители, у которых сейчас проблемы с сердцем, проблемы с коленями, с суставами, проблемы со спиной. Боже, даруй им сейчас этот дар веры, чтобы они покаялись перед Тобой, чтобы они исповедали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Возьми эти болезни, помести их на крест и даруй свое божественное исцеление и прощение всех их грехов во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который был на кресте и пролил кровь за нас. Мы молились Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Аминь. Андрей, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. А мы прощаемся с вами до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе».

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И мы сегодня с вами попробуем затронуть такую тему, как узнать волю Божью. Вообще, что такое воля Бога именно в моей жизни? И как вообще разобраться вот в этом таком непростом вопросе, узнать, чего же Бог хочет от нас вообще на самом деле? Наверное, вам приходилось в жизни когда-нибудь сталкиваться с какими-то трудностями. Было такое? Когда нужно было принять какое-то решение, когда вы, может быть, были в каких-то стесненных обстоятельствах и думали, почему это со мной произошло, из-за чего это со мной произошло. Может быть, здесь какой-то, ну, промысел, судьба или рок, или что-то вот такое. Были такие случаи? Кто-то может поделиться из вас, ну, подобными как бы переживаниями, именно, может быть, недавними, может быть, давнишними в вашей жизни, когда вот вы думали над тем, в какой-то случай с вами произошел, почему он с вами произошел? Или за что это, или почему так со мной?
1: Да, вот именно как раз сегодня такой у меня день, когда я постоянно думаю, за что? За что, Боже, ты меня так наказываешь там или еще что? В чем его воля? Бывают события, которые ты, ну, пытаешься избежать. Например, утром даже, когда встаешь, там, собираешься куда-то, да, на учебу, на работу, там, планируешь свое утро, да, до мелочей, а тут у тебя не прозвонит будильник, ты начинаешь торопиться. А потом вроде все нормализовал, как бы все сделал, все равно у тебя какие-то происходят, автобус не вовремя пришел. То есть ты пришел вовремя на остановку, а автобус уже почему-то раньше ушел, хотя ты вроде пришел вовремя. Вот у меня сегодня такой же день, я везде опоздала, хотя я все

0: старалась сделать как обычно. И вот казус за казусом, прям как будто проклятие какое-то нашло, и я целый день мучаюсь вот от таких вот последствий. Я думаю, ну вот я от себя сделала все правильно, почему Бог посылает мне такие вот трудности, да? Угу. Я не понимаю, за что? И, может быть, потом я как бы смиряюсь и говорю себе, ну, наверное, это воля твоя, Боже. Надо как-то принять это, наверное, или еще что-то.
1: Хорошо. Кто-то еще хотел бы поделиться? Просто вот то, что Юля даже описала, ну, я думаю, так иногда возникает, в принципе, у людей. Но если обстоятельства очень тяжелые, очень трудные, я не говорю сейчас о каких-то там, ну, то, что не по плану идет, как я запланировал, а если вдруг неожиданно вы там попадаете в больницу, там, в аварию, или там дом сгорает и так далее, то есть эти вопросы довольно-таки серьезные, которые касаются, да, ну, как бы угрожают мне лично. У человека может возникнуть вопрос вот в этой ситуации вообще, за что, почему и так далее.
2: У моих друзей, у друзей моей семьи случилась такая проблема, буквально она сейчас происходит, это как бы еще длится. Значит, мальчик, который живет в этой семье, mm-hmm. ему подросток, ему 18, ну уже 17, 17-16 лет, я не помню, сколько, его посадили в тюрьму, mm-hmm. за что? Можно сказать, ни за что. То есть они с другом, их было трое друзей, где-то год или два назад. И так получилось, что один из них захотел покончить жизнь самоубийством. Но он говорил об этом регулярно, он родителям, хотя семья довольно-таки богата, вот, но наверняка, то есть родители просто как-то не очень хорошо к нему относились, то ли его гнобили, то ли чего. И эти двое ребят, они как бы видели эту ситуацию, но они с ним дружили, все они трое нормально. И однажды они пришли, они его застали в петле. Но они его успели вытащить. Он сказал, он посмеялся, тогда это была шутка, ребята, ладно, идите домой, все в порядке. Они, ну точно, все нормально, то есть он как бы выдал за шутку. Да, через два часа они нашли его уже мертвым, опять же, в этой петле. Вот, конечно же, дело закрыли, то есть написали как самоубийство, все, как бы они вызвали полицию, там приехали, все. Через год этим родителям этого ребенка не дают возможность взять приемного ребенка, потому что они хотят взять, у них нет больше детей, не знаю, могли ли они или нет иметь, но через год они взяли, хотели взять приемного ребенка, но им сказали, что пока вы, ребят, не докажете, что это было не самоубийство, вам никто не даст ребенка приемного в семью, где совершено было самоубийство ребенка, кто вам даст. И, видимо, что-то случилось в голове у этих людей, наверняка это травма, то есть когда ты не можешь взять ребенка, когда не о ком заботиться. Они, в общем, подняли это уголовное дело год назад и уже предъявили обвинение вот этим двум ребятам, которые были друзья. Повесили на них, а там было, ну, опять же, подкуплено много людей, чиновники и так далее. Я не буду раскрывать, но просто сегодня эта ситуация, что этих ребят посадили, двоих держали и держат, ну, уже, слава богу, это решается все. Бог помогает. Но вот здесь родители вот этого ребенка, по крайней мере, эта женщина, она близкая подруга моей матери, и она рассказывает о том, как, в каком состоянии мама, когда ее ребенка сажают и угрожают тому, ей постоянно угрожают, что вот твой сын родили, воспитали убийц, да, вот так вот, когда едет за тобой человек. И вот здесь, в таких ситуациях, она просто обращается к моей матери и всем говорит, где же тут Бог, если вот с моим ребенком так происходит, какова воля Божья. И моя мать, как верующий человек в Бога, истинно, она пытается объяснить, что, может быть, это не зря Бог сделал в твоей жизни, может быть, ну ты подожди, потерпи. Но вот как объяснить такому человеку, потерпи, когда твой сын, чуть ли уже скоро его не посадят ни за что?
1: Да, вот это хороший как раз
2: вот,
1: пример.
2: И вот здесь воля Божья. Да. Как понять, зачем это случается?
1: Это вот хороший вопрос. Я как раз его и хотел, чтобы мы его с вами обсудили, потому что действительно в жизни, когда происходит вот подобный случай, я думаю, каждый человек, в принципе, задается. Да? Или это какой-то рок, или на меня так все несчастья вдруг свалились, да, то есть это какая-то такая полоса, потом будет все в светлое будущее и тому подобное. Вот вопрос, что же тогда такое вообще воля Бога? Наверное, надо с этого начать разобраться, да? Потому что когда мы говорим, то, ну, допустим, умер ребенок, ну, некоторые говорят, ну, это воля Божия, то есть Бог его там избавил, например, от плохой жизни. Или попал я в больницу, а, наверное, ну, Бог так захотел, чтобы я тут немножечко, ну, ну, подумал о смысле жизни или там что-то пересмотрел и так далее. Почему-то всегда вот подобные вещи происходят. Что-то с нами случается, мы начинаем сразу найти, что хотим найти. А?
2: Мы хотим причину найти.
1: Ну да, мы хотим найти причину и объяснить все сразу, да? Да, объяснение. А вот что же такое воля Бога? Давайте попробуем в этом разобраться, потому что это очень важно. Что такое воля Бога?
3: Можно вот мне сказать? Да. Я думаю, что очень часто возникают какие-то проблемы из-за того, что мы наше желаемое путаем с тем, что Бог для нас хочет. Угу. И то есть мы очень сильно обижаемся на Бога. Да? Мы, например, я хочу вот эту машину, а по каким-то причинам не можем купить ее, да? Угу. И вот Бог, воля Божья, что Он не дает нам купить эту машину. Откуда ты знаешь? Может быть, у тебя судьба разбиться была на этой машине, если бы ты ее купил. А Бог тебя просто отводит, и Он приводит тебя к наилучшему решению в твоей жизни. Просто вот сколько у меня не было ситуаций, когда мне казалось, что Бог меня оставил, или что все это не так, как я хочу. Потом проходит какой-то период времени, и я понимаю, что все, что не делать, все к лучшему. Что вот эта цепочка, которую там Господь своей рукой создавал, она приводит только к лучшему.
1: И то есть получается воля Бога? Ну, по крайней мере, для тебя.
3: Это
1: некий план такой. Бог все тебе уже расписал заранее. Так получается?
3: Не совсем.
1: То есть Он все расписал, и ты, хочешь не хочешь, куда бы ты ни пошла, Бог все равно так возьмет и повернет как нужно.
3: Я думаю, что это оптимальное решение для тебя. Воля Бога на тебя – это оптимальное для тебя решение. Не то, которое ты хочешь осознанно, а то, которое действительно для тебя самое лучшее.
1: То есть у Бога есть какое-то решение для меня, да?
3: Да.
1: То есть он...
3: План.
1: План. То есть он о чем-то думает, вот он все заранее спланировал. И...
3: Ну, можно и так сказать.
2: Я не та мысль. Хочу чуть-чуть перефразировать.
1: Вот воля Бога.
2: Кое-что сказать. Дело в том, что, конечно, воля Бога есть, ну, есть такая, так скажем, не судьба, а линия, по которой, если ты будешь идти, тебе будет лучше всего. Но я считаю, что Бог дает человеку выбор, и даже в этом выборе, когда тот человек сворачивает, ну, не туда, куда бы Бог хотел, он все равно его и там, в этой линии не оставляет. Он идет дальше с ним, ну, ладно, ты выбрал так, конечно, тебе будут последствия всегда. Всегда у всего есть последствия. Там, значит, тебе будет по-другому сложиться. Не как здесь бы сложилось, может быть, здесь бы лучше, а может быть и там. Вот. Но дальше Бог идет с тобой и уже тебе и там показывает. Как бы. Но воля Божия — это... Такое понятие обширное.
1: Да, но оно непростое.
2: Которое нам очень тяжело постичь, я не знаю. Угу.
1: Ну, на самом деле, если говорить о том, что такое воля Божия, вот само это определение, само слово, оно просто означает желание. Но если взять, допустим, Новый Завет, где очень часто это слово, вот это словосочетание встречается в Священном Писании, в Библии, да, если брать ее как бы за основу в понимании, то там воля Божия, вот это выражение воли Божией, оно очень часто просто означает желание Бога. Ну, то есть, ну, Бог как живой, у него есть какие-то желания, правда? Вот я же живой, у меня тоже есть какие-то желания. Я о чем-то думаю, о чем-то мечтаю, что-то хочу реализовать в своей жизни. То есть у Бога, ну, скажем так, тоже как живая личность, живое существо, чего-то желает, о чем-то думает, о чем-то мечтает, да? И, допустим, если смотреть о моей личной жизни, то, наверное, Бог, ну, ну, скажем так, как родитель, да, то есть у меня, допустим, мой сын, я, конечно, как отец хочу, скажем так, чтобы мой сын был счастлив, чтобы у него, чтобы он не болел, чтобы он был там умным, там, послушным ребенком, там, талантливым каким-то. Я поэтому, когда я думаю, вижу, ну, как бы в перспективе, каким я как бы хочу, чтобы он был, да, естественно, я прилагаю определенные, скажем так, усилия, для, ну, того, чтобы в нем воспитать определенные
2: его,
1: качества.
2: Да? Да,
1: да. Хотя он не всегда как бы тоже хочет, не всегда соглашается, допустим, с этим. Но тем не менее, то есть вот, я думаю так, воля Бога, если ее понять, это желание Бога. Если касается воли Бога в отношении меня, то, соответственно, значит, у Бога есть какое-то желание насчет меня. Да? Ну, видение какое-то у Бога есть в отношении меня. То есть как... какой должна быть жизнь. Но есть кое-какие моменты, о которых я тоже хотел сейчас с вами поговорить в отношении вообще воли Бога, потому что вот иногда, скажем так, верующие люди и неверующие воспринимают волю Бога двояко. То есть первый сейчас вариант будет и второй. Первый вариант – это вот вы представляете рулетка, да, как она устроена? То есть я бросаю... шарик крутится, и на какую циферку попадет, там, допустим, если попался, о, все, как бы удачно, выигрыш, сорвал куш. Вот у некоторых людей о воле Бога вот именно такое представление. То есть они ищут

0: от Бога какого-то, вы знаете, вот он должен им какой-то билетик, какой-то сигнал подать, да, то есть вот что-то такое сделать. И они вот ищут во всяких каких-то, вот смотри, вот сегодня видишь, я сегодня сел на 13-й троллейбус, да, сегодня пятница 13-я, потом я упал как раз у 13-го дома и сломал ногу, и в больницу попал 13-ю. Это что-то, наверное, специальное. Вот как вот вы думаете? Может такое, может быть, стечение вот таких вещей быть, допустим, знаком от Бога?
1: У меня просто сразу же возник вопрос в голове. И что? Ну вот, 13-я больница, 13-й троллейбус, сломал ногу. Ну, даже вот, да, на 13 местах, например, да? Вот. И вот и снова даже вопрос. И вот я думаю, специально. Что-то это значит. И вот мне кажется, как все останавливаются на этой той же мысли. Наверное, что-то значит.
0: Да, это что-то значит.
1: И... А дальше, стоп. Дальше просто ничего не идет, мысль никакая. То есть из этого какой-то можно сделать сильный вывод? Я не знаю. По-моему, это какой-то первый уровень, я не знаю чего там, ага. Пророчества какого-то, но это очень странно.
2: Я бы сразу сказала, значит, это какая-то мистическая сила все это допустила, раз эти такие цифры.
0: Ну да, смотрите, такое...
2: То есть это вмешательство какой-то силы. Это а. Уже просто не я там как бы подскользнулась.
0: А уже кто-то меня так...
2: А кто-то меня ведет куда-то. То есть я должна что-то сделать, что-то там или еще что-то. Я не знаю, но это мистическое вмешательство.
3: А мне кажется, что такие ситуации возникают, когда человек подсознательно ищет ответ на какой-то вопрос. Mm-hmm. Вот у него есть что-то в жизни, и он просто, знаете как, мы видим то, что мы хотим видеть. И он просто вот подогнал эти факты, которые в обычной ситуации, он бы просто на них не обратил внимания.
0: А сейчас он...
3: А сейчас обратил внимание, задумался, и вот эти цепочки мыслей его к какому-то решению привели. Такое тоже возможно. Не именно, что 13, 13, 13. Он такой, угу, у меня есть 13 каких-то неоконченных дел. А просто он такой думает, так к чему же это? Может быть, я им что-то там не сделал? Может быть, это что-то там... И потом у него возникла верная мысль, и пришло решение, которое он очень долго искал. Вот так может быть.
0: Может быть, я как бы, ну, отчасти согласен как бы с таким вообще объяснением, потому что очень часто, когда так понимается воля Бога, как вот рулетка, да, то есть выпало на тебя что-то, вот именно это определенное как бы число. Но я не только в плане чисел вообще. А вообще психологически, когда мы попадаем в какие-то непростые, запутанные, может быть, ситуации, действительно, даже очень тяжелые, мы внутренне хотим объяснить или за что, или почему. И очень часто мы сюда хотим, ну, скажем так, приплюсовать и Бога. Ну, если у нас есть представление о Боге или о какой-то высшей силе. Но есть другое еще представление, второе. Вот в понимании воли Бога, вот в поиск ее определения. Вы хорошо знаете гороскопы, да, принцип гороскопа, где, ну, как бы заранее, на неделю, на две, на месяц, иногда вперед расписано определенно. То есть четверг – самый удачный день для знакомства. В пятницу нужно избежать каких-то финансовых вопросов там, и так далее. Да, в субботу лучше выехать за город и так далее. И человек с таким вот пониманием живет, что все как бы расписано уже сейчас, так? Что что-то есть уже, и поэтому он старается, ну, соответствовать вот этому расписанию. И у некоторых людей тоже есть такое же понимание, в том числе и воли Бога, там, судьбы, рок, что все заранее у Бога прописано. То есть он не расписал каждый день, и вот он сейчас сидит, например, каждое утро встает и смотрит, ага, так, что там у нас у Влада, сейчас посмотрим, ага, Влад сегодня купит машину, так, Сергей, что у нас, Сергей там поедет, в Америку там или еще что-то, да, примерно. То есть вот все уже так ясно. И Бог теперь начинает осуществлять. Так, ребят, там ангел, давайте подсобить, нужно этот вопрос продвинуть. То есть как вот вы думаете, Бог вот такой план вообще, вот так он делает, все расписывает. Здесь какого-то участия вообще человека нет абсолютно.
3: Мне кажется, что вы просто две крайности, абсолютные крайности, и что у многих людей есть как раз золотая середина, когда они считают, вот как Сережа очень правильно сказал, что да, есть определенный оптимальный путь, но ты с него и свернуть можешь, и Бог все равно угу. тебя не оставляет. А так, чтобы он прям все предопределил, и ты не сможешь сам ни шаг угу. влево, ни шаг вправо сделать, это просто тогда смысла вообще нет ни в чем. Если так будет установлено. И в то же время, что если во всем...

0: Вот здесь вот зеленый фон. Хм-хм. Надо задуматься. Весна,
1: Это
0: зеленый
1: знак,
0: фон.
1: да.
0: Это знак. Что-то не так.
2: Я считаю, что случайности жизни в любом случае не бывает. Никаких
1: То есть все-таки
2: случайностей.
1: каждая случайность, она
2: Все в нашей жизни, но
1: запланирована.
2: не до того, что вот то, что зеленый пол, это значит что-то, значит эти квадратики здесь так сложились, значит это какая-то карма судьбы, или как вы говорили, да? Конечно, есть такой вопрос, который, мне кажется, нам никогда до конца не понять. Это как раз то, что Бог, в принципе, знает все, что наш путь от начала до конца. Но и вот здесь у многих есть искушение говорить о том, что при чем здесь тогда наш, выбор? Где здесь выбор этого человека, если Бог и так все знает? Он-то знает, но это ты выберешь. Он знает, что ты выберешь просто. И он тебе, ты не знаешь, это не понять. Он тебе до конца будет говорить и взывать к тебе, говорить, какой путь лучше, показывать свою волю, желать показывать свою волю, да? Но если твое уже дело принять ее, увидеть, услышать или нет. То есть он тебе будет до конца,
1: То есть
2: даже
1: выбор
2: зная,
1: есть.
2: что ты не выберешь, да, представляете, он будет до конца ее показывать тебе правильную.
3: Мне кажется, что Бог, у нас есть выбор, понятное дело, но Бог знает, что будет при одном выборе и что будет при другом выборе. Здесь у нас не бывает такого, что в один определенный момент Бог знает, что ты сделаешь так, но он до конца тебе будет говорить, как он хочет, или как будет правильнее. Он все-таки до конца надеется, что мы выберем правильную сторону, и, возможно, мы выберем правильную сторону. И он делает все для того, чтобы мы выбрали ту сторону, где нам будет лучше.
1: Лучший вариант.
3: Есть еще момент, когда мы выбираем для нас худший вариант. Тогда Бог, как Сережа уже правильно сказал, Он и с нами и в том варианте, да, в том пути, который мы выбрали. И там Он пытается для нас найти уже для той ситуации наилучший путь. Да? И там Он пытается найти сторону, которую мы можем опять же выбрать и опять каким-то образом прийти к наилучшему варианту для нас. Но Он уже, может быть, будет хуже, чем предыдущий.
4: Мне хотелось бы добавить, просто такое ощущение возникло, что каждый человек, в принципе, сам для себя решает, как ему удобно воспринимать волю Божию. Потому что один человек очень
1: Отлично.
4: сильно нуждается в том, чтобы быть уверенным, что кто-то уже все решил. И ему спокойнее живется, зная, что Бог все решил. И я просто буду следовать тому, что Бог решил. А другому человеку важно, чтобы как бы вот пришла к нему какая-то помощь в данный момент. И вот он увидел эту помощь и сказал, вот воля Божия в этом вот она свершилась. То есть каждый воспринимает по-своему, чувствует по-своему Бога. И воля Божия для каждого человека, в принципе, своя получается какая-то.
1: Хорошо. Я просто не случайно примерил вот этих два примера, потому что на самом деле это, ну, скажем так, противоположности, да? Один — это строго все запланировано, да, то есть все расписано. Другой — это, наоборот, какие-то такие неожиданные проявления, да, непредсказуемые какие-то моменты. Вот. Но мне кажется, когда мы касаемся вопроса Священного Писания, как оно объясняет волю Бога, оно касается немного совсем других вопросов. И совсем другой стороны. То есть есть как бы, другими словами говоря, Библия показывает, ну, как бы не тот вариант, где все у Бога запланировано, все расписано, и не тот, где есть некая такая спонтанность, случайность, и Бог какие-то знаки мне все время подсовывает, а я должен их угадать. А угадал, значит, попал в десятку. Не угадал, Бог говорит, да что же за глупый такой, я ему уже сколько совпадений делаю, да, и так далее. А мне кажется, вот есть в этом вопросе воли Бога, есть два момента, которые мы путаем. Первый. Мы часто волю Бога всегда адресуем к своей жизни применительно. Так ведь? То есть, как мы слышим выражение воли Бога к себе сразу, да, в отношении моей жизни. Тогда как Священное Писание, оно обращает внимание на волю Бога не в смысле в моей жизни, а вообще о желании, как о каком-то принципе Бога. То есть, что у Бога есть определенные, ну, видение даже моей жизни. Но это видение не подстраивает Бог под меня, просто Он дает определенные принципы. И вот Он желает, что вот я хочу, чтобы ты, например, в жизни там любил, прощал, слушался, помогал, был сильным, понимаете, да, верил и так далее. Вот это определенные принципы. Это есть воля Бога. А я теперь стою перед этим выбором, если я знаю такую волю,

0: Бога. Я стою перед этим выбором. Я соглашусь, тогда я иду с Богом. Или наоборот, не соглашусь. И, ну, в данном случае тогда я как бы ее отрицаю. Простой пример. Ну, многие из вас хорошо, наверное, знают молитву «Отче наш», так ведь? В ней, в начале этой молитвы, есть такая фраза. «Да будет воля твоя». То есть, когда человек обращается к Богу, он этими словами хочет сказать, что «да будет воля твоя».
1: Чтобы эта воля свершилась.
2: То, что да, он принимает эти принципы.
0: Вот, видите, когда он говорит «да будет воля твоя», это означает, что как бы человек говорит «я соглашаюсь» или «я принимаю то, что ты мне советуешь или рекомендуешь». И эта же самая фраза встречается в самой молитве Иисуса. То есть когда Иисус говорит, как нужно молиться «Отче наш», да? Это молитва, которую Иисус научил. Но когда мы читаем Евангелие от Матфея, например, мы видим, что там Иисус тоже молится так же. Когда он находится в Гефсимании, то есть его перед распятием, он молится. Я прочитаю. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И вот какой момент я обнаружил вообще лично для себя, когда я читал вот этот случай и молитву Иисуса. Очень часто люди, ну, скажем так, верующие или неверующие, воспринимают молитву «будет воля твоя». Ну, допустим, я чего-то у Бога попросил, ну, там, «Господи, помоги мне, пожалуйста». Я ему как бы говорю, «да будет воля твоя». Так ведь? Я что жду? Что сейчас чего-нибудь в моей жизни должно в ответ на мою просьбу случиться, так ведь? Господи, я очень хочу машину там, например, да, вот хорошую такую, все описал, какую ему надо. И вот он ждет, да, ну, будет воля твоя, ну, надо же как-то поскромничать.
2: Пароль принят.
0: А?
2: Пароль принят.
0: Да, пароль принят, все. Вот, но когда мы смотрим, как молится Иисус, то ситуация совсем другая. Вы видите эту разницу или нет?
2: Ну, пока что я заметил во всем этом. Он, как и в теле человека, вот, он и повел себя немножко как человек, с одной стороны, хоть и Бог. Ага. Он сказал все-таки свое желание.
0: Он сказал свое желание, да.
2: Если можно, то...
0: Да, но с чем он...
2: Но закончил он это все.
0: Да. Закончил с чем?
2: А? Тем, то, что он предоставляет Богу.
0: Но он знает эту волю, скажите?
2: Конечно, знает.
1: Да.
0: Вот.
2: Он поэтому вначале говорит это. Ага. Он же понимает, что...
0: Вот это важный момент, друзья. Вот это важный момент. Когда Иисус говорит, да будет воля твоя, он хорошо ее знает. И поэтому он ее принимает. В нашем случае мы очень часто не знаем воли Бога, так ведь? И мы ее пытаемся в своей жизни в каждом случае или в каждой ситуации объяснить. И отсюда мы приходим в большую проблему. Или мы начинаем думать, что у нас все, что у Бога все там запланировано, и это было по воле Божьей. Или мы, наоборот, ждем какого-то что? Знака или сигнала, да, от Бога. Оп, там, Господи, ну что мне делать? И такая бумажечка с неба так. Я беру, а там написано, пойди туда, ты сделай то-то. И мы вот так, ну, по большему счету, люди так воспринимают волю Бога. А в Библии, на самом деле, воля Бога – это что-то конкретное. Это его заповеди, это его какие-то веления, которые я могу узнать, и не надо никуда ходить, там, ни к магу, ни искать каких-то там волшебных, чудодейственных штучек, чтобы потом это все определить, чего же Бог хочет или чего не хочет. Мне достаточно для этого открыть Библию. То есть как ее узнать, да, волю Бога? Мне достаточно открыть. И читать. Ну, читать систематично, как бы регулярно, со временем постепенно я пойму, что есть в Священном Писании определенные принципы, следуя которым я могу исполнить волю Бога и по ней жить, по ней поступать. То есть тут нет ничего мистического такого, какого-то сверхъестественного. С другой стороны, нет что-то такого запланированного, да, где вообще человеческого нет выбора. Скорее всего, воля Бога – это желание Бога, и это его принципы, то есть заповеди определенные, которые он дает человеку, и человек этими принципами начинает руководствоваться. То есть он уже понимает волю Бога, то есть желание Бога он уже понимает, и он в соответствии с этими желаниями живет. или

принимает их или отвергает их. То есть, иначе говоря, воля Бога – это желание Бога, которое Он хочет осуществить в моей жизни, чтобы я был честным, порядочным, сильным, смелым, послушным, любящим, добрым, ну и определенные качества характера. Да? Вот это есть воля Бога, так ее можно узнать. Узнать из Священного Писания.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Это ваша программа. Она уже не только многие месяцы, но и многие годы выходит в эфир. Я всегда пытаюсь использовать информацию, свою и своих коллег, которые считают ее очень полезной для вас. Фактически, вы и сами можете заказать программу о том или другом, и если это возможно, я и подготовлю специальный выпуск программы об этом. Я хочу, чтобы вы использовали эту возможность, ведь эта программа предназначена для вас. Я Карл Бо, основатель и директор музея сотворения в городе Гленроуз, штат Техас, и ведущий этой программы. Мы всегда делимся с вами жизненно важной информацией, от которой зависит ваше вечное благосостояние. Прежде всего, эта информация соответствует библейским записям. Во-вторых, она также соответствует прекрасным ученым, эмпирическим, научным исследованиям. Видите ли, ведь то, что мы читаем в заголовках газет, не всегда представлено нам в полном правдивом объеме. Эти факты часто искажаются. Скажем, когда мы слушаем комментатора телевидения или радио, или читаем журнал или книгу, нашему вниманию не всегда все представлено целиком и как это есть. А в этой программе, хотя мы иногда и ограничены временем или объемом, мы пытаемся обширно познакомить вас с тем или другим сюжетом. Таким образом, это подводит нас к сегодняшней теме. Неделю назад я начал программу о микроэволюции. У меня столько информации о ней. Мне удалось познакомить вас только с половиной того, что я подготовил. Таким образом, это будет вторая часть программы о микроэволюции. Что же это такое, микроэволюция? Мы все слышали о концепции эволюции, которая предполагает, что мы якобы развелись из твердолобых, с гривой буйвола на голове, со сросшимися бровами существ, и мы стали современными интеллигентными людьми из обезьян. А что же говорят об этом факты? Технически, стандартная концепция эволюции — это макроэволюция. Она подразумевает большие, даже огромные шаги. Ведь концепция макроэволюции говорит нам о том, что мы начали с очень ограниченного резерва ген. И что через разные факторы окружающей среды, включающие в себя как радиацию, так и различные длительные периоды времени, произошел естественный отбор. То есть два разных вида смешались и образовали один и так далее. Эта концепция предполагает, что генетическая сложность увеличивается с появлением каждого нового существа. И таким образом, из амебы или бактерии за 3,5 миллиарда лет развился современный разумный человек, который способен понять всю Вселенную. На самом деле, без какой-либо видимости, концепция эволюции — это не что иное, как развитие самой Вселенной во всех ее терзаниях и хаотических искажениях. Как раз она и внесла свою собственную информацию как в геологическую колонну, так и в развитие самих живых систем. И, наконец, они говорят, что этой информации собралось достаточно для того, чтобы современный разумный человек со всеми своими фобиями и мучениями осознал своим разумом то, что он сам воплощение этой боли, воплощение.

Даже один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе. Ведь это же больше, чем 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. И один человеческий мозг, ваш мозг, по своей структуре, намного сложнее, чем вся физическая вселенная в целом. Давайте рассмотрим эту концепцию. Ведь она означает следующее. В научном смысле это совершенно невозможно, потому что изначальная причина не может быть менее результата. Таким образом, даже если вселенная в ее хаосе, и это определенный хаос, объясняемый в модели сотворения, даже если эта вселенная и является изначалом всего и всей жизни, как она могла произвести современный мозг, потому что он сложнее ее. Недавно один мой друг обсуждал эволюцию с очень пристрастным эволюционистом, и он сказал ему, «Самое четкое опровержение эволюции прямо у нас под носом». Это Луна. В соответствии с теорией эволюции, ей столько же лет, сколько и Земле, то есть примерно 4,8 миллиардов лет. Конечно же, мы с этим не соглашаемся. Он сказал, в соответствии с теорией эволюции, Луне столько же лет, сколько и Земле, но на ней нет ни малейших признаков жизни. Она совершенно стерильна. Конечно же, как и всему пространству, ей присущи водные молекулы. Они по всей Вселенной. Вне каких-либо сомнений, они также попали на поверхность Луны и были там даже хотя бы временно. И все-таки там никогда не было жизни, хотя в основном Луна состоит из таких же химических элементов, что и наша планета Земля. Я думаю, это хороший ответ. А сейчас давайте вернемся к основной концепции нашей программы. Макроэволюция — это концепция стандартной эволюции, предполагающая, что с простых систем развились более сложные живые системы. Этого никогда не воспроизвести в лаборатории, потому что в действительности такого не происходит. Ископаемые также этого не подтверждают, потому что на самом деле это просто ложь. С другой стороны, микроэволюция — это ограниченные изменения внутри одного и того же вида. Это значит, что если даже слегка изменить эту структуру, получится не что иное, как перетасовка основной генетической информации. А структуру можно изменить при помощи радиации. Мы провели эксперимент на фруктовых мухах. Мы могли изменить их структуру, размер, размах крыльев. Мы можем вообще их убрать. И мы можем их расширить, изменить щупальца, структуру лап или количество крыльев. Но это не добавление информации, а просто перетасовка или даже уменьшение генетической информации. Микроэволюция происходит на самом деле. Мы все изменяемся. Моя семья, ваша семья, с поколениями изменяется человечество. В прошлой программе мы проиллюстрировали это на примере замечательной графической таблицы с прекрасными детьми, у которых, тем не менее, одна и та же основная генетическая структура. Они все просто люди, хотя с разными особенностями. У каждого из этих детей что-то лучше, что-то хуже. Они отличаются друг от друга. В нашей прошлой программе мы с вами обсуждали, что все это возможно внутри генетического кода. Даже мельчайшие выражения в тонах и цвете кожи. Существует 16 различных основных комбинаций, у которых, в свою очередь, есть множество разного вида дополнительных комбинаций. Как раз они и наделяют нас разными физическими особенностями, цветом волос, цветом глаз, разными видами и разным цветом кожи. Мы также говорили о двух известных близнецах в Великобритании. У обоих одни и те же родители, одна и та же генетическая структура. И все-таки один из них родился светлокожий, а другой темнокожий. И они близнецы. Совершенно изумительно. Это только подчеркивает, что наш вид неизменен. Как и утверждает микроэволюция, один и тот же вид изменяется в пределах своей генетической структуры на микроуровне путем изменения или перетасовки или уменьшения основной информации. Мы также проиллюстрировали так называемое лошадиное семейство. Зебры
ослы, сами лошади, все они из одного библейского вида, хотя с небольшими изменениями.

ними и потери информации. В прошлой программе я очень сильно пытался проиллюстрировать, что в действительности ничто иное — это как потеря информации. Каждый из этих видов может выжить только в ограниченном контексте. Например, в Техасе мы специализируемся на разведении селективных генетических пород. И, конечно же, можно развести таких лошадей, каких тебе хочется, или скаковых, или чистокровных, или лошадей для тяжелой работы. Их выбирают для различных целей, но на природе выживает только обычная лошадь, которая может пережить и бури, и любые погодные и природные условия. То же самое относится и к рогатому скоту. Возможно, вы предпочитаете такие породы, как кадиллаки или черный ангус, которые появились в результате селективного размножения для определенных целей. Но если вы хотите, чтобы они выжили на природе без вашей заботы, вам необходимо возвратиться к своим старым, обычным длиннорогим коровам, которые на протяжении длительного периода времени рождают каждый год. У каждой из них может быть 22 или 23 теленка, и они могут это делать много лет. Таким образом, у нас есть как общий вид, так и специализированный. И последний появляется в результате потери информации. То же самое касается и, например, семейства хоботовых. У большинства из них также есть бивни. Я рассказывал вам об экзотическом тетралофодоне мастодонте с четырьмя бивнями. Он даже и близко не был таким большим, как многие из этих мамонтов, в том числе и тех, которые обладали замечательной шерстью. Он был меньше и других мастодонтов, но, тем не менее, все они разные виды одного и того же слона. Это их общая характеристика. Слон — просто удивительное существо. Ограниченная генетическая информация выражена в изгибе или в длине их бивней, но все это только в ограниченных пределах. И это подводит нас к следующему вопросу. Возможно, кто-то скажет: «Ваша теория действительно звучит очень хорошо, но современной науке уже удалось соединить гены двух разных существ». И очень часто они совершенно разные по своей классификации. Но их удалось соединить благодаря высококачественной генетической технологии, в результате чего появилось существо, которое жило, по крайней мере, хоть некоторое время. И это доказывает, что из старой информации можно получить новую генетическую информацию. Но слушайте внимательно. Прежде всего, эта информация разрушает сама себя почти каждый раз. Именно это я и подчеркивал в нашей прошлой программе. Итак, хотя и возможно получить изменения, даже мутационные, они лимитированы, они ограничены, и они не воспроизводятся в подобном виде, они не жизнеспособны. Таким образом, провалились почти все из лабораторных экспериментов. Удалось сохранить только нескольких из них. Как раз они и описаны в технической литературе. Однажды я спросил у очень хорошего фотографа: «В чем заключается секрет ваших красивых фотографий?» И он ответил: «Очень простой секрет. Я выбрасываю 99% своих фотографий, оставляя только самый красивый 1%. Они как раз и выглядят хорошо, и это я показываю». Я думаю, очень хорошо объяснил, о чем мы сейчас говорим. Таким образом, большинство из того, о чем мы читаем в литературе, это всего лишь небольшая часть всех проведенных экспериментов. Но если даже и к ним внимательно присмотреться, станет ясно, что они не жизнеспособны, потому что не могут воспроизводить сами себя. И даже если они и были бы жизнеспособны, необходимо и два противоположных вида, женский и мужской, которые все равно бесплодны. Таким образом, вот так и прерывается эта линия, хотя иногда и возможно путем генетической манипуляции произвести какие-то новые существа. Но не забывайте также и вот о чем. Все эти эксперименты проводятся в лабораторных колбах и пробирках. Время от времени, получив какую-то странную генетическую информацию и очистив ее от спирали с обоих сторон,
при помощи

специальной техники, эти гены опять соединяются. Таким образом, возможно, в результате этого и получается что-нибудь странное, какое-то новое существо, но оно будет жить только временно. Опять-таки, большинство из этих случаев уничтожаются сами по себе. Но сам принцип — совершенная правда. Всегда получаешь только то, с чего ты начал. Ведь все составные части этого целого с самого начала были в его генетическом резерве. Таким образом, макроэволюция невозможна. Возможны только изменения внутри генетического резерва. А такие изменения внутри одного резерва, внутри одного вида, это микроэволюция. Возможно также столкнуться с еще одним возражением, которое касается записей об ископаемых стрекозах. Их техническое название — меганеропсис, но по своей структуре они совершенно похожи на наших современных стрекоз, только эти намного больше. Это генетическая манипуляция? Нет, ведь речь идет об одной и той же информации. Просто в современной окружающей среде она полностью не может выразиться. Послушайте очень внимательно. Теперь генетики уже осознают, что сделан огромный шаг на пути исследования человеческих хромосом. Ведь теперь уже стало возможно их кодировать. Но генетики понимают, что всего лишь 5% этого кода, кода ген, проявляют себя в живом организме. Остальные 95%, когда-то мы их называли отбросами ДНК, но этим все не заканчивается. Ведь это совсем не отбросы ДНК. Теперь уже генетики понимают, что, возможно, чьи-нибудь отбросы для кого-то могут оказаться настоящим сокровищем. Ведь именно так называемые лишние гены всего резерва, как в человеческой, так и в любых других живых системах, на самом деле программируют все существо. Весь этот живой организм, оптимальное выражение которого зависит от различных условий. Вы понимаете, что я сказал? Например, условия перед потопом отличались от современных, ведь первоначально над землей был распростерт небесный свод. Он фильтровал ультрафиолетовую радиацию, да и диаметр земного шара был немного меньше, примерно на 10 или 12%. И это всеобщепризнано в результате обширных научных исследований. Следовательно, и сила притяжения тогда была больше, и атмосферное давление было больше на уровне моря. Это чрезвычайно важно, потому что под большим атмосферным давлением все млекопитающиеся, рептилии и так далее, в том числе и человек, впитывали в себя намного больше кислорода, ведь они находились под двумя атмосферами давления. И это подводит нас к насекомым. По мнению директора исследований ископаемых и одного из моих коллег, эти насекомые относятся к периоду всемирного потопа дней Ноя. Они жили либо до потопа, либо кратковременно во время него. У них нет внутренней структуры, как у нас. Они обладают экзоскелетом. Они даже дышат всем телом. Следовательно, в условиях перед потопом они могли прямо впитывать в себя этот прекрасный кислород, который был так необходим для их жизнеспособности. И они вырастали намного больше. Размах крыльев некоторых из них чисто превышал 1.5 метра. Это просто невероятно. Подумайте, размах крыльев стрекозы 1.5 метра. Как же это объяснить? Ну что ж, создав условия, похожие на те, которые были перед потопом Ноя, мы провели несколько экспериментов со стрекозами. К тому же мы уже закончили эксперименты над фруктовыми мухами. Во втором поколении их размер увеличился на 22%, что само по себе уже было потрясающе. 22%! Мы просто предоставили им более оптимальные генетические возможности. Даже и речи не

было о введении какого-то нового генетического материала. Просто более оптимально смог выразиться их главный генетический материал. Таким образом, микроэволюция — это изменение внутри вида в рамках основного генетического кода. И я вот что могу спросить у вас. Изменения живых систем, предполагаемой макроэволюцией, действительно ли они происходили на протяжении многих-многих веков и длинного периода времени? Ведь эволюция в том смысле, какой мы ее подразумеваем, макроэволюция, то есть это изменение за пределами генетических границ, в результате чего в экосфере якобы появились новые, более жизнеспособные живые системы. Экосфера немного изменилась согласно эволюции, и некоторые из этих систем вообще вымерли, отложившись как ископаемые. Таким образом, как раз это и есть эволюция, макроэволюция. Но правда ли это? Конечно же, нет. Несколько недель назад гостем нашей программы был очень хороший геолог. Он принес с собой фотографию очень известного полистратного ископаемого. Что такое полистратное ископаемое? Это ископаемое, проходящее через много слоев. Перед нами дерево во весь свой рост. Вот здесь начинается корневая система, ствол. Все это дерево обуглилось, и оно проходит через несколько слоев. И в зависимости от того, с каким геологом вы разговариваете, ему приписывают либо от 100 тысяч лет до 40 миллионов. Они определяют это по углю, который образовался вокруг него. Но как же это дерево могло остаться неповрежденным на протяжении 100 или 40 миллионов лет, несмотря на весь этот уголь? Более вероятное научное объяснение заключается в том, что все эти слои были нанесены водой, в том числе и уголь, очень быстро. Между прочим, в лаборатории мы можем создать уголь за 2 часа. Нам нужен только органический материал. Скажем, куриные кости, растения, любой органический материал. И мы добавляем воду, тепло и давление. И через 2 часа в нашей лаборатории мы можем произвести уголь. Именно эти условия и были во время всемирного потопа. Вода с корнем вырвала множество деревьев. Этот органический материал всплывал на поверхность, и на него наслаивались и другие дополнительные вещества, создавая давление. И это, в свою очередь, произвело термоэнергию, теплоту. Таким образом, и появился весь этот потенциал. И органический материал, и вода, и теплота, давление — все это было во времена всемирного потопа Ноя. Модель сотворения намного превосходит модель науки или какую-то натуралистически-эволюционную модель. Вот эта иллюстрация демонстрирует все это. И в 1975 году эта информация появилась в журнале National Geographic. А всегда ли человек был таким, как сейчас? Да, мы уже показывали вам графическую таблицу прекрасных детей, немного отличающихся друг от друга. Ведь это характерно для любой семьи. Даже близнецы чем-то отличаются друг от друга. Некоторые из них даже во многом отличаются. Таким образом, мы показали вам изменения, которые происходят и в человеке. Но тем не менее, генетический код человека всегда был одним и тем же. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на прекрасное ископаемое, найденное в Колумбии, в Южной Америке. Доктор Гутиаррес, с которым я встречу через несколько дней, проводил раскопки в меловой скале, в скале мелового периода. И к этой эре, к этому периоду приписывают динозавров. Эра динозавров — это мезозойская эра, которая включает в себя Триасский, Юрский и меловой периоды времени. Но все это только предположение, без каких-либо научных оснований. Итак, доктор Гутиаррес из Колумбии, из Южной Америки, проводил раскопки в скале мелового периода. Эволюционисты предполагают, что ей от 65 до 140 миллионов лет.
Но, как вы уже поняли,

Я, ваш ведущий, все мои коллеги-ученые, мы соглашаемся с этим директором в том, что нет такого временного периода. Все эти живые системы отложили всего 4500 лет назад во время потопа. Давайте вернемся к тому, что обнаружил доктор Гутиеррес. В этой меловой скале, которой приписывали 65 или 140 миллионов лет, он раскопал две обугленные человеческие руки с запястьями и со всеми выступами, с костями, фалангами. Это совершенно невероятно. Они обе были раскопаны в одной и той же скале, как вы видите вот на этой фотографии. Это значит, что человек и тогда уже был человеком. Во время своих раскопок в городе Гленроуз мы расширили тропу Тейлора. И вот след динозавра, в котором след человека. Давайте посмотрим внимательно. Итак, вот след динозавра, и внутри след человека с пятью пальцами. И вот мы видим эту тропу. Итак, мы видим здесь все следы динозавров и человека. Итак, мы видим и пятку, и все пять пальцев. И мы видим обычный человеческий отпечаток. Большой палец, второй палец и так далее. Что я хочу сказать? Человек есть человек, есть человек. Птица есть птица, есть птица. Животное есть животное, есть животное. И несмотря на все изменения, которые происходят внутри этих видов, они остаются тем, чем они являются. Это просто микроэволюция. Но все это происходит внутри определенного генетического кода.

Мне попалась на глаза одна апокрифическая история. Я знаю, что такого на самом деле не было, но история показалась мне очень меткой. И так вот она. Не знаю, как такое могло произойти, но дьявол решил устроить распродажу. И, как оно обычно бывает, будто в книге Клайва Льюиса, сошлись туда все бесы, поторговаться и разжиться инструментами для обмана, разрушения, убийства и нанесения всяческого ущерба христианам, чтобы опозорить имя Божье. И было там много-много полок и витрин, заваленных разными инструментами сатаны. Вот здесь лежала зависть, а здесь гордыня, а там ревность, а там сексуальное искушение, а там жадность. В общем, широчайший ассортимент дьявольских инструментов. Наконец, сбоку, на одном из столов, была маленькая коробочка, а внутри лежал маленький, невзрачный и очень изношенный инструментик. И вот бесы ходили, присматривались, выбирали, какие им нужны инструменты, чтобы сделать карьеру в аду и выслужиться перед сатаной. Они заметили, что гордыня, зависть и сексуальные искушения продавались относительно недорого, скажем так, по доступной цене. Но маленькая, потертая коробочка со старым инструментом стоила бешеных денег. Бесы тут же собрались вместе и заявили дьяволу: «Что за чушь? Вот эти инструменты, которые так эффективно выводят людей из строя, не слишком-то и дороги, а вон то старье ужасно дорогое. Что это за инструмент такой?» А сатана ответил: «Этот инструмент – уныние. Он такой изношенный, потому что я пользуюсь им чаще, чем всеми остальными вместе взятыми. Понимаете, если орудовать другими инструментами, некоторые христиане неплохо соображают и узнают, что за этим стою я. Но когда я пользуюсь унынием, они, как правило, понятия не имеют, кто за этим скрывается. И тогда я побуждаю их забросить семью, забросить Бога, забросить служение, забыть о тех обещаниях, которые они дали другим. Я просто ввожу их в уныние, и они приходят туда, куда я хочу, а они не догадываются, что это я их сюда завел. Сегодня мы с вами поговорим о том, как отсечь голову змеи уныния». Что такое уныние? Это несложно определить. Загляните в ваше пособие, там есть цитата из словаря: «Унывать, грустить безнадежно, падать духом, робеть, отчаиваться, терять всякую бодрость и надежду, не находить ни в чем утешения». Думаю, нам всем знакомо это чувство. У меня закончилось горючее, я так больше не могу, сейчас все брошу, я не могу так жить, больше не могу ни одной минуты. Вы устали, пали духом и готовы махнуть на все рукой. Знаете, когда вы в таком состоянии, это сатана нашептывает вам на ухо ложь. Но у Бога есть другой план для вас, план, который поможет вам победить уныние. Сейчас мы с вами пройдем его по порядку. И каждый раз, когда вас будет атаковать уныние, вы сможете открыть Библию на первой главе послания Иакова, прочесть то, что мы сейчас будем читать, и с Божьей помощью, если вы будете открыты Его воле, отсечь голову змеи уныния. Вы готовы узнать, что для этого нужно? Прекрасно. Откройте Библию на первой главе послания Иакова. Рассмотрим Божий план победы над унынием. Начнем с первого пункта. Божья воля на время трудностей. Запомните, Божья воля на время трудностей состоит в радостном терпении. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Почему? «Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Второе, что мы узнали, и это основание для того, чтобы позже мы могли победить уныние, это Божье обетование. Когда вы не знаете, что вам делать, Он даст вам сверхъестественную мудрость. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И, наконец, Божий рецепт терпения – смотреть на все глазами Бога.
Даже самые прекрасные, посвященные и духовные люди часто упускают из виду Божью истину. И тогда эти прекрасные духовные люди принимают ужасные решения, разрушающие их жизнь, их свидетельство о Боге, их семьи, церкви и компании. А все потому, что, впав в уныние, человек способен на самые глупые и греховные поступки. Очень умные и духовные люди совершают очень глупые и недуховные поступки, когда они расстроены. И заверяю вас, что корень уныния – это утрата правильной точки зрения. Это когда вы начинаете смотреть на мир через кривые очки, а именно этого хочет дьявол. Но в стихах с 9 по 12 мы прочтем, как научиться смотреть на мир глазами Бога. Итак, 9 стих начинается словом «да». «Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый унижением своим», или дословно «своим низким положением». Почему? Потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих, то есть по ходу своих дел, зарабатывая деньги, воспитывая детей. Это и есть в путях своих, и богатый там увядает. В 12 стихе подводится итог. Блажен. Это то же слово, которое Христос использовал в заповедях блаженства. Макариос, блажен, счастлив. Это внутренняя радость, не зависящая ни от каких обстоятельств. Блажен человек, который переносит искушение. Почему? Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Когда вы слышите стихи с 9 по 12, а потом я делаю вывод, что для победы над унынием нужно смотреть на мир глазами Бога, позвольте предположить, что многие из вас думают примерно так. Надеюсь, что он скажет что-то хорошее об этих стихах. А то тут какие-то цветы, трава, увядание, высота, унижение. Уверен, что здесь есть некая глубокая духовная истина, от которой я просто прозрею, но пока что я ее не вижу. Признаюсь вам, я сам читал и размышлял, и молился об этом отрывке, и говорил: «Господи, я знаю, что эти стихи взаимосвязаны, тут ведь есть союзы и предлоги. Я уже просил о мудрости, мне нужна мудрость, чтобы понять, как поступить. Теперь я вижу, что речь идет о точке зрения, о взгляде на жизнь, ведь здесь подчеркивается,

насколько все в жизни приходящее. И в конце сказано «блажен человек», то есть испытания рано или поздно заканчиваются. Будучи испытан, это слово означало проверку металла, чист ли он и не содержит ли примесей. Когда придет день, и вы выйдете из испытания победителем, вам обещана награда «венец жизни», дословно «венец», который и есть сама жизнь. Жизнь иного, высшего качества, которое Бог дает любящим Его. Обратите внимание, что в этом отрывке заложено то, что поможет нам регулярно проверять свое зрение и учиться правильно смотреть на происходящее. Я внес это в ваше пособие. Надеюсь, вам пригодится. Вам нужно смотреть на мир глазами Бога в трех областях. Итак, вам нужно смотреть глазами Бога, во-первых, на ваши обстоятельства, верно? Можете вписать это слово. И Божий ответ – смотреть на обстоятельства через призму веры. Во-вторых, мы узнаем, что нам необходимо смотреть глазами Бога в будущее. Божий ответ – смотреть в будущее через призму надежды. Вот ключевое слово. В-третьих, мы увидим, что нам необходимо смотреть глазами Бога на нашу мотивацию. Божий ответ – оценивать свои мотивы через призму любви. А теперь я хочу вместе с вами пройти этот отрывок слово за словом и разъяснить его. Думаю, когда мы закончим, вы скажете: «О, оказывается, мне нужно правильно смотреть на мои обстоятельства. Мне нужно правильно мыслить о будущем, правильно определять, что по-настоящему важно». И еще мне нужно смотреть внутрь себя, когда я очень расстроен, и задавать себе сложный вопрос: почему я делаю то, что делаю? Вы думаете, откуда он взял все эти выводы? Прямо из Библии, 9 стих. «Да хвалится брат униженный». Подчеркните в своих заметках слово «униженный» и напишите сверху «социально-экономический статус». Это не униженный в каком-то духовном смысле. Это слово означает «бедный человек», попросту говоря. «Тот, у кого мало денег». «Да хвалится он высотою своею». Слово «хвалится» здесь означает «хвастается и гордится своим высоким положением». Как-то странно получается, не правда ли? Бог говорит: «Терпите, не сдавайтесь, я дам вам мудрость». Но пока вы ищете эту мудрость, некоторые из вас впадают в уныние. «Да у меня нет ни гроша за душой, у меня нет никаких денег на будущее. Боже, ну когда же ты ответишь мне? У меня столько нужд». И вот как, по мнению Бога, нужно смотреть на вещи. Если вы не богаты, вам нужно хвалиться, то есть хвастаться своим высоким положением. Возможно, вы думаете: каким еще высоким положением? Но не в глазах мира, а в глазах Бога, в духовном смысле. Те, кто лишен материальных благ, вынуждены быть духовными людьми, ведь они вынуждены доверять Богу. За последние 3-4 года я побывал в некоторых странах, где люди молятся о том, чтобы у них был рис на сегодня или на завтра, чтобы была крыша над головой. И знаете, что я вам скажу? У этих людей потрясающая вера. Почему? Потому что у них нет пенсии. У них нет поддержки правительства или социальной защиты. Они доверяют Богу. Легко доверять Богу, когда у вас нет альтернативы, верно? Наверное, все мы бывали в реанимации, когда близкий человек на волоске от смерти, возможно, произошла авария или разрыв аппендикса, или что-то еще. Трудно ли в такой ситуации полагаться на Бога? Очень легко, не правда ли? Вы падаете на колени прямо там, в больничной приемной, берете за руки, звоните всем своим знакомым и вместе взываете к Богу: «Господи, ну, пожалуйста, я очень тебя прошу». Вы просто выворачиваете душу наизнанку, поскольку сами никак не можете решить проблему. Бедные в мире всем богаты верой, поскольку у них нет другого выхода. Они не могут полагаться на себя. Я знаю множество примеров, может быть, вы слышали, сколько удивительных историй рассказывают миссионеры, когда приезжают домой. Возможно, вы удивляетесь, неужели Бог являет свои чудеса только на других континентах? Нет. Но почему же мы слышим столько примеров оттуда? Потому что там люди находятся в отчаянном положении. Если Бог им не поможет, никто им не поможет. Когда я учился в семинарии, я был убежден, что моя жена не должна работать. У нас было трое маленьких детей, и я считал, что жена должна сидеть дома и воспитывать их. Но я также был убежден, что мне нужно учиться на стационаре. Получалось, что мне нужно было работать на полную ставку, чтобы жена могла быть дома с детьми и еще целыми днями учиться. По любым подсчетам, это было невозможно. Тогда я нашел работу в сфере продаж, без зарплаты.

Платы только за комиссионные. Я прошел тест, получил лицензию, и если мне удавалось заключить 3 сделки в месяц, я получал $1000-$1200, и мы могли оплатить счета. В обрез. Мы жили в маленькой квартирке в рамках социальной программы для малоимущих, и с учетом субсидий платили $225 в месяц за квартиру и коммунальные услуги. И нам удавалось прожить примерно на $1000 в месяц. Но время от времени случалось такое, что мой покупатель не мог пройти тест не по моей вине, может, у него давление поднималось, и тогда я не получал свои комиссионные. Раз в несколько месяцев мне нужно было заплатить за квартиру, за разные услуги, нужно было купить еды, а денег не было. Боже, я верю, что поступаю по твоей воле. Ты привел меня в эту семинарию. Я убежден, что моя жена должна отдавать всю свою любовь и время детям, и я сделал все, что мог. Я не виноват, что у него поднялось давление. Но из-за этого я недополучил свои $300, и теперь у меня $700, а счетов-то на всю 1000. В общем, когда я говорю, что мы жили бедно, я не преувеличиваю. По 2-3 недели мы не видели ни чипсов, ни кока-колы, ни сока, ни мяса, ничего. Вместе с 12 подобными семьями мы скидывались по $5 или $6, чтобы купить оптом овощей и фруктов. Каждой семье доставалось по 2 больших пакета, и Тереза постоянно готовила овощи и фрукты. А еще она сама пекла хлеб из муки с отрубями. Мы с детьми хорошо это помним. Мы питались хлебом с отрубями, с ореховым маслом и медом каждый день в течение 4 лет. И, как они мне напоминают, запивали это горячей водой из термоса и радовались, когда находили четвертак за диванными подушками. Надо сказать, мы придерживались философии Джорджа Мюллера, если вы о таком слышали: «Пусть никто не узнает о ваших нуждах». Никто, ни один человек не знал, что нам не хватало денег, не хватало еды и так далее. И вот однажды Тереза повезла детей в школу, это где-то 9 минут на машине, сразу же вернулась, еще 9 минут, а у нас под дверью стоят 5 кульков с продуктами. И не просто продуктами, а с курицей, мясом, отбивными, большим пакетом муки и 2 банками меда. И, а ведь никто не знал о нашем меню. 5 кульков с продуктами. Так я узнал, что ангелы действительно существуют. Как вы считаете, это чудо? Конечно. Но почему это произошло? Потому что у нас была вера. А что нам еще оставалось? Бедные люди вынуждены быть верующими. И другой случай. Опять-таки, мой клиент не прошел тест. Я получил всего $600. Мы на $400 в минусе, нечем платить за квартиру. Неожиданно я получаю письмо с эмблемой футбольной команды Green Bay Packers. Я распечатываю конверт. Оказывается, это от игрока Green Bay Packers, с которым я разговаривал один раз в жизни 6 лет назад, когда он был самым востребованным молодым футболистом, а я выступал на одном молодежном собрании. 6 лет я ничего от него не слышал, а тут получаю конверт. Бог положил вас мне на сердце. Вот вам чек на $1000. Надеюсь, пригодится. Я мог бы целый вечер рассказывать вам подобные истории. И знаете почему? Потому что я хвалюсь своей высотой, а высота в том, что я жил по вере, не потому что я был такой духовный, а потому что у меня не было альтернативы. Когда вы впадаете в уныние и думаете: «Жизнь кошмар, нам не хватает денег, у нас только одна машина, а в машине нет кондиционера, и квартиры у нас нет, приходится снимать, и деньги вылетают в трубу. Боже, ну неужели ты не понимаешь, как это важно?» Когда вы ноете и жалуетесь на то, что у вас нет, он говорит: «Прекратите! Хвалитесь своей высотой и доверяйте мне». А дальше идет предостережение для тех из нас, у кого много чего есть. Здесь сказано: «А богатый пусть хвалится унижением своим», то есть дословно низким положением. Видите ли, если вы обеспечены, если вам ничего не стоит выписать чек, у вас есть сбережения, есть хорошая машина, вы заглядываете в холодильник, а он ломится от еды, и вам не приходится думать, можете ли вы позволить себе мясо или сыр или сок, да вы даже на цены не смотрите, разве что ваша жена сравнивает цены в разных супермаркетах. Ну, в общем, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Если у вас есть деньги, ну, или кредитная карточка, за которую вы потом можете рассчитаться, то, оказывается, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, потому что нужна особая дисциплина, чтобы доверять Богу и не полагаться на себя, на свои деньги, свой банковский счет, свои сбережения, свою страховку, свои успехи в бизнесе и так далее. И дальше автор пишет: «Если вы еще не поняли, что главное – вера,

Слушайте, что он пишет о богатом человеке, потому что он придет, как цвет на траве. В Палестине были прекрасные вьющиеся цветы, возникающие словно ниоткуда, но потом поднимался ветер из пустыни, с утра могла быть зеленая травка и свежие цветы, а через пару часов все нагревалось, как в духовке. Цветы пропадали, а трава, которая с утра была зеленой, к полудню становилась выгоревшей и рыжей. Иаков говорит: «Вы богатые люди, кому есть что надеть и что поесть, у кого нет нужды, чьи потребности восполнены. Восходит солнце, настает зной, и зной иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Поэтому, говорит он, вам нужно хвалиться своим низким духовным положением, гордиться тем, что вы намеренно и безоговорочно заставляете себя изучать Писание и взывать к Богу за помощью, не поддаваясь чувству самодостаточности, жадности и всему тому, что материализм творит в наших сердцах. Мы склонны думать, что все в мире можно купить. Один дом, второй дом, потом хорошую машину, и еще одну классом повыше, и сумочку, но не просто сумочку, а от такого-то дизайнера, и не просто одежду, а из бутика, ведь важно, чтобы на ней был такой-то логотип, и кольца, и браслеты тоже должны быть с определенным штампиком, чтобы никто не сомневался, где вы их купили, ведь это так важно, да? Вот как нам промыли мозги. Так в чем же выход, по словам Иакова? В том, чтобы смотреть на обстоятельства через призму веры. Пусть те, кто живет в нужде и близок к унынию, увидят возможность довериться Богу, а те, кто живет в достатке, возможность безжалостно дисциплинировать себя и помнить: все, что я имею, все, кем я есть, все это дано мне Богом, я всего лишь управитель, а не хозяин. Прекрасно, что все это есть, но я буду усиленно беречь свое сердце и смотреть не на временное, а на вечное. Бог доверил мне это богатство, чтобы употребить его во славу, ну и себе в удовольствие достойным образом. Если вы приуныли, вам необходимо по-новому взглянуть на обстоятельства через призму веры. Одним из замечательных наставников для меня был человек по имени Джон Седл. Он был предпринимателем, его финансовая компания до сих пор процветает в Далласе, где занимает целый этаж в большом офисном здании из стекла и металла. Но сам Джон сейчас уже с Господом. Это был истинный предприниматель. Он обратился к Христу, когда ему было уже под 60, а может даже 60 с небольшим, в общем, в пожилом возрасте. Он был из тех, кто не сидит сложа руки, кто всегда готов к новым авантюрам. Если вы встречали таких людей, то знаете, что они много рискуют. И часто они получают большую прибыль, а потом в один момент все теряют, а потом снова получают прибыль и снова теряют. И только к 50 или 60 годам они, возможно, делают некоторые выводы и начинают лучше удерживать свои деньги. Вот в такое время я и познакомился с Джоном. Итак, он владелец финансовой компании, недавно посвятил жизнь Богу и всей душой переживал о заблудших людях. Каждый или почти каждый выходной он посещал тюрьмы вместе с миссией Билла Гласса. Иногда он брал меня с собой, и мы вместе рассказывали о Христе заключенным смертникам. Джон ходил туда постоянно, а меня вытягивал 2-3 раза в год. И знаете, его вера не знала границ. Из всех моих знакомых он меньше всего страдал от материализма. У него была очень хорошая машина, у него был очень хороший дом, он был чрезвычайно богат. Но, о, эти деньги, сегодня они есть, завтра нет. Джон смотрел на мир через призму веры. Время, силы, желания, он все посвятил Божьей работе. Вообще-то, иногда он поступал не очень мудро. Я был его пастором, поэтому старался помогать ему советами. Как-то я увидел у него на столе большую пачку писем. «Это что?» «А, это все просят у меня денег». «И что ты им отвечаешь?» «Ну, раздаю всем понемногу». «Джон», — говорю я, — «но это же неразумно. Нужно выбрать группу людей, которым ты хочешь помочь». А он перебивает меня: «Да ладно, слава Богу, деньги есть, так что я раздаю всем понемногу. Некоторым я даю больше, но я хочу помочь всем. Что здесь плохого?» Я и сейчас не думаю, что это самый мудрый способ потратить деньги. Но знаете что? Бог продолжал давать ему все больше, больше и больше.
И помню, у него на машине была наклейка, и, честно говоря, мне было за нее стыдно. Вообще, Джон не соответствовал

соответствовал моему образу христианина. Его вера была, ну, упрощенной, что ли. Он постоянно говорил «слава Богу», иногда слишком громко. Так вот, сзади на его роскошной машине, от которой он, кстати, получал большое удовольствие, он не стеснялся своего богатства, оно просто к нему не липло. Сзади на его машине красовалась наклейка, за которую мне было ужасно стыдно, когда приходилось с ним ездить. Наклейка гласила: «Я безумец ради Христа, а ты ради кого?» Знак вопроса. Джон понимал, что все мы дураки. Все во что-то верят и полагают свою жизнь за что-то. Я просто решил, что только один человек воскрес из мертвых. Я дурак ради него, мои деньги, время, силы, я все отдаю ему. А ты? Ради кого ты дурак? Вот так рассуждал Джон, а мне оставалось только вздыхать. О нет. Но я видел, что люди просто таяли, поскольку у Джона отошло от самого сердца. Знаете, как вел себя Джон? Вот у нас собрание церковного совета. Мы сидим, обсуждаем серьезные проблемы, финансовые и другие, опять-таки, сложные обстоятельства. Я в панике, что же нам делать? Нужно придумать стратегический план, что делать? Я изучил все факты. А Джон откидывается на спинку стула и восклицает: «Слава Богу!» Я готов был задушить его за эту фразу. «Слава Богу!» Он улыбался до ушей, причем искренне. Интересно будет посмотреть, как Иисус решит эту проблему. Вы понимаете, как отличался его подход? Джон рассуждал так: есть только один Бог на свете, и это не я. Он и до меня пытался донести эту мысль, и не ты, Чип. Он смотрел на жизнь сквозь призму веры. Это Божье дело. Мы будем слушаться Его, у Него все схвачено. Так что доверьтесь Богу и не парьтесь, и тогда унынию придется вас покинуть. Далее нужно смотреть глазами Бога не только на наши обстоятельства, но, как вытекает из 12 стиха, и на наше будущее тоже. По моим многолетним наблюдениям, христиане склонны верить двум мифам относительно будущего, особенно в минуты отчаяния. Будь у нас проблемы в бизнесе, в церкви, в семье или со здоровьем, мы думаем, что так все и останется. Конечно, мы не говорим это вслух, но в душе убеждены, как оно есть сейчас, так будет всегда, и ничто нам не поможет. Наш брак никуда не годится. Мы уже 7 лет прожили хуже некуда, и еще 7 лет также проживем, и еще, наверное, 17. Я уже не раз пытался что-то изменить, а она не слушает, а он отказывается обращаться за помощью, и что получается? Вы решаете проще все бросить, верно? Знаете что? Наша церковь не может выбраться из этой передряги уже столько-то лет. Может быть, вы один из лидеров или даже пастор и знаете, что уже было это, все слишком запутано и безнадежно, и всегда будет запутано и безнадежно, так что лучше все бросить. Или вот еще, наш ребенок всегда был трудным, вы бы только знали, да он родился с недовольной гримасой на лице. У нас был не только кризис 3 лет, но и авария 5 лет, и катастрофа 10, не говоря уж о подростковом возрасте. Знаешь что, приятель, дверь не заперта. С меня хватит! Согласно этому мифу, сейчас все ужасно. Мы склонны верить, что так же ужасно все и останется навсегда. Но взгляните на 12 стих. Здесь сказано: «Блажен человек, который переносит искушение». Здесь тоже слово «упомонное» в нашем переводе сказано «переносит», но «переносить» – это то же, что и терпеть. «Упомонное» – «блажен человек, который под давлением, под большим прессом, когда кажется, что больше уже не можешь, продолжает поднимать штангу и не сдается, который переносит искушение, внешние проблемы, потому что «быв испытан». Какое здесь время глагола? Придет день, когда ваше испытание окончится, быв испытан. Да, вы проходите испытание, да, это сложно, да, это тяжело. Не сдавайтесь, держитесь, но придет время, когда испытание закончится, быв испытан. То, с чем вы сражаетесь, не будет длиться вечно. Помню, как меня атаковали тяжелые мысли. Мы друг друга не понимаем, мы не умеем общаться, не умеем сдерживать гнев. Кошмар, мы уже 1,5 года женаты, а наши отношения далеко не идеальны. Что ж, сейчас мы уже 30 лет женаты, а наши отношения по-прежнему не идеальны. Но я рад, что мы не сдались. Мы прошли это испытание, просто за ним последовали другие, и впереди нам предстоят третьи, как и вам. Поэтому нужно смотреть на будущее через призму надежды. Надежды на то, что с чем бы вы ни сражались, ничто не вечно в нашем временном мире. Другой распространенный миф: «Хорошо, Боже, договорились, я буду поступать по-твоему, буду образцовой женой или образцовым мужем, я наконец-то стану...»

Но таким христианином, каким всегда хотел стать. Я буду рано вставать и читать Библию, буду молиться, буду давать щедрые пожертвования. Я даже поеду в короткую миссионерскую поездку. Я весь твой, Боже, я вся твоя. И вы выполняете все это в течение недели, и ничто не меняется, но вы думаете, ну ладно, видимо, Бог пока что занят другими делами. И вы продолжаете в том же духе месяц. Ого! Кажется, все получается. И вот уже проходит 3 месяца, и вы оглядываетесь назад и думаете, мои проблемы где были, там и остались. Люди не поменялись. Да, конечно, я слышал кое-какие отзывы о переменах в моей жизни и о том, как это влияет на других, но... Миф состоит в том, что если мы приведем свою духовную жизнь в порядок, Бог тут же изменит наши обстоятельства, позаботившись о том, чтобы мы были счастливы. Просто щелкнет пальцами, и все. И вот мы начинаем подчиняться, когда нам не хочется подчиняться, или наоборот, руководить, когда нам не хочется руководить, начинаем смело смотреть проблемам в лицо. И знаете что? Никаких чудесных перемен не происходит. Вот тогда-то мы и впадаем в уныние, верно? Я старался быть хорошим христианином, и ничего хорошего из этого не вышло. Так что с меня довольно. Заметьте, что сказано в этом стихе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит. Видите, испытание рано или поздно закончится. Быв испытан – это прошедшее время. Но дальше сказано «получит венец жизни». Награда ждет нас в будущем, и некоторые ее получат. Буквально это венец, состоящий из жизни, то есть венец, который есть жизнь, качественная жизнь, жизнь с избытком, частично сейчас и абсолютно точно в будущем. Понимаете, вы не сможете преодолеть уныние, если не научитесь смотреть на жизнь через призму вечности, а не только текущего момента. Если у нас только есть, что сейчас, то, по словам апостола Павла, мы несчастнее всех человеков. Должен вам кое-что сообщить. Вас ждут испытания, рано или поздно они закончатся, но полную награду за их прохождение вы получите только на небесах, и награда будет стоящей. Знаете, некоторые думают, что небеса – это что-то вроде элитного клуба, где люди пьют коктейли и много поют, а некоторые из вас петь не любят, и получается, что там скучновато. Но небеса – это прекрасное место. Если вы вкусили что-то прекрасное и стоящее здесь на земле в малом количестве, то там всего этого целый океан. Если здесь бывает хорошая работа, там она еще лучше. Если здесь есть хорошие отношения, там они просто потрясающие. Если здесь есть музыка, культура, ответственность, жизнь, счастье, умножьте все это на миллион. Небеса – это реальное, осязаемое, прекрасное место. Оно лучше, глубже, богаче, удивительнее, чем все на свете. Если бы мы только могли представить, что там будет. Я очень советую прочесть книгу Рэнди Алькорна «Небеса». По-моему, он замечательно рассказывает не только о неземных прелестях небесной жизни, но и о некоторых вполне конкретных вещах. Может быть, с чем-то в его трактовке вы не согласитесь? Я тоже не совсем согласен. Он пишет даже о том, что мне и в голову никогда не приходило. Но пока я читал эту книгу, знаете, что я понял? Что я мечтаю попасть на небеса. Если вы скажете рядовому американскому христианину, ты можешь прямо сейчас отправиться на небеса и быть с Иисусом, или же в второй вариант, мы подкинем тебе деньжат, улучшим отношения в семье, сделаем то и это, да человек и глазом не моргнет. Небеса подождут. У одного моего друга недавно умер отец, ему было 97 лет. Он спрашивал у людей, а вы как думаете, сколько вы проживете? Мы считаем, что отправиться на небеса – это худшее, что может случиться с человеком. Но помните, как Иисус утешал учеников, когда говорил, что им предстоят многие испытания? Какую надежду Он предлагал им? Надежду на небеса. «Я иду приготовить место вам, у меня есть для вас план, есть место, есть обетование, вы дороги мне». И, кстати, некоторым из вас этот мир совершенно не подходит. Некоторых распиливали пополам, 11 глава евреям, других раздирали львы, третьих еще как-то убивали. И знаете что? Они еще не получили ту великую награду, которую я для них приготовил. Этот мир не был их достоин. Некоторых людей Бог призывает домой пораньше, потому что хочет поскорее их увидеть. Енох. Помните такого? Вы никогда не думали, что Бог, зная о предстоящих страданиях, в книге Исаии есть интересный отрывок на эту тему, возможно, забирает кого-то домой досрочно, чтобы им не довелось проходить через весь этот кошмар на земле, и это знак Его милости, дорога в очах Господних, смерть святых Его.
Если вы хотите побороть уныние, вам нужно научиться смотреть на обстоятельства через призму веры. Бедны вы или богаты, пусть это побуждает вас доверять Ему. Если вы хотите побороть уныние, вам нужно освободиться.

подлинной жизни. Знаете, мне довелось проводить множество похорон. Стариков, молодых людей, детей. Но никогда, ни разу я не видел, чтобы на вопрос, не желаете ли вы сказать пару слов о покойном, посыпались комментарии. Он так стильно одевался. А вы видели его часы? По-моему, у него была одна из лучших машин в городе. А вы видели его портфолио? Вы знаете, сколько он зарабатывал? Никогда не слышал таких отзывов. Что же я слышал? О лучшем отце я не мог бы и мечтать. Он всегда был готов прийти на помощь. Он был моим лучшим другом. Этот человек, он занимал высокое положение, но каждую субботу помогал убирать в церкви. Когда вас будут хоронить, будет совершенно неважно, как вы выглядели, кого вам удалось впечатлить и сколько вы зарабатывали. Поэтому нельзя возлагать надежду на то, что тлеет и разлагается. Нужно вкладывать себя в отношения, в то, что вечно и никогда-никогда не закончится. Мы часто унываем, когда думаем, что нашим временным неприятностям не будет конца. Но это не так. Блаженны, счастливы, неомрачимы радостью те, кто выдержал испытание, не сдался, прошел тест. Вас ждет награда, качественная жизнь уже сейчас и место, забронированное на небесах. Так что смотрите на будущее через призму надежды. Третье. Чтобы преодолеть уныние, нам необходима Божья точка зрения на нашу мотивацию. Возможно, вы думаете, откуда он это взял? Читайте «Венец жизни, который обещал Господь». Кому? Подчеркните это слово. Любящим Его. Любящим Его. Знаете, очень часто, перенося страдания, я руководствуюсь прагматическими соображениями. У меня достаточно опыта, чтобы знать, если я потерплю, если не сдамся, рано или поздно все изменится к лучшему. Так бывает и в отношениях, и в работе, и в духовной жизни. Не стану вас обманывать, бывали времена, когда я впадал в полное и беспросветное уныние и думал, «Боже, я поступаю так, как Тебе угодно, я стараюсь изо всех сил. Насколько мне известно, за мной нет грехов, в которых я бы не покаялся. Я встречаюсь с Тобой каждое утро, и, может быть, у Терезы не самый лучший муж в мире, но лучший из того, что я могу ей предложить. Я не супермен, отче, но я стараюсь общаться со своими детьми, я думаю о каждом из них, я молюсь о них, я регулярно им звоню, даже тем, кто уже взрослый». И, Боже, я не лучший в мире пастор и не лучший учитель, но Ты знаешь, что я не увиливаю от обязанностей. Я готовлюсь, я стараюсь, как только могу. Вот так вот. А дела идут по-прежнему плохо. С вами такое бывало? Плохо, и хоть ты тресни. Конечно, у каждого бывает по-своему, но просто вот здесь какая-то неприятность, и здесь, и здесь, и здесь, здесь разочарование, и вы просто недоумеваете. Боже, я стараюсь изо всех сил, я слушаюсь Тебя во всем, но знаешь что? Все это предпаршиво, просто неудача за неудачей. Конечно, так бывает не всегда, но ведь бывает, и ничего здесь не поделаешь. Я и так уже делаю все возможное, остается только наблюдать, как разворачиваются события. И хочется сделать официальное заявление. Я, сын царства, чувствую себя как ребенок, у которого отобрали игрушку. С вами такое бывало? Расскажу вам об одном таком дне, когда я был очень-очень расстроен и нуждался в свежем взгляде на вещи. Не знаю, поможет ли вам это, но мне в тот день помогло. Мне нужно было написать проповедь. Кстати, я дал себе обещание и пока что его не нарушал, что никогда не стану проповедовать, если между мной и Богом не все в порядке. И слава Богу, что я постоянно проповедую. Значит, в течение 7 дней мне, хочешь не хочешь, а приходится налаживать отношения с Ним. Итак, это было несколько лет назад, в четверг. Проповедь, не готовая, не знающего начать. Я делаю все, что от меня требуется, но все равно чувствую себя обиженным, несчастным, не знаю, что делать дальше. Надо сказать, что есть только 2 случая, когда я играю в гольф. Во-первых, с несколькими друзьями, просто чтобы пообщаться и полюбоваться природой. Второй случай, я играю один, когда особенно подавлен. Такое бывало всего 2 или 3 раза в жизни. Я хожу по полю и молюсь возле каждой лунки, просто чтобы не сидеть в офисе.
И это был один из таких дней. И вот я выхожу на поле для гольфа, один-одинешенек, это было в Калифорнии. Я просто хочу поговорить с Богом, потому что я просидел много часов, а нужно написать проповедь, нужно поговорить с Богом. Я уже перепробовал все, что можно, и без результата.

результатно. Так что попробую-ка я в гольф. Я захожу, плачу за игру, я решил ограничиться 9 лунками, выхожу на поле, встречаю там мужчину по имени Арт и его приятеля. Как я узнаю позже, Арту 91 год, а его моложавому дружку 86. Сначала они говорят мне: «Эй, молодой человек, проходите, мы вас пропустим вперед, не хотим вас задерживать». Я отвечаю: «Честно говоря, я не ради игры сюда пришел, так что вы меня не задерживаете». А потом решаю спросить: «А можно мне с вами поиграть?» «Да-да, конечно, но мы играем только раз в неделю». «Серьезно?» «Да, по 2,5 часа». «Хорошо». «Всего 9 лунок». «Хорошо». «Мы лучшие друзья». «Ага». «Мы играем каждую неделю, в этот же день, в это время». «Ну вот и прекрасно». «В удачные дни мы загоняем мячи примерно со 100 метров. Мы сейчас вон там, в центре. Если хотите, пойдемте с нами». «Я согласен», — отвечаю я. И вот мы проходим вторую, третью, четвертую, пятую лунки, и я начинаю задавать вопросы. Не знаю, как вам, а мне нравится учиться жизни очень старых людей. Они знают гораздо больше нас. В ходе нашей беседы я узнаю, что кроме этих 2,5 часов у Арта совершенно нет свободного времени, что недавно он отпраздновал 63-ю годовщину свадьбы, что его жена инвалид, и поэтому он немного опоздал и извинялся перед своим приятелем возле второй лунки. Вчера вечером я приготовил ужин, потом выкупал ее, отнес в комнату, потом кто-то пришел, и я перенес ее из коляски в кровать, и она немного испачкалась, так что нужно было убрать. Ну, а сегодня утром я дал ей завтрак, и она снова испачкалась, и пока я все убрал, немного задержался. Я слушал, как он рассказывал о своей жене, и представлял, как 90-летний старичок несет свою старушку, а она испачкалась, это еще очень мягкое выражение, и все это время, в течение 6 лунок, я думал: да это же тюрьма. Каждую неделю он проводит 166,5 часов в тюрьме и 2,5 часа, играя в гольф с приятелем. Но выглядит он совершенно беспечно. И когда он говорит о своей жене, знаете, у молодоженов, которые еще очень мало знают о жизни и очень-очень влюблены друг в друга, у них такой характерный блеск в глазах. У Арта был такой же блеск в глазах. И я подумал: 63 года в браке, тот же блеск. Стоит задать ему несколько вопросов. И вот к 8-й лунке я понимаю, что на разговоры остается только 1 лунка, и говорю: «Арт, можно задать вам 1 вопрос?» К этому моменту я заметил, что, во-первых, судя по всему, он неверующий, и, во-вторых, что он очень любит свою жену, и мне очень хотелось узнать, почему. Так что я начал: «Арт». На 9-й лунке я собирался рассказать ему Евангелие, поэтому на 8-й хотел разузнать о его жене. На 8-й лунке я говорю ему: «Арт, вижу, вы до сих пор очень любите жену. Как вам удается отдавать ей все свое время, кроме этих 2,5 часов?» Он смотрит на меня таким взглядом, каким пожилые люди смотрят на юнцов, ведь для него я еще юнец. «Ах ты, молодо, зелено, молоко на губах не обсохло, что ты вообще понимаешь?» Таким вот взглядом. Он смотрит на меня вот так и говорит: «Я люблю ее. Я люблю ее. Она радость всей моей жизни. Она воспитала моих детей. Мы провели вместе свои лучшие годы. И это такая мелочь и огромная честь для меня, что в наши последние годы жизни я могу носить ее из комнаты в комнату, купать ее, кормить и в какой-то степени отблагодарить и сказать, как сильно я ее люблю за все, что она сделала для меня за эти годы». Он посмотрел на меня: «Мотивация? О чем ты говоришь? Какая мотивация? Да это честь для меня». Я рассказал Арту благую весть, и мы хорошо пообщались. И я помню, что был очень расстроен, а потом спросил себя, собственно, почему я расстроен. И осознал, что постоянно думал: «Боже, почему ты не устраиваешь все так, как я хочу? Почему моя жизнь меня не удовлетворяет? В свете всего, что я делаю, моих жертв и трудов, почему ты не посылаешь успех важным для меня делам?»

И так, если вы хотите победить уныние, вам нужно смотреть на обстоятельства через призму веры, смотреть на будущее через призму надежды и смотреть на свою мотивацию через призму любви. Мне вспоминаются отрывки из Библии, например, разговор Иисуса с Петром. «Петр, любишь ли ты меня?» Не сказано: «Петр, организуешь ли ты новое служение?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Петр, любишь ли ты меня?» «Тогда паси овец моих, заботься о моих агнцах. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, послушание, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И тогда я начал задаваться вопросом, почему я делаю то, что делаю? Когда вы проходите через тяжелые испытания и страдания, это одна из величайших возможностей выразить свою любовь к Христу. Я наблюдаю это в странах третьего мира. Недавно я был в Китае и общался с пастором, чью жену избила полиция. Он рассказывал мне об этом. Жаль, что у меня нет возможности рассказать вам эту всю историю. Но опять-таки я слушал его и думал, а что, если бы кто-то избил Терезу? Смог бы я вести себя по-христиански, воздавать добром за зло? И прежде чем я успел его спросить, а как вы вообще смогли с этим смириться, пока вы ездили проповедовать, а она оставалась с домашней церковью, за ней пришли, забрали в участок, избили до синяков? Знаете, что он мне сказал? Разве это не огромная честь, что мы смогли пострадать за Христа таким образом и выразить свою любовь к Нему, поучаствовав в малой доле тех страданий, которые Он вынес за нас? С точки зрения западного человека, ориентированного на успех, на текущий момент, на защиту своей территории, а также жены, знаете, что я подумал? Если бы кто-то избил мою жену, первое, что пришло бы мне на ум, уж точно, никакая честь пострадать за Христа. Однако в этой книге я читаю о том, как апостолы вернулись после избиения в Синедрионе и радовались тому, что удостоились принять бесчестие. Знаете, чем можно объяснить такие чувства? Только любовью. Любовью. Трудно пребывать в унынии, когда осознаешь, да, может быть, все не решится по-твоему, но, может быть, у вас есть шанс пройти через это достойно и своим поведением, терпением, настойчивостью, отсутствием нытья и жалоб сказать Иисусу: «Это все для тебя, я люблю тебя». Я приготовил небольшой тест, которым хочу закончить. Думаю, он будет вам полезен. Вы сможете отсечь голову змею уныния, если, во-первых, пересмотрите свои обстоятельства. И вот контрольный вопрос: спросите себя, на что я возлагаю свою веру, на временное или на вечное? Подумайте об этом и найдите правильную точку зрения. Пересмотрите свой настрой. Контрольный вопрос: от чего зависит моя надежда, от размера моих проблем или от уверенности в Божьих обетованиях, данных раз и навсегда? И третье, пересмотрите свою мотивацию. Вопрос: какое основное побуждение моего сердца, любить Христа или угождать себе, получая облегчение от проблем? И если я честно перед Богом отвечу на эти три вопроса, угадайте, что произойдет? Я смогу отсечь голову змея уныния, и вы тоже.

0: Он воскрес!
1: Он дал мне свою любовь. Он вел меня по пути. Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить вечно. Он заплатил за мои грехи там, на горе Голгофе. Он с готовностью страдал, чтобы я могла жить вечно. Сын Бога сошел на землю и вознесся опять, чтобы жить вечно. Он живет для меня. Он говорит: «Пойдем со мной, чтобы я отдала ему свою жизнь и чтобы жили с ним вечно. Теперь я отдам ему свою жизнь и буду с ним навеки».

Без сомнения, этот человек был невиновен. Истинно, этот человек был сыном Бога.

0: Не стой у окна, Андрей. Тебя могут увидеть. Ну и что? Какая теперь разница, жить нам или умереть? Большая, Петр. Саймон, я трижды отрекся от него. Мы не должны сдаваться. Разве ты не понимаешь, мы должны бороться? Ты так ничему и не научился у него. Мы не должны бороться. Небо. Даже небо злится.
1: Отец! Я видел, как он умер!
0: Почему он не спас себя? Он же мог!
1: Отец! На его лице была радость, когда он умер. Ты так радуешься, когда все сети собраны, и пора плыть домой.
0: Правильно, Даниил. Он завершил свою миссию. Да. Он отправился домой.

прокуратор Понтий Пилат. Я Иосиф из Аримафеи. Я слышал о тебе. Ты один из Синедриона. Теперь вам больше нечего бояться. Иисус распят. Я прошу разрешения забрать его тело. Вы даже не можете дождаться, пока он умрет? Но он умер, сэр. Не верю. Иисус был сильным. Стража! Где центурион, который отвечал за распятие? Я здесь, сэр. Как Иисус из Назарета? Он умер, сэр. Мы убедились в этом прежде, чем уйти с горы. Зачем тебе его тело? Я был его другом. Другом! Теперь, когда он уже мертв, ко мне приходят его друзья. Ладно. Можешь забрать его тело. Спасибо, сэр. Иосиф из Аримафеи. В его смерти нет моей вины. Так значит, он умер. Сэр, мы убили невиновного. Теперь уже поздно рассуждать об этом. Мне приказано охранять мир на этой презренной земле. Да, сэр. Он умер во имя мира.

Иосиф! Никодим! Я рад, что ты пришел. Я принес благовоние для погребения. Да, достаточно для погребения царя. Правильно. Он и есть истинный царь. Пойдем. Нужно обернуть его тело в плащаницу, прежде чем наступит шаббат. Прощай, учитель.

Каиф, что тебе здесь нужно? Разве сегодня не шаббат? Я думал, вы, евреи, должны оставаться дома и молиться. Или чем вы там занимаетесь? Ты позволил друзьям забрать тело этого богохульника? Не смей кричать на меня, Каиф! Ваше Высочество, еще при жизни этот обманщик сказал, «После 3 дней я воскресну». Завтра наступит 3-й день. Апостолы украдут его тело и станут утверждать, что он воскрес. Они поднимут восстание по всей Иудее, а Рим... Только не притворяйся, что беспокоишься о благополучии Рима. Говори, зачем пришел. Вели поставить стражу возле могилы. Нужно полностью исключить возможность исчезновения его тела, пока не подойдет к концу 3-й день. Хорошо. Я пошлю солдат охранять могилу. Каиф! Завтра все будет кончено. И после этого... Я приказываю тебе никогда больше не упоминать имя Иисуса из Назарета.

Эта могила опечатана по приказу Рима. Вы двое, стойте на страже всю ночь и не вздумайте уснуть. На рассвете вас сменят. Кто же будет спать после тяжелого рабочего дня? Да ладно тебе, задача не такая сложная. Мы охраняем мертвеца.

0: Вставайте и покушайте. Мы принесли хлеб и сыр.
1: Солдаты разыскивают нас.
0: Я видела солдат, Фома, но я не спрашивала у них, кого они разыскивают.
1: Мне нужно найти моего брата-близнеца. Его могут арестовать вместо меня.
0: Я купила масло, чтобы помазать его.
1: Они не пустят тебя к нему. Могилу охраняют солдаты.
0: Несмотря на это, мы все равно пойдем к могиле.
1: Я бы сказал этим солдатам все, что о них думаю.
0: Покушай, Саймон. Истинные ученики Иисуса не убийцы.
1: Я знаю. А кто мы сейчас? Группа напуганных людей.
2: Отец, ты не хочешь больше проповедовать веру Христа?
1: Кто поверит в него сейчас, когда он умер?
0: Я. Позор тебе, если ты не веришь. Где бы он ни был, он смотрит на нас. Мы можем хотя бы попробовать поступить так, чтобы он нами гордился.

Она права. Я знаю ее, Анну. Просто меня уже тошнит сидеть взаперти в этой комнате. Лучше умереть, исповедуя его учение. Да. Его учение. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Никогда нельзя забывать его слова. Правильно, Матвей. Нельзя, чтобы они

0: О нет, что произошло? Они забрали его.
1: Зачем вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес.
0: Разве такое может быть?
1: Помните, как он говорил? Сын человека будет предан в руки нечестивых и будет распят. И на третий день воскреснет. Теперь ступайте и расскажите всем о том, что здесь видели и слышали.

0: Тело исчезло. Ты видел, что произошло? Боги забрали его. Думаешь, Пилат нам поверит? Кажется, лучше нам сначала пойти к Каифу. Да, бьюсь об заклад, он нас выручит. В обмен на молчание о том, что произошло этим утром.
1: Он воскрес. Мужчины сказали нам...
0: Какие мужчины? Они забрали его. Унесли его тело?
1: Как вы не понимаете? Он жив.
0: Отец, это правда? Иисус жив? Даниил, нам всем бы хотелось, чтобы он был с нами. Но нельзя просто верить глупым сплетням.
1: Это правда. Верите вы этому или нет? Сущая правда.
0: Он исчез.

0: Они украли тело учителя. Даже после смерти они не могут оставить в покое его тело. Почему они так ненавидят его даже после смерти?
1: Учитель, я поверила, когда они сказали, что ты жив.
0: Почему ты плачешь?

0: Кого ты ищешь?
1: Если вы унесли его тело, прошу вас, скажите, где оно?
0: Мария.
1: Учитель!
0: Не прикасайся ко мне, Мария, ибо я еще не вознесся к моему отцу. Ступай к моим братьям. Расскажи им, что я вознесусь к отцу моему и к твоему отцу, к моему Богу и к твоему Богу.
1: Говорю вам, я своими глазами его видела. Я разговаривала с ним.
0: Мария, я был возле пещеры, там никого не было. Почему он показался тебе, Мария, но не пришел к нам?
1: Может быть, он пожалел меня, потому что я плакала. Они не поверят тебе, Мария. Нам они тоже не верят. Мы весь день пытались убедить их.
0: Мы не думаем, что вы обманываете. Просто вам привиделось.
1: Но вы должны поверить нам.
0: Всем своим сердцем я хотел бы поверить.

0: Да пребудет с вами Бог.
1: Это ты?
0: Взгляните на мои руки и ноги. Прикоснитесь ко мне. Ибо дух не имеет плоти и костей, как я.

Ангелы, ангелы? Чепуха. Должно быть, они вас подкупили. Меня никто не подкупал. Еще. Сколько? Сколько будет стоить правда о том, что они пришли и выкрали тело? Никто ничего не крал. Мы скажем правду. Что мы спали. А когда проснулись, то тело исчезло. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы запомнили именно эту историю, а не какую-нибудь другую. Даже не знаю. Пилат будет вне себя от злости, узнав, что мы спали во время караула. Я за вас замолвлю словечко перед Пилатом. Приятно иметь с вами дело. Мы, первосвященники, выложили 30 серебряников, чтобы умертвить Иисуса. И вот пришлось заплатить еще больше, чтобы он остался мертвым. Теперь с ним покончено. Точно. Он умер. Вы думаете, я поверю вам? Меня не было неделю, а когда я вернулся, вы все лишились разума. Фома, мы видели его. Мы прикасались к нему. Прости, Иоанн, но я обладаю здравым смыслом. И пока я не увижу его своими собственными глазами, Да пребудет с тобой Господь, Фома. Посмотри на мои руки и ноги. Прикоснись ко мне. Более не сомневайся, Фома, но верь. Господи, Бог мой, Ты веришь, потому что видишь меня. Благословенны те, кто верит, не видя меня. Сэр, весь Иерусалим только об этом и говорит. Говорят, Иисус воскрес. Апостолы и несколько женщин видели его и прикасались к нему. Тогда арестуйте их! Арестуйте их! Пусть прекратят лгать! Это невозможно, сэр. Они ушли в Галилею. Если бы твои солдаты выполняли свои обязанности, они ими и занимаются. Но все римские легионы, вместе взятые, не способны справиться с Иисусом из Назарета. Ты веришь, что Он воскрес? Я не верю в это. Не верю. Иисус не может быть живым. Я отказываюсь верить в то, что Он жив.

0: Я сдаюсь. Всю ночь пустые сети.
1: Смотри, отец, человек на берегу смотрит на нас.
0: Друзья, вы поймали что-нибудь? Нет, ничего. Забросьте сети справа по борту, и у вас будет хороший улов.
2: Справа по борту?
0: Мы забрасывали там сети час назад. Что изменилось?
1: Давай, Петр, стоит попробовать.
0: Тащи! Тащи, Яков! Тащу, Андрей!
1: Отец! Здесь много рыбы!
0: Никогда не видел такого улова в один день. Всю ночь рыбачили, а теперь...
3: All night. Now...

Поднять паруса! Плывем к берегу! Саймон Петр, любишь ли ты меня больше, чем они? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Да будет так. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Саймон Петр, любишь ли ты меня? Учитель, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Апостолы вернулись в Иерусалим. И 40 дней Иисус проповедовал им. А затем пришло время ему покинуть их. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Крестите всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите всех придерживаться заповедей, что я дал вам. Я с вами всегда, до конца времени.

0: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо».
1: «Приходи скорее, Господь Иисус! Я всегда буду ждать Тебя!»

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на сегодняшнюю сессию. Ее название — «Крещение Духом Святым». О, я так рад этому. Книга Деяния, 1 глава, 4-5 стихи. «И собрав их, он повелел им». Тут не сказано «он предложил», тут не сказано «он рекомендовал». Он повелел им «не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Иисус смотрит на учеников и говорит, «Не начинайте свое служение, не начинайте проповедовать Евангелие по всему миру, не начинайте церкви, пока не будете наделены силой». Вам необходимо что-то понять. Когда мы рождаемся свыше, с этого времени Дух Святой в нас. Он освящает нас, запечатлевает нас. Мы гарантированно являемся детьми Божьими. Но после крещения Духом Святым мы наполнены и наделены силой. Есть разница между позицией и силой. Сейчас мы говорим о силе. Вам необходимо понять, Иисус сделал очень сильное утверждение. Он сказал, «Послушайте, не делайте этого». Знаете, что поразительно? Он обращался к 500 ученикам. Я верю, что им было сказано войти в горницу. Мы видим это в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Но я думаю, что 380 из них ушли после того, как прошел один день. 5, 6, 7 дней. Они сказали, вернемся в синагоги. Давайте основывать церкви. Давайте действовать. Но 120 остались ждать, послушавшись повеления Господа. Петр встает, и вы знаете это известное послание, которое он проповедовал в тот день. Он говорит, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов утра, и начинает проповедовать им об Иисусе, верно? Затем Петр делает такое утверждение, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели, и так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа». Помните, Иисус сказал в Евангелиях от Луки и Иоанна, «Идите и ждите обетования Отца». Послушайте внимательно. «Излил то, что вы ныне видите». Все скажите «видите» и «слышите». Все скажите «слышите». Обратите внимание на «видите» и «слышите». Я хочу, чтобы вы это запомнили, хорошо? Собравшись, люди спросили, что нам делать? Книга Деяний 2:38-39. Петр же сказал им, «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». И всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Как видите, то, что произошло с ними во второй главе книги Деяний, крещение Духом Святым, было не только для них и их детей, но и для всех дальних на протяжении

и поколений церкви, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Поэтому вот что я хочу сейчас сделать. Быстро пройтись по четырем другим свидетельствам из книги Деяний о том, как люди были наполнены, крещены Святым Духом. Я хочу, чтобы

проповедует людям Евангелие. Филипп — классический евангелист. Библия говорит, что город наполнился великой радостью. Почему? Потому что из одержимых людей выходили бесы. Хромые и инвалиды начинали ходить. В городе была великая радость. Послушайте, что сказано в 8 главе Деяний, в 12-13 стихах. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и был крещен». Здесь я хочу сделать кое-какие заметки. Люди поверили благой вести об Иисусе Христе. Они родились свыше, да или нет? Абсолютно да. После того, как человек уверовал в Евангелие, принял Иисуса Христа, был крещен в воде, он становится чадом Божьим, правильно? Хорошо, и так они были крещены в воде. И согласно Писанию, эти люди родились свыше и вошли в Царство Божье. Но послушайте, что говорится в стихах с 14 по 16. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самария приняла Слово Божье...» Еще один случай, о котором мы знаем, что люди рождены свыше. «Которые Петр и Иоанн, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». Вот это по-настоящему привлекает мое внимание. Петр и Иоанн в Иерусалиме. Иерусалим, согласно двум разным источникам, находится на расстоянии от 56 до 67 километров от Самарии. Автомобилей у них нет. Они не могут, прыгнув в машину, добраться туда за 45 минут, так? Им надо идти пешком, друзья мои. Вы знаете, что это 3 дня пути. Или если у них есть верблюд, лошадь или ослик, то времени уйдет чуть меньше. Это серьезное путешествие. Но Петра и Иоанна посылают туда только для того, чтобы люди наполнились Духом Святым. Вот насколько важным для учеников было наполнение Святым Духом. У нас есть дальнейшее подтверждение в книге Деяний 8, 14, 16. Это место я только что прочел вам. Тут сказано, что они были только крещены во имя Господа Иисуса. Мы знаем, что они спасены, потому что нам известно, что никто не сможет назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Божьим. Верно? Дух Божий у нас есть. Но одно дело, когда Он в нас и влияет на нас, и другое — быть спасенным, запечатленным и спасенным им, быть наполненным им до избытка. Для этого Петр с Иоанном и пришли туда. Как мы просим, чтобы принять Духа Святого? Иисус просто говорит нам в 11 главе Евангелия от Луки, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец». Обратите внимание, Иисус говорит, «Отец ваш Небесный, вы уже Дитя Божье, даст Духа Святого просящим у Него». Иисус сделал утверждение, «Мир не может принять Духа истины». И вот что мы читаем в книге Деяния 8, 17, 19. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Итак, эти люди уже спасены, уже рождены свыше. Но апостолы возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Это один из случаев, я бы добавил, один из нескольких, когда здесь не сказано, что люди говорили на языках или пророчествовали. Тем не менее, мы знаем, что это произошло, так как Симон это увидел. Итак, вам необходимо знать, когда приходит Дух Святой, есть и внешнее проявление. Согласно Библии, обычно это говорение на языках и пророчество. Тем более примечательно то, что колдун, принявший вместе с остальными спасение, сказал, «Я дам вам денег, потому что тоже хочу вот этого». Вы знаете, что было дальше? Петр сказал, «Серебро твое да будет в погибель с тобою. Тебе необходимо попросить Бога о прощении». Верно? Итак, проведем обзор. Первое. Эти люди рождены свыше. Они уже приняли Иисуса. И затем помолились о том, чтобы принять Духа Святого. Второе. Когда Он проявился, они увидели внешнее проявление, когда Он крестил и наполнил их жизни. Следующий пример. Савл из Тарса. Книга Деяний, 9 глава. Мы знаем, что Савл был на пути в Дамаск с целью погубить христиан. И вот Иисус говорит ему с небес, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл тут же спросил о том, кто это говорил с ним.
ним. И Господь ответил, «Я Иисус». Тогда Савл сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Савлу было сказано идти в Дамаск, и там он должен был узнать, что ему делать. Вы обратили внимание? Савл спросил, «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедуя Иисуса Господом, мы получаем рождение свыше. Я считаю,

что Павел обратился к вере по дороге в Дамаск. Вот что я вам скажу. Если бы он не обратился, то не стал бы поститься 3 дня. Второе, когда приходит Анания, потому что Бог, Дух Святой, проговорил ученику в Дамаске, «Пойди и помолись за брата Савла, чтобы он получил зрение и был наполнен Духом Святым». Анания приходит в дом Симона Кожевника, а Анания смотрит на Савла. Помните, Савл не видит, и Анания говорит, «Брат Савл». Он не говорит «Савл», он говорит «брат Савл». Савл рожден свыше. Он получил рождение свыше, когда встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Если вы рождаетесь свыше, наполняетесь Духом Святым, то для чего было Анании молиться о том, чтобы Савл наполнился Духом Святым? В 9 главе Деяний Савл не говорит на языках, однако позже он сказал, «Благодарю Бога моего за то, что говорю на языках больше вас всех». Когда это произошло? Я думаю, тогда, когда он наполнился Духом Святым. Переходим к Корнилию из 10 главы книги Деяния. Он первый язычник, принявший спасение. Корнилий сотник. Он офицер римской армии. Ему является ангел, потому что этот парень очень сильно любил Бога. Он не знает Бога, но дает милостыню бедным. Он молится Богу. Тут ему является ангел и говорит, «Пошли за человеком по имени Петр». Разве не удивительно? Ангел не сказал ему, как спастись. «Тебе надо найти Петра». Сотник посылает группу людей найти Петра. Петр на крыше. У него видение. Бог говорит ему, «Я послал к тебе 3 человек. Иди с ними и не задавай никаких вопросов». Почему Дух Святой сказал, «Не задавай никаких вопросов»? Потому что евреи не общались с язычниками. Потому что то, что должно было скоро произойти, полностью противоречило обычаям. Петр не посмел бы войти в дом язычника, но скоро он это сделает. Потому что эти 3 человека привели его в дом Корнилия. Петр в шоке. «О, я знаю голос Духа Святого, но я только что вошел в дом язычника». Петр говорит, «Хорошо, ты видел ангела? Тогда буду проповедовать». И он начинает проповедовать об Иисусе. Знаете, что поразительно? Он доходит до 5 параграфа своего послания. И вдруг Дух Святой сходит на Корнилия, на всю его семью, и смотрите, что тут сказано. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками и величающих Бога. Это единственный случай в Библии, когда Бог спасает людей и точно в это же время крестит их духом. У меня есть причина, чтобы так считать. Вы можете не соглашаться, но у меня есть причина. Петр, если вы помните, когда вы молитесь с кем-то принять Иисуса, вы не увидите никакого внешнего проявления. Петр по-прежнему думает, этим ребятам никак не спастись, они же язычники. Поэтому Бог говорит, «Я изменю образ мышления этих людей, поэтому дам язычникам весь пакет сразу». И это единственный такой случай в Писании. Петр знает, что эти люди приняли Иисуса. И что он видит потом? Что они говорят на языках, потому что Бог дал им Духа Святого. Хорошо, последний случай, в Ефесе, 19 глава книги Деяния. Апостол Павел с командой пришел в Эфес и нашел там учеников. Первый вопрос, который Павел задал им, привлек мое внимание. Он спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Такой вопрос мы задаем новообращенным верующим. Приняли ли вы Святого Духа? Знаете, однажды я был в Болгарии вместе с Лизой, проповедовал Евангелие. Там был пастор, который принял спасение тогда, когда Болгарии правили коммунисты железной рукой. Люди принимали спасение в подпольных церквях, и в них происходило движение Духа. Пастор рассказал мне, вот я мирской человек, я принимаю наркотики, я алкоголик, служу в советской армии, или как там называется, коммунистическая армия. И он говорит, я прихожу на тайное собрание верующих, и вот женщина открывает дверь и спрашивает, «Слушай, ты уже принял Духа?» Я подумал, о каком духе она говорит? Но это было таким реальным для гонимых христиан в коммунистических странах в те времена. Помните, они подвергались сильнейшим гонениям за веру. И это был первый вопрос, который она задала ему. «Принял ли ты Духа?» «Вы со мной?» Итак, ответ такой. Языки действительно умолкнут, но поскольку совершенно еще не настало, языки пока что не умолкли. Верно? Второй вопрос, который я постоянно слышу о том, что Библия говорит. Меня спрашивают, «Джон, все ли говорят языками?» Вы помните этот вопрос из 12 главы 1 послания к Коринфянам? «Ну так все ли говорят языками?» Каков ответ? «Нет, не все говорят языками». Ну, значит, не всем надо говорить.
Надо прочесть все это в контексте. Прочтя это в контексте, вы поймете, что Новый Завет говорит о четырех разных видах языков. Все скажите «о четырех». Два из них — для публичного служения. Что я имею в виду под публичным служением? Это когда вы служите одному человеку или группе людей. Два из них — для личного использования. Давайте я расскажу вам о каждом из четырех. Первые языки, являющиеся знамением. Послушайте первое послание Коринфянам 14:22. Итак, языки — суть знамения, не для верующих, а для неверующих. Что значит «языки знамения для неверующих»? Давайте я приведу вам пример для иллюстрации. Однажды я проповедовал здесь, в Колорадо Спрингс. Одна из моих сотрудниц находилась на заднем ряду церкви. Пока я проповедовал, она, как ей думалось, молилась на языках. Служение закончилось, и вот мужчина, который сидел на два ряда впереди нее, повернулся и сказал, «Вы говорите на французском в совершенстве». Вы не только говорите на нем в совершенстве, но у вас идеальный акцент одного из старых диалектов французского. Он сказал, «Я преподаватель французского языка, но никогда еще не встречал человека, который говорит на этом языке так хорошо, как вы». Она сказала, «Я не говорю по-французски». Он говорит, «Да вы шутите». Она, «Нет, я не говорю по-французски». «Parlez vous français?» «Вот и все, что я знаю». Он сказал, «Вы говорили на идеальном французском». Для него это было знамением. Потом, посмотрев на нее, он сказал, «Не только это. Вы цитировали местописание на французском языке». Потом проповедник сказал, «Откройте Библии». И указал то самое место. Вы процитировали его до того, как он сказал. Для него это было знамением. Вам понятно? Именно эти языки проявились в день Пятидесятницы. Ученики были людьми необразованными, неграмотными. Но они идеально говорили на языках и диалектах иудеев, приехавших в Иерусалим со всего мира. Для них это было знамением. Что происходит? Эти необразованные люди, которые никогда не изучали мой язык, говорят на нем в совершенстве, как чудны дела Божьи. Это было для них знамением. И они спаслись. Это языки как знамение. Поняли? Следующее. Языки даются для истолкования. Они тоже для публичного служения. Это небесные языки, и им нет подобия здесь на земле. Вы спросите, небесные языки? Что, на небесах больше, чем один язык? Да, это так. Вы знаете о том, что у Иисуса есть имя, которого никто не знает, кроме Него? Вы знаете о том, что Он даст вам камень, на котором будет написано то, что будете знать только Он и вы? Итак, существуют небесные языки. Вы со мной? Не удивляйтесь этому. Я не знаю, как все это работает, но я точно знаю, что так сказано в Библии. Это когда человек начинает говорить на небесном языке. И это не такой язык, который не учили и не знаем мы, но другие знают. Нет, это совершенно другой язык, которого никто из живущих на лице земли не знает. И, честно говоря, это три оставшихся языка. Помню один случай, когда я был в Сингапуре. Говорю вам, сколько буду жить, не забуду этого. Я готовлюсь проповедовать в большой церкви. Там был балкон. Вдруг один человек начинает говорить на незнакомом языке. Это был не какой-то из земных, но небесный язык. Он был просто потрясающим. Я сижу там, и у меня волосы дыбом. И вот этот человек стал истолковывать язык. Вам необходимо понимать, этот язык нельзя перевести, его можно только истолковать, потому что это небесный язык. Он начал истолковывать, и его истолкование было тем самым посланием, которое я в тот вечер собирался проповедовать. Я говорю, «Боже ты мой!» У меня буквально волосы встали дыбом. Это языки для истолкования. Это один из семи даров Духа Святого, о котором говорится в первом послании Коринфянам. Именно об этой категории языков Павел задал вопрос. Все ли говорят языками? Давайте я все это прочту в контексте. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы, чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли говорят языками? О каких языках он говорит? О языках для публичного служения, о небесном языке, которого никто не понимает. Ответ — нет. Все ли истолкователи? Ответ — нет. Павел говорит о служебных дарах, которые Бог установил в церкви для публичного служения. Несомненно, не все апостолы, пророки, учителя, пасторы, не все обладают дарами чудотворения и исцеления. Не у всех есть дар говорения и истолкования небесных языков. Почему это так? Почему? Ответ в следующем стихе. Первое послание Коринфянам.
Ефесянам, 14 глава, 22-23 стихи. Павел сказал, «Итак, языки». Он говорит о языках для знамения, о первых, о которых я вам говорил. «Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих». Дальше он говорит, «Послушайте, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, теперь он говорит о языках для истолкования, о небесных языках. И войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы лишились рассудка?» Итак, он говорит, что языки для знамения. Затем, если вы будете говорить на языках, то люди подумают, что вы сумасшедшие. Если вы не знаете о том, что в Новом Завете четыре разных вида языков, то вы скажете, он сам себе противоречит. Итак, языки — суть знамения не для верующих. А потом, неверующие скажут, вы лишились рассудка? Он ведь противоречит себе. Нет, не противоречит. Первый вид, о котором он говорит, это что? Языки для знамения. Это когда вы говорите на другом языке этой земли, которому никогда не учились. Для того учителя французского это было знамение. Но если бы, когда пришел тот учитель французского, все мы говорили бы на небесном языке, он сказал бы, «Вы все лишились рассудка, вы сумасшедшие, верно?» Это два разных языка для публичного служения. Перейдем к третьему. Языки для личной молитвы. Павел говорит в первом послании к Коринфянам 14:15, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой, мое понимание, остается без плода». Что такое мое понимание? Это мой ум, правильно? Какой же тогда вывод? «Стану молиться». Тут написано «молиться», а не «говорить в собрании». «Стану молиться духом, стану молиться и умом», то есть на своем языке. «Буду петь духом, буду петь и умом», то есть на своем языке. Вот что Павел делает здесь. Он отождествляет языки как молитвенный язык. Вы со мной? Он говорит об этом в 14 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Минутку, с помощью двух других языков для публичного использования. Мы говорим людям. Когда тот парень в Сингапуре стал говорить с нами на языке, то хотя это был небесный язык, он говорил Божье послание к нам, к собранию верующих. И говоря с нами, истолковывал его. Когда апостолы в день Пятидесятницы говорили на языках для знамения, они говорили людям о чудесных делах Божьих. Павел сказал, «Когда вы молитесь на языках, говорите на языках то или другое. Когда вы молитесь на языках, вы говорите не людям, а Богу». Эти языки как молитвенный язык. Вам понятно? Говоря на языках для публичного использования, мы обращаемся к неверующим для знамения или к церкви для истолкования. Но молясь на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. А теперь послушайте, что говорит апостол Иуда. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Вот почему каждому верующему следует молиться на языках. Позвольте мне сделать утверждение. Люди говорят, «Джон, если я наполнен Духом Святым, значит ли это, что я буду говорить на языках?» Нет. Вот что я вам скажу. Человек может быть наполнен Духом Святым и при этом не говорить на языках. Почему? Он не плывет по течению реки. Подобно тому, как я могу войти в реку, но не плыть по ее течению. Почему? Потому что я не отдал себя в ее власть. Я скажу так, каждый человек, который был наполнен Духом, обладает способностью молиться на языках. Просто они не вошли в это. Ведь все происходит по вере. Вы со мной? Говорю ясно и недвусмысленно. Вы можете быть наполнены Духом и при этом не говорить на языках, потому что вы не отдали себя во власть его течению. Я расскажу об этом больше в следующей сессии. Хорошо, языки для ходатайства. Четвертый вид, тоже для личного использования. Также и Дух, это послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи, подкрепляет нас в немощах наших. А в чем наша мощь? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердце знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Здесь он говорит о языках для ходатайства. Я не забуду то время, когда был в студенческом клубе и проводил курсы изучения Библии для членов студенческого и женского клубов. За день до события я проповедовал о Духе Святом. На курсы приходила одна девушка. Ко мне на занятия приходили 60 студентов из студенческого и женского клубов. Эта девушка выросла в деноминации, в которой учили, что языки умолкли после того, как появилась Библия. И вот она стала ходить на курсы и слушать мои учения по Библии. Она сказала, «Да, вот же, тут написано о языках». В тот вечер она наполнилась Духом Святым. На следующее утро место, где она жила, находилось напротив нашего.
Меня разбудили по внутренней связи в 6:30 утра. Я студент колледжа и сплю до 8. Я оделся и, протирая глаза, вышел. Тут вижу эту девушку. Она такая радостная, просто сияет. Я спрашиваю, что происходит? Она говорит, Господь разбудил меня в 5:00, и я почувствовала побуждение молиться на языках. Я стала молиться на языках и почувствовала, что ходатайствую за кого-то. Я попросила Бога показать, за кого я молюсь. Господь сказал, ты молишься и ходатайствуешь за пожилого человека. Он на грани смерти. Она сказала, я продолжала молиться. В 6:00 мои соседки по комнате позвонили и сказали, что у ее дедушки случился сердечный приступ. Его срочно отвезли в больницу. Врачи спасли его, он остался жить. Она сказала, Дух Святой проговорил мне, ты молилась за него. Это языки для ходатайства. Я не знаю, что сейчас происходит с моей мамой, она во Флориде. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Калифорнии. Я не знаю, что происходит с моей сестрой в Мичигане. Я не знаю, что происходит с моим другом в Северной Каролине. Но знаете что? Дух Святой знает. И я могу ходатайствовать, если покорюсь Ему. Итак, сколько людей обкрадывают себя, веря в невежественные человеческие учения о том, что времена языков прошли. Но услышьте призыв прямо из сердца Божьего. Первое послание к Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Некоторые говорят, это Павел пишет от себя. Нет, ни одно место Писания не написано по воле человеческой, но все оно записано по вдохновению от Бога. Это призыв Бога. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Павел делает утверждение в первом послании к Коринфянам 12:1. «И на самом деле эти слова говорит Дух Божий. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных, о говорении на языках и о других дарах». Но в конце 14 главы 1 послания к Коринфянам он делает потрясающее утверждение. «А кто не разумеет, пусть не разумеет». Иначе говоря, если вы не хотите понимать, оставайтесь невежественными. Вы упустите реальную, чудесную возможность общаться со мной. Поэтому Павел сказал в 1 послании к Коринфянам 14:39, «Не запрещайте говорить языками». Почему Бог желает, чтобы мы все говорили языками? Об этом я расскажу на следующей сессии. До встречи!

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Топ-чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
2: Да.
1: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
2: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что он нам может дать по максимуму, и поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум, а все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, ну, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ, и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда, ну, раньше я, когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
1: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет. А и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда, если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
2: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то

0: моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть, если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо, для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это, ну, не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий
0: Да.
1: Александрович, вот тогда возникает вопрос, а есть разница между человеком, который, ну, встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс, ну, в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям, зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность
1: Разочарование, да, придет?
0: может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, да, еще наши темы.
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе, 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение». И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставит кого? Самого себя выше, чем желание других людей, выше, чем желание близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном. День бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении – это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание – это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том: «Просите, и дано будет вам». То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32, в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление его сердца, какова его воля по тому или иному поводу. Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас, ну, не скрывает, и он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это, скорее, это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что

0: В глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни, должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, во 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их, теперь окружают их дела их, они пред лицем моим». Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовым и к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать, очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
1: Иметь благодарное сердце.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прям вот здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор там в Идавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость, физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное…
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются, чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие, это поклонение Богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы, и там очень много людей, которые поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. Я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь, это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка,

0: порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел, что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
1: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
0: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
1: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они живут по течению. Вот сколько человек должен спать? Сколько хорошо бы ему заниматься спортом? Или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
0: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
1: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они спят пару часов, думают, все нормально.
0: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают

0: хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть, даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
1: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
0: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. Нужно понять, на что реагирует мое тело, тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
1: Да, вникая в себя и в учение. Да, да, занимайся с ним постоянно.
0: Точно, точно.
1: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
0: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь. Я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает. Не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов. Человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе, за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на трех уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
1: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божье благословение вам и до свидания.
0: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Без передышки. Как с помощью экономической войны заставить Иран сдаться? Также нарратив в Иудее и Самарии – это насилие поселенцев или пропагандистская стратегия? И еще, что ждет Иран в будущем? Анализ и Галя Кармона из Мемри. Также столкновение прошлого и настоящего во время поездки студентов в Польшу. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Ее ведущая я Крис Митчелл.
1: И я Джоли Стал.
0: Президент Трамп выводит экономическую войну против Ирана на новый уровень. Белый дом угрожает изолировать не только Иран, но и любую страну, которая помогает поддерживать его экономику, что поможет свергнуть режим без военного удара.
1: Американские войска обеспечивают проход танкеров через Ормузский пролив, а Израиль проводит красную линию в Сирии. Вот последние новости об этом.
0: Президент Трамп заявляет, что переговоры с Ираном сняты с повестки дня, поскольку его администрация готовит сокрушительную экономическую операцию. В Truth Social президент заявил, никто не предоставлял Исламской Республике Иран более благоприятной возможности для заключения соглашения. Но Тегеран не сумел ею воспользоваться. Теперь Трамп призывает к экономической войне и изоляции в беспрецедентных масштабах, предупреждая, что любая страна, ведущая дела с Ираном, столкнется с последствиями. Президент также заявляет, что Ирану никогда не будет позволено обладать ядерным оружием. Все очень просто. Они должны отказаться от ядерного оружия. У Ирана не должно его быть. Знаете почему? Потому что они его применят. Трамп сказал американским переговорщикам на неопределенный срок приостановить переговоры с Тегераном. Между тем, президент заявляет, что США контролируют Ормузский пролив и что из Персидского залива вновь вывозятся значительные объемы нефти. Что касается пролива, то прошлой ночью через него прошло много судов. Мы удерживаем пролив полностью, контролируем его. Ситуация не идеальная, но нефти много. Вооруженные силы США организовали морской коридор через Ормузский пролив, по которому ежедневно перевозится около 10 миллионов баррелей нефти. По имеющимся данным, каждую ночь вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. В Израиле внимание обращено на север. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль нанес удар по сирийской военно-воздушной базе Абу-Духур после того, как предупреждения о появлении турецких войск здесь остались без внимания. «Мы не допустим продвижения турецких войск на юг, поскольку это представляет для нас угрозу». Нетаньяху отметил, что Турция намерена закрепиться в Сирии вблизи границы с Израилем. Когда предупреждения об этом остались без внимания, он санкционировал военный удар и выступил с еще одним предупреждением. «Не делайте этого». Начштаба Цахала генерал-лейтенант Эйаль Замир отчеркнул красную линию Израиля, заявив, что Израиль не позволит враждебным силам закрепиться на наших границах. «Мы видим, что происходит, и следим за изменениями на Сирийском фронте». Также он отметил, что Израиль должен предотвратить возникновение какой-либо серьезной военной угрозы у своих границ. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что США дадут четкий сигнал по поводу экономического давления на Иран. «Это станет крупнейшей скоординированной экономической изоляцией в истории, и мы обращаемся ко всем странам. Вы либо с нами, либо против нас. Вы же хотите, чтобы этот кровожадный режим был свергнут?» Бессант заявляет, что план обяжет союзников США и другие страны прекратить любую экономическую деятельность с иранским режимом. «Если вы хотите вести с ними дела, перевод денег, покупка их нефти или морские перевозки, то Минфин и правительство США применят всю свою мощь для принятия мер против вас. Поэтому настало время для наших союзников и всего остального мира принять решение. Мы намерены раздавить экономику этого кровожадного режима». Министр иностранных дел Ирана осудил экономические угрозы со стороны США и заявил, что эта провальная политика вызовет еще большую враждебность среди иранцев. По другим сообщениям, иранское руководство приступило к внедрению таких мер, как распределение товаров, чтобы пережить экономический натиск, и делает ставку на то, что высокие цены на нефть вынудят Белый дом остановиться. Бесант отмечает, что у президента по-прежнему есть военный вариант, но полагает, что эта экономическая акция подействует на Иран так же, как подействовала на Венесуэлу и Кубу. Я считаю, что самые серьезные проблемы не возникнут внезапно и не будут исходить от Вашингтона или Израиля. Они связаны с усугублением политического и экономического разрыва между иранским правительством и иранским народом. Эксперт по Ближнему Востоку Амир Хамиди, уроженец Ирана, заявил в интервью, что экономическая ситуация и условия жизни в Иране просто ужасающие. Понятие безопасности отсутствует. Продолжаются казни, продолжаются заключения в тюрьмы, аресты. Цены растут с невероятной скоростью. Возникают проблемы с оплатой электроэнергии, покупкой продуктов и лекарств. Народ Ирана как цунами. Они просто на грани. Это преддверие взрыва. Хамиди считает, что протесты возобновятся. Совершенно верно, да. Это просто затишье перед землетрясением. Люди ждут, потому что им нечего терять. У них нет работы, нет будущего, нет вложений. Они думают только о том, как выжить, и у них нет свободы. И именно поэтому я думаю, что они готовы к новому шагу. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе «Всемирное возмущение. Что стоит за обвинениями в насилии со стороны поселенцев?» Джули, давайте поговорим о насилии со стороны поселенцев. Но сначала несколько слов

о последних новостях. Многие забывают о народе Ирана. Мы говорим об Ормузском проливе, о ценах на нефть и газ, и об экономическом судном дне, но народ

0: чтобы не было войны. Еще одна тема, о которой мы говорили, насилие со стороны поселенцев. Эта проблема существует уже много лет. И сейчас она особенно актуальна. Один американец арабского происхождения утверждает, что его дом на западном берегу, в арабской деревне Кусра, подвергся осаде. Посол Хакаби высказался по этому поводу, и в этом вопросе много противоречий.
1: Думаю, называть их террористами – это слишком. Да, то, что они сделали, неправильно. Но я бы не стала называть это именно осадой. Вся эта ситуация просто безумна. Все перевернуто с ног на голову, потому что именно палестинцы посылают детей на ужасные вещи. Это они с дошкольного возраста учат их убивать евреев. Потом, когда эти дети подрастают и становятся подростками, у них бушуют гормоны, и что они делают? Они выходят на улицу и начинают убивать евреев.
0: Мы беседовали с организацией «Регавим», представители которой признают, что насилие со стороны поселенцев действительно случается. Они осуждают такое положение дел, но это не полная картина. Вот отрывок из интервью с Мейером Дойчем, директором «Регавим». Наши сотрудники здесь, в офисе, более года изучали каждое из этих дел. И знаете что? Более 95% из этих дел, а их было более 8000, не имели никакого отношения ни к поселенцам, ни к насилию. Речь идет о докладе ООН за период с 2016 по 2023 год, в котором упоминается более 8300 случаев насилия со стороны поселенцев. И вот что они обнаружили, проанализировав данные из базы данных ООН. Под насилием со стороны поселенцев подразумевались подъем евреев на Храмовую гору, прокладка дороги израильскими властями, а также один случай, когда собака укусила палестинского рабочего в доме поселенца. Случай, который называют насилием со стороны поселенцев, преувеличенный. И он сказал: «Мы критикуем это, но это ничтожное меньшинство реальных проблем».
1: Я думаю, с одной стороны, это неправильно, но с другой, как на это реагирует общество? Израильское общество этого не одобряет. А вот с палестинской стороны, если кто-то взрывает автобус, расстреливает группу детей или взрывает кафе, люди выходят на улицы, раздают сладости и хвалят его. И правительство тоже его хвалит. Реакция совершенно разная.
0: Мы подготовим полный репортаж об этом. Одна из трагических ситуаций, связанных с этими инцидентами, произошла, когда двое палестинских подростков бросали бутылки с коктейлями Молотова в какой-то дом или рядом с домом, и, к сожалению, их застрелили. Потом появились сообщения о том, что Израиль убил двух подростков и одного молодого человека. Так что все зависит от того, как об этом сообщают. Вот еще один фрагмент. Это Наоми Кан, также из организации «Регавим», которая рассказывает о том, как все устроено, как в ЕС, так и в ООН, палестинской администрации и СМИ.
1: Это замкнутый круг. ООН получает отчеты от палестинской администрации и различных НПО, финансируемых ЕС. Она публикует их на бланках ООН и размещает на сайтах ООН. А затем иностранные правительства и ЕС заявляют: «Смотрите, раз ООН говорит, что это есть, значит, это есть». Но почему? Потому что изначально ЕС заплатил людям за создание этой нарративной линии. Отсюда до СМИ всего один шаг. А отсюда реальное влияние на изоляцию Израиля, торговое эмбарго, экономические санкции, международные трибуналы, обвинения в этнических чистках. Все основано на хорошо финансируемой, злонамеренно созданной версии событий, построенной на абсолютной лжи.
0: Мы представим полный репортаж по этой теме, но это своего рода замкнутый круг. Сначала НПО предоставляют доказательства, а затем СМИ их повторяют.
1: Да.
0: Далее в программе внимание приковано к промежуточным выборам, что стоит за стратегией иранского режима. Я в нашей студии вместе с

0: Галем Кармоном, основателем и президентом Мемри, Института исследований СМИ Ближнего Востока. Если вы еще не знакомы с этой организацией, рекомендую зайти на сайт memri.org. Игаль, расскажите о ходе войны с Ираном. В общем и целом, Иран хочет выйти из этой войны с грандиозной победой. Они хотят, чтобы их признали спонсорами своих прокси. Газы, Ливана, Хизбаллы, Хамаса. Президент, с другой стороны, хочет разрядить обстановку. Он не хочет смертей. Как я уже говорил, у него мирный подход. Но такой подход не работает в случае с террористами. Они понимают его следующим образом. Он хочет дожить до промежуточных выборов в условиях мира и низких цен на нефть. И они не позволят ему этого добиться. По моей оценке, до промежуточных выборов ситуация резко обострится. Расскажите, кто представители этого режима и какое место они занимают в исламском мире? Режим в Иране представляет собой меньшинство внутри меньшинства. Шииты составляют всего 10% мусульманского мира. И на протяжении веков большинство шиитов придерживались тихой линии, поскольку сунниты контролировали мусульманский мир. Шииты, не имея реальной власти, вели себя сдержанно и не выделялись. И так продолжалось до прихода к власти Хомейни. В изгнании его в некотором роде поддерживали французы. Это меньшинство внутри меньшинства. И если шииты в целом составляют 10%, то их доля даже не достигает 5%, но они захватили страну с населением в 90 миллионов человек и превратили ее в жестокую державу. Я сравниваю это с гитлеровским режимом, который начинался с ничтожного меньшинства головорезов, а затем захватил целую страну. Последний вопрос. Вы сказали, что они представляют меньшинство внутри меньшинства, но с другой стороны, если посмотреть на эти 90 миллионов, это множество этнических групп. Считаете ли вы, что они могут стать силой на местах, которая сможет свергнуть режим? Безусловно. Я считаю, что единственное решение проблемы Ирана, которое не будет преследовать нас, Америку, регион и других на протяжении многих поколений, это дойти до самого бункера и покончить с этим режимом. И это возможно. Нацизм был разгромлен, фашизм был разгромлен, имперская Япония, все они стали союзниками Америки, но не с помощью американских войск на их земле. Половина населения Ирана – это этнические меньшинства, стремящиеся к собственной независимости. Белуджи – более 30 миллионов человек, ахвазцы, азербайджанцы, курды – все они стремятся к независимости. Пришло время положить конец имперским амбициям персов, стремящихся править всем миром. Они даже отправили корабли в Антарктику. Пора остановить это безумное стремление, эту гонку за захват мира. Да, многие люди по всему миру и здесь, на Ближнем Востоке, с радостью стали бы свидетелями падения этого режима. Игаль Кармон, большое спасибо. Далее в программе. Прошлое и настоящее сталкиваются в нацистском лагере смерти, пока Израиль подвергается ракетному обстрелу. Психотравмы, связанные с жизнью под ракетными обстрелами, тяжело сказываются на душевном состоянии. Война меняет человека, но не обязательно навсегда. CBN Израиль ежедневно помогает израильтянам, предоставляя им психологическую помощь при ПТСР, продукты питания, жилье и многое другое.
1: Благодаря CBN мне удалось организовать дополнительные 30 часов терапии, которых раньше не было. Это группы по 3 ребенка и индивидуальные занятия с детьми. Мы считаем, что индивидуальные важнее. Это уже огромный шаг, ведь у нас...

0: нас не хватает ни терапевтов, ни помещений, ни животных. Эта терапия чрезвычайно полезна. А возможность привести животных — это не просто терапия, а нечто уникальное и эффективное.
1: Если вы хотите принять участие в деятельности CBN в Израиле, посетите наш сайт. Спасибо.
0: В то время как антисемитизм усиливается, Институт Израиля при университете Риджент знакомит студентов с тем, как жил еврейский народ до Второй мировой войны.
1: Во время поездки в Польшу, в лагерь смерти Майданек, они пережили неожиданную связь с современностью. Моя коллега Джули Стал подготовила репортаж об этом.
0: Организаторы выбрали Польшу, чтобы дать студентам возможность увидеть ключевые исторические события и показать, как живут евреи сегодня. Но даже несмотря на то, что им не удалось посетить Израиль, то, что неожиданно произошло во время их пребывания в одном из лагерей смерти, наглядно продемонстрировало связь между историей и сегодняшним днем. Мы хотели начать с Польши, чтобы студенты смогли увидеть, как жили евреи в Европе и какова была их жизнь в преддверии Холокоста. А затем мы хотели отвезти их в Израиль, чтобы они смогли увидеть настоящее и будущее евреев. Однако февральские столкновения с Ираном помешали посещению Израиля, поэтому Мишель Бахман продлила пребывание в Польше. В том числе мы посетили один из лагерей смерти под названием Майданек. И там произошло кое-что неожиданное. На вершине холма покоится прах убитых евреев. И с этой возвышенности приговоренные смотрели вниз на Люблин, живущий своей жизнью. Мы были свидетелями смерти и жизни. На этом самом месте стояли приговоренные. Мы говорили о прошлом, но то, что мы видели, было также актуально и сейчас. Мишель Бахман получала электронные уведомления. Пока мы поднимались на мемориал, где хранится прах евреев, мои Apple Watch получали уведомления о начале ракетной атаки. Вдруг Святой Дух просто проговорил мне: «Видишь, ничего не изменилось. Все по-прежнему». В рамках посещения могилы Майкл Эглаш, соучредитель IsraelAmbassadors.com, прочитал еврейскую молитву «Кадиш», после чего все помолились о безопасности Израиля. Мэдисон Хардиман и Эбигейл Томас рассказали, как этот момент повлиял на их жизнь. «Там целый город. Невозможно, чтобы люди не знали, что там происходит. Весь Майданек находился на холме. Но они предпочли промолчать». Когда смотрели на то место, где в один день погибло 18 тысяч евреев, на телефоне декана появились оповещения о ракетной атаке. Это подчеркнуло жестокость Холокоста и того, сколько людей погибло. А еще подчеркнуло, насколько широко это явление распространено и по сей день. Томас говорит, что эта поездка помогла ей определиться с будущим. Уходя оттуда, я понимала, что ухожу с миссией. И это не просто знание, это то, что я должна сделать в своей жизни. Это поддержка Израиля и рассказ о том, что на самом деле происходило во время Холокоста.
1: Впечатляющая история. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через новости и другие приложения. Молитесь о мудрости для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху.
0: Продолжайте молиться за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. И помните, что Бог, хранящий Израиля, не дремлет и не спит. Я Джули Стал.
1: Я Крис Митчелл. От имени всей нашей команды говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации Weekend. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы возвращаемся к нашим темам «Лицемерию.нет». И сегодня мы поговорим о таком, казалось бы, обыденном явлении, как притча. Ну, обыденном, по крайней мере, в жизни Христа. Он притчами говорил, притчами учил. Вот хотелось бы понять, что это такое притча для начала и зачем он использовал именно их.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: Иносказание, что ли, это какое-то получается, притча. То есть для того, чтобы донести до людей какой-то очень важный урок, он рассказывал им какую-то историю.
3: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
0: Ну, а нельзя было как-то прямо?
2: Может быть, не хотелось ему кого-то обидеть. Прямо сказать можно и обидеть кого-то.
4: Да. Притча – это короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение, премудрость.
1: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
4: Целый жанр, да, появился на Востоке, в древности, где любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями.
2: Угу. Любили? Может быть, это особенность культуры тогда?
4: Да,
2: такая,
4: это особенность культуры,
0: особенность,
4: кстати,
0: культуры.
4: В том числе.
0: Угу. Ну, то есть, они как бы так разговаривали притчами, да, получается?
2: Ну, видимо, это считалось признаком высокой мудрости, может быть, или что, я не знаю. Ну, если это культура, и Христос, оказавшись в этой культуре, он вынужден был просто тогда, ну, прибегать.
0: Но там сказано, что притча – это цель имеет какой он? То есть донести какой-то урок, так?
4: Нравственный урок, ну да.
0: Да, назидание какое-то нравственное, еще что-то. То есть из этой сказки человек должен что-то понять. Да, вот сказки, кстати, очень-очень близко, потому что я с детства еще, я много в детстве сказок читал, вот, и русских народов, народных, и народов мира. И частенько сказки заканчивались фразой, что сказка – ложь, да в ней намек. Угу. Добрым молодцам урок. У меня как бы такая ассоциация остается и с притчами, что притча, в принципе, это сказка, придуманная история, но в ней есть какой-то урок.
5: Вот восточный мудрец Хаджа Насреддин, всем известно, на слуху, да? Угу. Когда его спросили, с какого момента у человека появляется религиозное чувство, он ответил: когда его верблюду внутреннего долга наскучит пастись у водопада личных успехов и в роще обретенных добродетелей, тогда человек готов забраться, вернее, пересечь пустыню аскетизма, взобраться на хребет самоотречения, на белоснежных вершинах которого вьет гнездо орел богопознания. О, как закрутил Хаджа Насреддин.
1: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
2: Ну, давайте расшифровывать.
0: Ну, в принципе, он просто вставил по картинке между словами, которые для русского человека, допустим, убери все эти иллюстрации, будь понятно, собери оставшуюся фразу. Ну, для них, может быть, обязательно была иллюстрация.
2: Не, ну, можно, конечно, сказать короче было бы, но ведь красиво, как звучит.
0: Вот.
2: И приятно на слух ложится.
0: Вот.
2: И люди до сих пор цитируют таких людей. Ну, почему бы и нет?
0: То есть красоты ради, чтобы приятно на слух ложилось и чтобы цитировали?
2: Ну, я не думаю, что Христос из-за этого говорил притчами. Ему не нужно было прибегать к какой-то красоте фраз, там, выражений. Он и так был величайшим проповедником, что бы ни сказал, его всегда с удовольствием слушали.
0: Знаете, что меня настораживает во всей этой истории? Может быть, это чисто мое такое, не знаю, мои такие неправильные ассоциации. Но когда у меня фраза возникает «сказка – ложь», да в ней намек, то тут же сразу и притча – ложь. Вот. И когда начинаешь читать эти притчи, ну, понимаешь, да, истории придуманные. Вот. И тут же сразу вспоминаешь, а зачем ложь-то использовать для того, чтобы учить народ истине?
5: Но не на пустом же месте рождается все это. И любая притча, она ведь не просто так родилась, она имеет платформу, базу, основание. любой притчи Христа, если рассмотреть, мы в этом увидим эту платформу. Правда, некоторые буквально понимают притчу. Вот эта проблема при толковании. Угу. А так-то ведь она не на пустом месте. Все равно там есть какая-то база, какое-то основание.
0: Ну, возьмем, например, одну из самых противоречивых притч. Притча про богача и Лазаря. Там, с какой стороны ни подойди, все плохо. Если подойти буквально, плохо. Подойти с толкованием, с аллегорией, с каким-то иносказанием, тоже иди попробуй разбери.
5: А что на плохого?
0: Я предлагаю прочесть. Да, да. Притча про богача и Лазаря. Просто получается, что если уж и доносить до людей какие-то истины, то почему бы не делать это более прямо? А то уж получается такими загадками, что ученики-то не совсем понимали. Ну, по порядку.
2: Давайте прочитаем.
5: Прям всю главу, что ли?
0: Нет, конкретно притчу.
5: Саму притчу?
0: Да, зачем всю главу-то? Угу. Истории, в принципе, известные, много раз обсуждали.
5: С 19-го текста, да?
0: Да.
5: Некоторый человек был богат. Одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у него 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят».
0: Ну, начнем с того, что сказка-то интересная получилась. Умер богач, отправляется на какое-то лоно Авраамова, о котором ни до, ни после вообще никакой информации нет. То есть выдуманное место.
4: Нищий.
0: Да, нищий, да. Богач, соответственно, в ад. И вот они, один, значит, на лоне Авраама, непонятно, где это, что это, как.
5: Ну, рай,
0: это,
5: наверное.
0: Другой, наверное.
5: Ну, как иначе?
0: Ну, наверное. Хорошо, рай. Другой, значит, в аду, начинает между собой общаться.
5: Да, как-то.
0: То есть, находящийся в аду общается с находящимся в раю.
2: Ну, вот.
4: И смысл, ни одно, если, это аллегория, притча.
2: Да, если буквально понимать, то, конечно, вопросов
5: масса.
2: Множество.
0: О.
2: Если понимать как притчу, то все равно вопросы есть, конечно.
0: Все равно вопросы есть. А зачем? Зачем использовать ложь для того, чтобы показать какую-то, может быть, духовную истину? Ну, показал бы ее, сказав другой пример. А так начинает вводить в заблуждение людей, которые начинают понимать буквально. То есть создает, ну, вместо того, чтобы сказать прямо, он начинает говорить двояко. И, соответственно, часть людей понимает так, часть людей понимает эдак. И вводится в заблуждение.
5: Вот, допустим, не ложь, а иносказательно он говорил. Все же говорить, что Христос говорил ложь, будет неправдой. Христос никогда не говорил ложь. А вот что касается иносказания, да, конечно же. Тут факт налицо. И иносказание. Смысл иносказания зачем, да?
0: Ну, иносказание, пусть иносказание, вводить в заблуждение зачем?
2: Просто можно понять, наверное, что он хотел этим сказать, и потом станет ясно и понятно, почему он прибегал к этому иносказанию, а не прямо выражал свои какие-то мысли.
0: Ну, а что же там надо было тогда скрывать, если пришлось ему вот так вот выкручиваться-то? Что он не мог сказать прямо? Что вообще?
2: Что утаил?
5: Ну, наверное, в ту пору, в те времена, концепция ада и рая, в общем-то, была ведь предельно ясна на основании Ветхого Завета. Если так уж говорить.
0: Ну, давайте с этого.
5: Она понятна. Все ж таки на основании Священного Писания можно сделать заключение, что ад – это не что иное, как просто могила Ветхого, по крайней мере, Завета. Угу. Преисподняя, могила. Еврейское слово «шоул», как мне память не изменяет, да? Вот. Ад – могила. А что говорится о шоуле? Там есть жизнь какая-то вообще? Концепция шоула.
2: Нет жизни вообще.
5: Никакой. Там есть огонь? Какой там огонь? Там нет никакого огня. Священное Писание предельно
0: сказано,
5: ясно об этом.
0: Ты прах, и в прах возвратишься.
5: Все. Концепция понятна. Бог сказал Адаму, с Евой в Едемском саду, в день, в который вкусите смертью, да умрешь.
0: Вот,
5: Адам,
0: вот когда
5: да?
0: вся эта библейская концепция видна, что там ничего нет, Христос рассказывает притчу, как будто бы там что-то есть. Как будто бы там есть общение, как будто бы там есть какое-то продолжение жизни. Угу. Как будто там есть мучения, хотя сказано, что и мысли их исчезли.
4: В том, что это как сегодня. Сегодня же тоже есть Ветхий и Новый Завет, в котором четко изложено библейское учение, да, и о Шеоле, да, и о том, что такое рай, мы все понимаем, что это тоже буквальное

0: земля, восстановленная Богом после второго пришествия Христа. Но, тем не менее, параллельно с этим существует и верование в загробную жизнь бессмертной души, в ад, горящий огнем вечно.
1: Которые, между прочим, очень часто отсылаются к этой притче и пытаются основываться на этой притче.
0: Но дело в том, что как сегодня в это верили, так и тогда. Да? Так и тогда фарисеи, люди, окружавшие Христа, большинство из них вот находились под влиянием именно вот...
2: языческой культуры. Вавилонского, в частности, эпоса о загробной жизни. Да. Египетской философии, поскольку израильский народ был и там, и тут.
0: И Христос просто берет как бы понятные им иллюстрации, которые четко в их сознании, и, да, вот представление о рае, и Аде. И на их языке пытается донести до них какую-то идею.
1: То есть вы хотите сказать, что у них было некое подобное понимание о рае и Аде и о загробной жизни?
0: Конечно.
1: Вот такое, какое он проиллюстрировал?
0: Да, примерно такое, какое он проиллюстрировал.
2: Ну вот с учетом вот этих веяний вавилонского, повторюсь, эпоса и египетской философии.
1: Но почему он тогда и не сказал, что вот вы верите вот так и так, а на самом деле не надо в это верить, потому что истина в другом. Надо вот верить вот так, вот так, вот так. Как он делал в Нагорной проповеди? Он же сказал, вот сказано древним, а я вот говорю вам вот так вот. То есть он разоблачал их неправильное понимание и давал им открыто понять. Но почему он сейчас этого не делает?
0: Ну, рассказывая эту притчу, Христос преследует совершенно другую задачу. Он не преследует задачу раскрыть концепцию рая и ада, и загробной жизни. Он хочет показать о том, что решение о вечной жизни принимается сейчас, пока человек живой. Поэтому он совершенно не касается вопросов, не ставит задачу объяснить правильно, а берет знакомое людям понимание и на этой базе объясняет другую важную идею.
2: Да, и главная эта идея, что человек ничего уже не может изменить после смерти. Точка. Все. Оттуда к нам не переходят. И ходящие от нас перейти не смогут перейти. Граница, пропасть лежит. Изменить ничего нельзя. Поздно, как в народе говорят, пить боржоми, когда печень разрушена.
1: Ну вот интересно. Мы сейчас начинаем уже толковать, знаете как? То есть мы взяли одну часть эту притчи, удобную, казалось бы, нам, вот оттуда не переходят, это истина. А вот то, что они там разговаривают, это не истина, это аллегория.
0: Да, потому что это выводы из притчи.
2: Да.
0: Это же выводы, конец к притче. Да, что есть Моисей, пророки, его нужно слушать, и если придет воскресший из мертвых, он не поверит. Это вывод из притчи.
1: А общение, то, что пропасть, то, что не переходит, это внутри притчи, это общение
0: с базой. Притча. Это притча. Это содержание
1: притчи. Так почему часть притчи мы, значит, берем как истину, а часть притчи мы отвергаем как аллегорию?
2: Потому что есть Моисеи и пророки, которые четко все определили в Ветхом Завете. Концепция Шаола известна. Все, точка. О чем еще говорить? Это всем понятно. А что касается веяний, умонастроений различных, греческая философия тоже там имела место быть, да еще какая? Его концепция Платона, например, да? Она же закабалила весь мир вот этой настоящей ложью. То есть та же некромантия, она берет оттуда начало.
0: И еще, потому что поскольку это жанр притчи, у притчи есть определенный как бы закон о толковании притчи, да? Притча, содержание притчи никогда не воспринимается буквально. Это закон толкования притчи. И никогда Христос не претендовал рассказывать другие притчи, что их нужно понимать буквально.
1: Ну, раз уж мы коснулись притчи, может быть, тогда разберемся, с какой целью, раз цель у нас здесь неявная, то с какой целью он тогда вообще эту притчу произносил?
3: Ну вот, ее уже обозначили, чтобы показать, что решение человек принимает уже здесь, сейчас. Вот вы говорите, читали в детстве много сказок. Ну, там же понятно, что авторы, которые написали эти сказки, они прибегают к вымышленным персонажам и прочее, прочее. Угу. Но цель одна — преподнести какой-то урок. Мораль всегда есть. И басни даже взять, вот известные басни Крылова, там тоже все вымышленное. Вот. Но всегда есть мораль. Всегда есть определенный какой-то урок. Здесь тоже урок преподал Иисус Христос. И кто захотел прислушаться, тот понял, услышал.
1: Вот это еще один нюанс, в котором я усматриваю как раз-таки

0: Ну, лицемерие, не лицемерие, но, по крайней мере, некую непоследовательность. Потому что, казалось бы, он пришел и говорит, я пришел, чтобы исполнить закон. При этом начинает нарушать известные там принципы. Ну ладно, может быть, это люди нарушали закон, а он пришел для того, чтобы показать, как надо. Хорошо. Он пришел для того, чтобы объяснить людям, что есть Царствие Божие. И начинает это притчами объяснять, да как-то так, что только никто не понимает. Вот вы сказали, вот концепция Шеола, все вот оно в Писании есть, а однако ж не всем понятно. Мало того, что не всем понятно, ученики, ходящие рядом со Христом все эти 3 года с половиной, они не понимали, что он говорит в притчах. И они прямо к нему подходили и спрашивали, а разъясни нам вот эту притчу. Он потом другую рассказал, он говорит, а они опять к нему, а разъясни нам эту притчу. То есть он народу говорит в притчах, народ отпускает, ученики потом его мучают, потому что они тоже ничего не поняли. И он говорит им, ну вот, вот в очередной раз, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, а что бы значила притча сия? А он сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Угу. Вот евангелист Лука очень четко написал.
1: Ну а кто написал. Такие прочие? Прочие — это, может быть, те, которые и не хотят вникнуть, разобраться и принять эти слова к сердцу своему.
0: Ну, ничего себе. Я так понимаю, что там вообще никто ничего не понял. Потому что вот у нас стоят толпа людей, которые послушали и ушли. И Христос говорит, вот им в притчах, потому что они, видя, не видят и слыша, не понимают. А вам разъясню. И ученикам даже приходится разъяснять, потому что ученики не понимают.
2: И вместе с тем, вот этой притчи в 16 главе, последний текст, там, взять, если их рассмотреть в деталях. Если кто из мертвых придет, не поверят. Ведь Христос вскоре после этого что делает? Воскрешает Лазаря. И что захотели люди с Лазарем сделать? Как с ним поступить? Вот он воскрес из мертвых реально. 4 дня прошло. Все. Человек мертв на самом деле, потому что концепция уже у Евы тоже была. Смердит, уже тело разлагается. Все. И вот он встает, Лазарь, живой. И что люди захотели с ним сделать, те же книжники фарисеи?
0: Убить
2: Лазаря. Почему? Вот смотрите. Воскрес Лазарь из мертвых.
0: Ничего не понимают.
2: Воскрес Лазарь из мертвых. Они ищут его убить. Христос наперед сказал, что будет так. Не поверят. Люди запрограммированы на неверие кем-то. И сегодня концепция точно такая же, на неверие. Хотя вроде бы люди говорят, мы верующие. У массиса и посмотреть, да? Читают Священное Писание, а на самом-то деле веры-то там нет никакой. Есть только формы, порой бессмысленные обряды, которые, не зная где и когда, у кого заимствованы. И люди слепо этим обрядам следуют. Ничего не изменилось с тех пор. Все один в один, так и сегодня.
0: Да. И приходят люди порой к учителям, или в церкви, или к священникам, или еще к каким духовным преподавателям, которые как-то пытаются наставить человека в духовном плане, и ничего не понимают.
1: Нет, вот как раз те, которые приходят и спрашивают, я думаю, что они поймут.
0: Понимают.
1: Да. Те, которые изначально уже, ну, как-то поставили барьеры у себя в сознании, что вот этого не может быть, этого я уже в принципе не буду принимать. Но кто бы ему не объяснял, вот кто бы что ни говорил, там, наверное, уже никто не поможет.
2: И кто захотел понять, тот понял. Взять тот же пример Лазаря. Лазарь умирает. Христос приходит в Вифанию, в дом Марфы и Марии. Мария говорит, или Марфа говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Что Христос говорит ей? Воскреснет брат твой. Знаю, что воскреснет. Когда? При воскресении мертвых. Смотрите, концепция понятна и в Новом Завете. Четко определенно говорит, произносит слова, значит, сестра Лазаря, знаю, что воскреснет при воскресении. Всем понятно все было. Почему нет-то?
0: Потому что ученики приходят и спрашивают, разъясни.
3: Но это не к этой притче.
0: Нет, не к этой притче. Не к этой, я просто взял эту притчу как одну из самых таких спорных.
3: Я так понимаю, что некоторые притчи действительно были непонятны. И они требовали разъяснения. А другие притчи были понятны. Да. И я думаю, что вот эта притча им была понятна больше, чем
0: нам. Больше, чем нам.
3: Больше, да? Чем да. Нам.
0: Ну, вот интересно.
2: На самом деле так.
0: Но тогда почему? Если остаются притчи, требующие разъяснения.
3: Они те, которые требуют разъяснения, я так понимаю, они разъяснены Христом.
0: Но только ученикам.
1: Вообще, мне кажется,
3: так что... Так это же записано на страницах Библии, мы читаем.
2: Читайте все.
0: А тем людям, которые услышали, что, зря пришли?
3: А ученики дальше кому потом проповедовали?
1: Не зря, не зря. Его окружали действительно множество различных людей. Но правда не во всех вера. И сегодня не во всех вера.
2: Да.
1: Иисус никогда ничего не запутывает специально. Но каким-то, я не знаю, образом его слова поляризуют, что ли, людей. Вот человек с верой, он это принимает. Это может быть самый простой, неграмотный человек, но он вникает, потому что хочет. Ему понятно. Ему понятно то, что хочет донести до него Бог. Другие, пусть даже семи пядей во лбу, образованные, грамотные люди, но они могут и не понять какой-то простой вещи. Слова Христа поляризуют сами по себе людей. Вот знаете, какая штука? Вера — это вообще основа всех отношений на земле, правда же? Если у человека нет веры, ну, кто ему поможет?
0: Вот, ну, или доверие.
1: Вот например, мальчик сидит там на скамеечке у подъезда, соседка подходит к нему, говорит: а знаешь, вот твои родители – это не твои родители, тебя взяли из детдома. Угу. Он подойдет к родителям и скажет: мама, папа, вот мне так сказали. Родители ему будут говорить: ерунда, это тебе просто так вот специально сказали. Он скажет: нет, не верю. Ну, тогда давай мы тебе документы покажем. Документы показали. Он скажет: нет, не верю, потому что документы подделали. Давай ДНК сделай. И ДНК сделают. Он скажет: ерунда, подтасовка фактов. Деньги заплатили. Если нет веры у человека, вот ничто не поможет, ничто не убедит его, если нет веры.
2: Абсолютно верно. Как говорил Луи Пастер, французский биолог, естественный исследователь: я много исследовал, много изучил, и потому вера моя похожа на веру крестьянина. Но если бы я еще больше исследовал и еще больше изучил, моя вера была бы ничуть не больше веры простой женщины-крестьянки. Угу. Вот это вера простой женщины-крестьянки. Она вот не копается так, как мы порой копаем в Священном Писании, доискивая чего-то. Она верит. Вот моя мама имела образование 3 месяца первого класса. Она нисколько ни в чем никогда не колебалась. Однажды я спросил ее о природе Духа Святого. Я говорю: мама, как ты понимаешь Духа Святого? Она говорит: чего? Духа Святого? И мне и понимать не надо. Я знаю, что Он есть. Что Он меня воспитывает, наставляет. Что Он меня ведет ко спасению. Что мне еще нужно? Вот вера простой женщины-крестьянки. Она выше любой веры, любого профессора современного, богослова.
1: И вот, мне кажется, Иисус, Он всегда находил вот таких людей, простых, но имеющих веру.
3: Да, и дело в том, что еще притча, ее универсальность заключается в том, что и как простой человек, скажем, да, простой крестьянин, так как и богослов, такой как апостол Павел, да, для своего уровня образования и по отношению с Богом себя что-то извлечет. Именно на том уровне, на котором они находятся. Поэтому Христос и говорил притчами. Если люди приходили, да, если, во-первых, ученики не понимали, еще не значит, что люди не понимали. Да, еще неизвестно, у кого еще было больше веры на тот момент, да. Но, во-вторых, даже если люди были менее верующими там, и каким-то понятным, чем ученики, что-то каждый для себя черпал и брал на том уровне, на котором они находились. А когда ученики подходили ко Христу и спрашивали: разъясни, я так понимаю, что они просто хотели знать больше. Что-то они понимали, но они понимали, что они понимают не все. И хотели знать больше, поэтому они спрашивали. У них была такая возможность, и Христос им объяснял.
0: Единственное, что меня еще останавливает от того, чтобы сказать, что нет, вообще, ну, продолжить, как бы, отстаивать точку зрения непонятно, того, что это было непонятно никому, это то, что за Христом все-таки ходили толпы. Потому что если бы было действительно непонятно и неинтересно, и вообще ничего они не могли там найти, то никто давно бы не ходил бы. Конечно. За 3 года-то можно было бы уже точно определиться, надо мне это или нет. То есть, вот. Другое дело, вот это вот все богатство всего того, что он говорил, понять без разъяснения, порой не представляется возможным.
2: Ну вот у Христа ведь кроме 12 было еще 70 учеников. Шестая глава, по крайней мере, Евангелия от Иоанна об этом повествует четко и определенно. И когда Христос стал говорить о своем теле, да, что оно будет ломимо, и его нужно есть, и о той крови, которая будет пролита с Голгофского креста, ее надо пить, 70 человек оставили Христа и больше с ним не ходили. Видя это, Христос говорит 12, он их не убеждает, ничего, никакую экзегезу им не проводит. Может, и вы хотите уйти? Что Петр ответил? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Куда идти? Вот и нам сегодня.
0: Получается, что нам остается? Мы уверовали и познали, что Он есть истина, что вот это Слово есть истина. И если мы что-то в этом Слове недопонимаем, это еще не значит, что оно перестало быть истиной. Это значит, что мы что-то недопонимаем. И вот здесь есть смысл продолжать исследовать, продолжать общаться и вникать с целью глубже понять и больше понять, и больше познать. Потому что те ученики, которые остались и начали спрашивать «разъясни», они получили больше знаний, чем те, которые ушли и не стали разъяснить. Да. Те 70, которые ушли, они просто засомневались и развернулись, и ушли. А ведь могли бы попросить разъяснений.
2: Угу. Ну вот.
0: Могли бы.
2: Большей частью люди на земле занимаются богоборчеством. Угу. В поисках богопознания занимаются богоборчеством. И это серьезная проблема. Вот к тому же Хаджи на середину подошли его ученики и спрашивают, скажи нам, с какого момента у человека появляется любовь к Богу? И он ответил, с момента, когда его богопознание перестанет быть богоборчеством. Угу. Вот кажется богопознание, да? Люди исследуют, читают, перечитывают там целые тома, значит, литературы, комментарии всяких. А это всего лишь навсего богоборчество. А богопознание заключается только в одном. Верую, что Иисус Христос, Сын Божий. Кто так сказал?
0: Угу. Ну что ж, спасибо.
2: Этот, да. Эфиоплянин.
3: Да, и добавить, Господи, помоги моему неверию. Да? Да.
2: Все.
0: Ну, спасибо как за такое обсуждение. Вот, наше время уже закончилось, поэтому будем ждать следующих встреч.

Можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас очень популярны такие понятия, как карма, нирвана, касты. Но знаем ли мы, что на самом деле они означают, и стоит ли приобщаться к этим учениям? Многие понятия и практики индуизма настолько проникли в нашу повседневную жизнь, что мы с ними сроднились. Мы их практикуем, советуем другим людям, не задумываясь, относятся ли эти практики к языческому поклонению. Мы разберем практически образ жизни, основанный на этих убеждениях, и сможем сделать выводы для себя, стоит ли придерживаться данных убеждений и противоречат ли они христианским. Философия индуизма, проникшая в нашу христианскую культуру, такие как реинкарнация, нирвана, зачем нам знать о них? В Колоссянам во 2 главе написано: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Что же такое индуизм? Индуизм – это третья по величине религия мира. Она насчитывает более 1 200 000 000 последователей. Это комплексная система верований, которая включает в себя различные философии, ритуалы, астрологию, гадания, места паломничества, а также общие текстовые источники, которые включают теологию, метафизику, мифологию, ведические обряды, такие как йогу, мудры, ритуалы, даже сексуального характера, такие как тантра-йога, трансцендентную медитацию, одержимость, животные и человеческие жертвоприношения, поклонение идолам и другие языческие практики. Многие утверждают, что индусы также поклоняются Иисусу Христу, и Бог Библии – это верховное божество Брахман. Бог Библии не Брахман. Брахман, по определению индуизма, это высшая реальность, безличное, абсолютное духовное начало в древнеиндийском религиозном умозрении. Брахман не личность. Брахман свободен от качеств, действия, невыразим в положительных терминах. Чаще всего брахман определяется отрицательно: непознаваемый, непроявленный, нерожденный и лишенный образа. Иными словами, можно сказать, что брахман — это ничто и все одновременно. Его нельзя познать. В отличие от божества брахмана, который является всем и ничем одновременно, Господь Бог Библии является личностью и обладает характером и положительными качествами. Он приглашает каждого человека узнать его. Об этом написано в книге Исход, 34 глава. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Брахман — это еще и Вселенная. Вся эта Вселенная — это Брахман. В состоянии покоя пусть каждый поклоняется ему, как Таджалану, сказано в Чхандадоге Упанишада. Это религиозные писания индуизма, что противоречит Библии. В Библии же написано: «Прежде, нежели родились горы, ты образовал землю и вселенную, и от века до века ты Бог» в Псалме 89. «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей», написано в Псалме 95. То есть Бог не вселенная, он ее создал. Большой вклад в замешательство по этому вопросу внесла Блаватская Елена, оккультист, спирит, медиум, основатель теории расизма, автор множества книг по спиритизму и оккультизму. Влияние Блаватской простиралось далеко за пределы теософских кругов и проявилось в идеологиях неоиндуизма и нацизма. Блаватская пишет, например: «На вершине нынешнего цикла человечества находятся арийцы, а отдельные расы людей Блаватская называет их полуживотными или полулюдьми. Например, некоторые аборигены Австралии и Тасмании, по ее мнению, просто нелюди».
можно считать Блаватскую идейным вдохновителем Адольфа Гитлера. В своей книге «Тайная доктрина» Блаватская рассматривает иудейскую веру как вредную для человеческой духовности. Блаватская была ярым приверженцем спиритизма. Она пишет: «Я клянусь навсегда покончить с подобными сеансами. Они слишком опасны, а у меня нет опыта и не хватает сил, чтобы справляться с нечистыми духами, которые могут подступиться к моим друзьям во время таких собраний». То есть Блаватская, по сути, получала информацию от нечистых духов, как она и подтвердила. Христос никогда не был в Индии. Многие считают, что Христос побывал в Индии и исповедует индуизм. Об этом написал Натович, который известен написанной по-французски книгой «Неизвестная жизнь Иисуса Христа» или «Тибетское Евангелие». В ней он утверждает, что в неизвестные годы Иисуса он уехал из Галилеи в Индию и учился у буддистов и индуистов, прежде чем вернуться в Иудею, и похоронен в Кашмире, штат в Индии. Среди современных ученых существует единодушное мнение, что рассказ Натовича о путешествиях Иисуса в Индию был мистификацией. Один из ученых сказал об открытии Натовича следующее: «Сегодня на планете нет ни одного признанного ученого, у которого были бы какие-либо сомнения по этому поводу. Вся история была придумана Натовичем, который заработал много денег и значительную известность в своей мистификации». Это сказал Барт Эрман, библеист, специалист по текстологии Нового Завета. Еще одна попытка лишить Христа божественности и святости – записать его в аватары. Христос не аватар. Аватар, напомним, это термин философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в материальной форме, в том числе в человеческом обличии. В Индии много разных воплощений божеств.

В духовном поиске, говорит он, надо нырнуть как можно глубже и погрузиться в сатья саи, дабы пожать плоды присутствия аватара на земле. Источники часто описывают последователей Саибабы как движение. Сатья Саибаба утверждал, что является реинкарнацией Саибабы и Ширди или аватаром божества Шивы. Никто из людей, данных людей, не жил святой жизнью без греха, в отличие от Иисуса Христа. Напротив, их жизнь отличалась роскошью, использованием других людей, извращениями и преступлениями. Как правило, они объявляли себя богами или аватарами и требовали к себе поклонения. А Христа представляют как одного из других аватаров, в которых также необходимо верить, наряду с Кришной, Буддой и Рамой. По словам оккультиста и эзотерика Елены Блаватской, Христос в сущности состояние энергии, следовательно, каждый человек есть потенциальный Христос, говорит Елена Блаватская в своей книге «Тайная доктрина». То есть цель данного учения – лишить Христа его божественности и посредничества как единственного Сына Божьего и посредника между Богом и человеком. В рамках индуизма сам человек является Буддой, Христом и не нуждается в Спасителе. Но в первом послании Иоанна, в 3 главе написано: «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Учение об реинкарнации, еще одно заблуждение, зародилось еще в древнем Вавилоне, Египте и продолжилось также в индуизме. Переселение душ является одним из основных понятий индуизма. Согласно индуистским представлениям, душа, атма, переселяется в другое тело. Так она жизнь за жизнью принимает различные тела, лучшие или худшие, в зависимости от ее деяний в предыдущих воплощениях. С точки зрения справедливости нет никакой логики, даже если представить, что в следующей жизни, например, человек родится тараканом, то у этого таракана, простите, нет сознания своих ошибок и желания исправиться или покаяться. Каким образом благодаря реинкарнации вершится справедливость? Невозможно это себе представить. Вера в реинкарнацию стала источником одного из жесточайших обычаев в мире – обычаи сати. А что же Библия говорит о смерти и реинкарнации? О том, что мертвые спят и не перерождаются. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли. И нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Перейдем теперь к понятию нирвана. Нирвана или ниббана означает с санскрита угасание, прекращение, отсутствие волнения, беспокойства, неудовлетворенности, нетерпения и страстей. Один из выдающихся индийских мыслителей, Нагарджуна, написал следующее определение нирваны. «Неверно, что нирвана есть небытие. Но разве можно представить ее бытие? Прекращение раздумий о бытии и небытии называется нирваной. Иными словами, вам предлагают смерть при жизни, называя жизнь и все, что в ней, иллюзией. Следуя данным учениям, люди отказываются, по сути, от своих родных, становятся жестокими по отношению к страданиям окружающих. Ведь это же майя, иллюзия, вы и все, что вас окружает. В отличие от Бога Библии, который предлагает жизнь иного рода, жизнь вечную со Христом, без страданий, болезней и смерти. Библейское учение о вечной жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим», написано в послании к римлянам в 6 главе. Источники всех этих верований и практик – языческая религия индуизм. И практикуя их, мы неизбежно столкнемся с выбором – оставаться верным Богу и его принципам или перенять обычаи, которые противоречат христианству.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на новую сессию. Мы продолжаем то, о чем начали говорить. Давайте я сделаю обзор того, о чем шла речь. Иисус сказал, что Его уход для нашей пользы. Почему? Потому что если бы Он не ушел, то не послал бы на землю Духа Святого. Знаете, если бы Иисус остался, нам пришлось бы лететь в Израиль, занимать очередь, и на то, чтобы дождаться разговора с Ним, могло бы уйти 2 месяца. По этой причине апостол Павел сделал такое утверждение. «Общение Святого Духа да будет со всеми вами». «Общение» — это греческое слово «кайнония», которое значит «товарищеские отношения», «коммуникация», «близость», «делиться друг с другом», «социальное общение», «соработничество», «совместное участие», «близкая взаимная связь». Мы разбили их на 3 главные категории. Категория номер 1 — общение, категория номер 2 — соработничество, и 3-я, о которой я с радостью расскажу на этой сессии, — близость. Во-первых, общение. Общение значит отношения, дружба. Оно значит делиться друг с другом. Это взаимное информирование. Мы видим утверждение, которое сделал Павел о том, что Дух Святой говорил ему по всем городам, что его ожидают узы и скорби. Мы видим, как Дух Святой воспретил им идти в определенные города. Мы видим конкретную ситуацию, когда Дух Святой сказал Филиппу, «Пойди и пристань к сей колеснице». Второе слово — «соработничество». Соработничество — это значит работать вместе. Это значит, что мы вместе, товарищи. Он старший соработник в международном служении, посланник. Я всегда люблю говорить на собрании сотрудников. У нас есть Дух Святой, мы приветствуем Его. И я говорю, ты здесь главный. Ты тот, кто будет определять все, потому что ты верховный владыка этого служения, моей жизни и моей семьи. Аминь. Соработники работают вместе. Мы видим в 1 Коринфянам 3:9, «Ибо мы соработники у Бога». Это потрясающее утверждение. Понимаете, апостолы знали Духа Святого настолько хорошо, что говорили, «Ибо угодно Святому Духу и нам». А они были способны представлять Его даже без того, что они говорили. Настолько хорошо они знали Его. И далее мы смотрим на людей, пытающихся иметь отношения с Иисусом без Духа Святого. Как печально. Потому что в этом случае христианство становится сухим. Такие люди не пришли к познанию личности, они пришли к познанию исторической фигуры из книги. Я помню, что до того, как стал очень близок к Духу Святому, я, читая Библию, думал, «Я люблю Бога всем своим сердцем, но все это как-то сухо». Знаете, Библия никогда не была сухой с тех пор, как Дух Святой со всей полнотой пришел, чтобы пребывать в моей жизни. Это глубже, чем соработничество. Это приближается к тесной взаимной связи. Я говорил о себе и о Лизе. У нас взаимная связь. Я люблю тот факт, что когда люди слышат Джон Бивир, они думают Лиза Бивир. Когда они слышат Лиза Бивир, они думают Джон Бивир. Точно так, как если вы слышите Ринга, вы думаете о Поле Маккартни и о Битлз. Если вы слышите Керли, вы думаете о Моу и как звали другого? Лэри. Лэри, да. Тесная взаимная связь, но это идет глубже. Когда у вас коммуникация, когда у вас соработничество с Духом Святым, и вы общаетесь с Ним, тогда происходит вот что. Люди знают о вашем соработничестве с Ним. Есть служители Евангелия, я должен сказать. Когда я вижу их, то понимаю, что у них настоящее тесное соработничество с Духом Святым. Вы ощущаете Его присутствие. Знаете, мы что-то сделали в нашей церкви, что меня очень-очень интересует, и это вот что. Я верю, что нам необходимы замечательные атмосферы в наших церквях. И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые

И я верю, что в прошедшие 10 лет, говорю вам, я верю, что Богу это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые

это угодно. Мне так нравится атмосфера, которую мы создаем, свет, дымовой эффект, замечательное поклонение. Но знаете что? Я вижу, что некоторые лидеры довольствуются атмосферой, обменивая присел такой свет. Когда мы с Лизой молимся вместе, вы знаете, все лидеры нашего служения молятся каждое утро. Почему? Тому есть причина. Я хочу, чтобы мои сотрудники были связаны духовно. Вам понятно? Когда вы говорите с людьми о Слове Божьем и вместе молитесь, вы соединяетесь с ними на духовном уровне. Понятно, о чем я говорю? А почему? Потому что вы не знаете человека до тех пор, пока не узнаете его дух. Знаете, что интересно? Люди подходят и начинают говорить со мной из Библии. А я знаю, что они говорят из своей головы. Знаете почему? Потому что то, что они говорят, очень утомительно. Мой разум быстро утомляется. Но вот ко мне подходят люди и говорят из своего духа. С такими людьми я могу говорить часами. С Лизой я могу говорить о слове часами. И при этом не уставать. В первом послании Коринфянам 2.11 сказано, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Апостол говорит, как и в случае с человеком, как вы можете знать Бога, если вы не знаете Духа Божия? Потому что никто не знает Божьих мыслей, кроме Духа Божия. И дальше он продолжает и говорит, «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Вы понимаете, о чем речь? Я говорю, вы понимаете? Как видите, Павел достиг этого уровня. Он сделал такое утверждение. Он сказал, «Но да будет известно вам, братья, что Евангелие, которое я проповедую, не от человеков. Я принял его не от людей, и меня не обучали ему. Я принял его по откровению. Он получил его от Духа Божьего». Верно? Павел достигает такой глубины взаимоотношений с Иисусом. Эти отношения настолько глубоки, что Петр к концу своей жизни пишет, «Этот человек, Павел, он знает Иисуса настолько хорошо, настолько глубоко, что кое-что из написанного им я не понимаю». Я вам прочту второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, некоторые из его комментариев трудны для понимания». Что здесь происходит? Вероятно, Петр по-прежнему мысленно возвращается к временам, когда они ходили вместе с Иисусом по берегам Галилейского моря, к тому времени, когда они были с Иисусом, и Господь накормил 5000 человек. Он постоянно обращается к этим воспоминаниям, и они мешают ему пойти глубже. Понимаете, Иисус говорит, «Блаженны невидевшие». Иными словами, ты сможешь пойти в наших отношениях глубже, если мы будем связаны на духовном уровне, а не на уровне физического видения. Так что Бог в своей благости. Знаете, что Он сделал? Он сказал, «Я понимаю, вы по плоти. Поймите меня правильно, однажды у нас будет духовное тело, и это духовное тело будет искупленным». Вы знаете о том, что физическое тело, в котором вы сейчас, не искуплено. Ваш дух искуплен. Он есть точный образ и подобие Иисуса. Ваша душа в процессе искупления. Она сейчас в процессе преображения. Но ваше физическое тело не искуплено. Вы покупаете новую машину, но через неделю она для вас как старая шляпа. Почему? Потому что физическое устает. Физическое не в состоянии пойти глубоко, верно? Поэтому Бог говорит, «Я не буду открываться им физически. Я покажу им мои глубокие истины Духом Моим, с тем, чтобы они знали меня по-настоящему». Бог говорит, «У меня будут с тобой отношения на расстоянии, чтобы ты узнал мое сердце, чтобы ты узнал мое сердце с тем, чтобы когда дело дойдет до брака, наш брак был хорошим». Потому что, как вы понимаете, я сказал, что один из лучших браков — это те, которые начинались с отношений на расстоянии. Поэтому Бог говорит, «Мне не нужно твое физическое, оно не искуплено». Оно тебе только мешает. Иисус не упрекает Фому, Он говорит, «Фома, ты не сможешь узнать меня глубоко, если будешь жить только в этой физической сфере. Тебе надо войти в сферу Духа». Поэтому Павел пишет, «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Мы знаем Его через Дух живого Бога. Почему? Потому что Павел говорит, «Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Дух
духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам.

от Бога, и интимные секреты его сердца, и так далее, и так далее, и так далее. Так что если вы хотите глубоких отношений с Богом, я говорю не о какой-то странной мистике, я говорю о настоящем познании Бога. Вы должны знать его через Дух Божий, потому что никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Увидимся на следующей сессии.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Кортни.

Сейчас вы услышите песню «Мечтай о великом». Это моя самая любимая песня. Когда вы мечтаете, вы можете мечтать о большом, потому что с Богом возможно все. Я осознала, что неважно, что меня окружает, что люди думают обо мне, Бог все равно может исполнить мои мечты. Я хотела быть певицей, хотела приезжать в разные церкви и петь, но я думала, что могу быть только лидером прославления в моей родной церкви. И это все, что есть для меня у Бога. Так что если вы боретесь с этим, вы думаете, что нельзя мечтать о большом, и у вас мелкие мечты из-за того, что вы смирились с мелким. Мечтайте о великом, потому что с нашим Богом возможно все. Я действительно верю в это правда. Мечтайте о великом. Надеюсь, вам понравится.

Вы только что слышали одну из моих новых песен «Больше для тебя». Я люблю эту песню. Надеюсь, она и вам понравилась так же. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Там есть ссылки на мой Твиттер, Фейсбук, фотографии, музыку, видео. Там есть все. Я хотела бы встретиться с вами на концерте. Посмотрите мое расписание. Следующая песня называется «После вечеринки». Я люблю ее и надеюсь, вам она тоже понравится.

0: идет дождь, вода шумит, и Барри храпит. Ах, мокровато.
1: Что?
2: На вопросы. С головы.
1: Вот это да.
0: Та птица или поет во сне, или очень мелодично храпит.
2: Не выходит с головы.

0: Вы тоже слышите этот шум?
1: Бонжур, мои пернатые друзья.
0: Так это ты там пел?
1: Уи, рад, что понравилось.
0: Я не сказал, что нам понравилось.
1: О, я вижу, хотя на самом деле ничего не вижу. Видите ли, я слепой. Меня зовут Люк. А как зовут вас?
0: Если хочешь знать, как меня зовут, то я широко известен под...

0: именем Крейг, лидер удодов, самых царственных птиц на этом озере.
1: Что ж, Крейг, не мог бы ты дать какой-нибудь пищи бедной слепой птице, которой предстоит долгий путь и которая лишена возможности как видеть, так и летать? Я с удовольствием расплачусь за ужин пением. Я так давно...
0: Не пой! И лишней еды у нас нет. Плыви отсюда.
1: Месье, неужели у вас нет ничего для бедного голодного пернатого друга?
0: Единственное, что я могу дать нищему, это совет. Убирайся с этого озера. Прощай.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто там плескается такой большой? Я всего лишь бедный путник в поисках знаменитого голубя. Кто бы ты ни был, не трогай меня.
2: Хм, я тебя не трону.
1: О, святая корова, святая скумбрия размером с корову. Кто бы ты ни был, не трогай меня.
3: Это мой брат Джейкоб. Мы хотим тебе помочь.
1: Кошмар! Только не ешьте меня!
3: Ну, нет! Не волнуйся, парниша! Можешь остаться с нами!
2: Только держись крепче!
1: Мне кажется, мы как будто оторвались от земли!
3: Так оно и есть! Ты летишь на клюве Джека, и мы пересекаем большое озеро!
1: О, на миг мне показалось, что вы сказали, будто мы летим! Ну, земля внизу, ветер в лицо, жучки в клюве. C'est impossible! Я лечу!
4: Попробуй-ка виноград. Очень вкусный.
5: Не едой единой живет птица.
4: Разумеется, но не здесь, в пустыне.
5: Я летаю верой, а не зрением.
4: Но ты, должно быть, голоден.
5: Моя пища не от мира этого.
4: Нет мира сего, как загадочно. Ах, что же он постоянно говорит загадками?
6: Прошу на берег.
7: Чего бы ты хотел поесть? У нас есть серые семена, черные червячки и голубая голубика.
1: Так кормят после каждого полета. Кто вы, птицы? И что вы здесь делаете?
8: Живем здесь. Рекомендую голубику.
6: Итак, зачем ты ищешь Есада?
1: Есада? Так его зовут. Ну, я еще никогда не летал. Я надеюсь, он сможет научить меня. Но после полета с Джеком я уже не так в этом уверен. Там довольно-таки страшно.
2: Летать — это здорово. Надо только набить крыло.
1: В этом моя проблема. Я слепой, и потому бьюсь крыльями обо все. Ветки, растения, деревья. Последний раз, когда я пробовал летать, я врезался в розовый куст. Ай-яй-яй-яй-яй, ненавижу шипы. Так что... Он сможет мне помочь?
6: Если кто и поможет, так это и Есада.
4: Я тут подумал, ты прав. Мы все должны соблюдать правила.
5: Правда?
4: Да, но никто не сможет. Это невозможно. Все проиграют, и тогда они поймут, что этот мир не любит неудачников.
5: А я люблю неудачников и бедняков. И нуждающихся, и страдающих.
4: Потому-то успешные птицы и близко к тебе не подойдут. Сколько из твоих друзей занимает высокое положение в птичьем мире? Удоды тебя ненавидят? Разве не лучше было бы, если бы они тебя любили?
5: Популярность — это еще не все.
4: Еще как все. Я могу тебе показать, как быть популярным. А будешь и дальше носиться со свитками, у тебя вообще друзей не останется. Вокруг тебя никого не будет так же, как и в этой пустыне.
5: Если буду продолжать изучать эти свитки, то друзей будет больше, чем песчинок в пустыне.

0: Нет другой такой нектарницы, как Мэгги. Она всегда готова помочь, чем только может.
1: Привет.
2: Салю. Ты Мэгги, да?
1: Правильно. О чем ты думаешь?
2: О полетах. Я мечтаю, что однажды и Есада поможет мне начать летать, как Джек. Наверное, так потрясающе видеть весь мир сверху.
1: Прекрасная мечта.

0: я сюда?
1: Ты вернулся.
2: Как путешествие?
3: Заманчиво.
1: Вот это Люк.
4: И у него большая мечта.
3: Привет, Люк. Чем я могу тебе помочь?
5: Я хочу быть птицей, способной позаботиться о себе и летать по воздуху. Я знаю, ты можешь мне помочь.
3: Хоть ты и маленький, но у тебя большое сердце. Следуй за мной, зяблик. Барри, у меня для тебя задание. Люк, я измажу твои глаза грязью.
5: Грязью? В самом деле? Лябу!
3: Не двигайся. Хорошо. А теперь окунись и смой грязь в озере.
5: Теперь что я должен сделать, чтобы взлететь? Стойте. Я вижу. Я вижу! Я действительно вижу! Я вижу! Я вижу!

0: Но как только Люк, омывшись от грязи, стал смотреть на мир ясными и чистыми глазами, заявились у Доды.
1: Мы хотим, чтобы эта слепая птица убралась с нашего озера. Она опасна.
2: Здесь нет слепых. Я был слеп, но теперь я вижу.
1: Что? Это невозможно. Может быть, ты и не был слепым? Возможно, ты просто пытался нас обмануть?
3: Почему бы вам не спросить его родителей?
4: Сынок, здравствуй, Люк.
2: Мама, ты такая красивая, такая красочная и молодая.
4: Сын мой, тебе так идет быть зрячим.
2: Папа, о, папа, именно таким я тебя и представлял. Сильным, благородным и немногословным.
3: Невозможно исцелить птицу, которая родилась слепой.
2: Одно знаю, я был слеп.

0: А теперь я вижу.
1: Никто не исцелит птицу, которая родилась слепой. Никто.
2: И Есада открыл нам глаза на удивительный мир, что нас окружает. И показал, что чудеса могут происходить, когда мы полагаемся на него.
3: Мультфильм дублирован студией Эммануил. Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Александр Павлик, Наталья Романько. Песни исполняли Александр Павлик и Яна Перетядько. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин. Мечта. А эта история произошла с песиком Тоби. Кстати, вы его уже должны знать. Как-то я вам рассказывала о Тоби и его тяжелой ноше. Но сегодня не об этом. Я расскажу вам о новом приключении Тоби. Сегодня Тоби вместе со своими друзьями играл во дворе. Вдоволь набегавшись, ребята присели на лужайку и рассказывали истории друг другу. Сначала говорили о своих приключениях, а потом стали рассказывать о своих мечтах. Эта тема очень оживила разговор, ведь каждый из них мечтал, и каждый хотел рассказать о своей мечте. Первый рассказал о своей мечте Гарри.
1: Я мечтаю о игровой приставке, ребята.
2: А я мечтаю петь на сцене.
0: Сказала мечтательно Стефа.
3: А мы хотим скейты.
0: Сказали в один голос братья-близнецы Пудели.
1: А я мечтаю летать.
0: Сказал Тоби и закрыл глаза. Услышав это, все стали смеяться над Тоби.
1: Ой, ну ты даешь, ты же не ворона.
0: От души хохотал Гарри.
4: И не летучая мышь.
5: Или ты хочешь быть летучей собакой?
0: Смеялись братья Пудели.
1: О, летучая собака, прикольно.
0: Тоби удивился, что друзья так прореагировали на его мечту. Каждый день Тоби выходил после школы играть. Иногда его дразнили летающей собакой.
3: Летучая собака!
2: Летающая собака!
0: Тоби старался не обижаться, хотя ему было очень неприятно. Но однажды он очень расстроился. Тоби заметил, что потихоньку мечты его друзей сбываются. Стефа пела на сцене на школьном празднике. У Гарри появилась игровая приставка, а Пудели уже осваивали новый вид транспорта – скейты. Нет-нет-нет, не подумайте ничего плохого о Тоби. Он был искренне рад за друзей. Его огорчало, что его мечта не сбывается. Дома задумчивый Тоби сидел на диване.
6: Тоби, все в порядке? Мне показалось, что ты грустный.
0: Спросил папа и присел возле него на диван.
1: Я мечтаю.
6: Мечтаешь? О, это очень хорошо.
0: Сказал папа. Тоби

0: рассказал о своей мечте, о том, что над ним любят подшутить по этому поводу, и что мечты его друзей уже сбылись, а его, скорее всего, останется всего лишь мечтой. Папа, выслушав, сказал:
1: «Ну, у тебя большая мечта, а для большой мечты нужно время. Даже самая невероятная мечта когда-то может стать реальностью. Не огорчайся, верь, и когда-то она обязательно исполнится».
0: Проходили дни и недели, Тоби продолжал мечтать. Однажды в субботу папа разбудил Тоби очень рано.
2: «Ну, сегодня же выходной, пап. Ну, я спать хочу», —
0: бормотал сонный песик.
1: «Вставай», —
0: сказал папа.
1: «Вставай, сынок, ты не пожалеешь».
0: Тоби быстро встал и собрался. Вместе с папой они приехали в очень необычное место – на аэродром. Это место, где живут самолеты. У Тоби от волнения сердце чуть из груди не вылетело. Там было так интересно. Их встретил пилот, он представился и выдал им всем по рюкзаку. Все вместе они сели в самолет и поднялись высоко в небо. Тоби смотрел на землю. Она была такая красивая и необычная.
2: «Папа, папа, моя мечта сбылась! Я летаю!» —
0: с восторгом говорил Тоби.
1: «Еще не совсем, сынок. Сынок, скоро она действительно полностью исполнится. В твоем рюкзаке парашют. И сейчас мы сможем действительно полетать».
0: Это было так захватывающе и волнующе. Выполнив все рекомендации инструктора, Тоби вместе с папой спрыгнули с самолета и раскрыли парашют. Тоби действительно летел. Это было такое замечательное чувство. Он был счастлив.
2: «Папа! Папа! Ух ты! Моя мечта сбылась! Ух, здорово! Ух, как мне нравится! Я летаю! Ух ты! Вау-вау-вау! Уху!» —
0: кричал счастливый Тоби.
2: «Я лечу! Я лечу! Как здорово! Ух ты!»
0: Когда Тоби с папой были уже на земле и отдыхали после полета, папа сказал:
1: «Вот видишь, сынок, мечты сбываются».
2: «Да, папа, но у меня теперь родилась новая мечта. Я хочу стать пилотом, чтобы и мои друзья могли тоже полетать».
1: «Ну что ж, ты уже знаешь, что мечты сбываются. Только для этой тебе придется потрудиться и учиться», —
0: сказал папа.
2: «Я согласен», —
0: радостно ответил Тоби. Любая, даже самая необычная мечта может сбыться. Возможно, для кого-то она покажется невозможной или неинтересной. Но это и не так уж важно, ведь стремиться к ней и верить в нее будет не кто-то, а ты. Мечты сбываются. Только для этого нужно трудиться, верить и ожидать.

Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание, для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины, она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки, она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. От начала любовной игры до оргазма. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви. И, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают. Супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе, давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же,
эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится: «Любовь не ищет своего». Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви, то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что ж получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга Песней, 1 глава, 1 стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, 1-3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду». Ну, дома не нашла. «Пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь, вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. 8 глава, Песни, 8 глава, 1 стих говорит: «О, если бы

ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, она хочет, чтобы

никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и ну, куда деваться, придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5:19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем Притчи 5:19. «Любезною ланью и прекрасною серною» – речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности, «источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся». Как? Постоянно. Но вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже, это самое, трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся постоянно? Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». Тамид. Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24:8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. «Исход 29, 38, 39. Вот что будешь ты приносить на жертвенники двух агнцев однолетних, каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается, утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. Тамид говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, тамид – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в 6-8 веках нашей эры. И вот что оказывается. Там, в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек, предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные.
Как вы думаете, сколько свободно? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении.

и так далее. То есть не нужно физически работать. Но есть ли догадки свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто и знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. Первое Коринфянам, 7 глава, стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей, и принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну, это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда. Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей. А к следующей. И это отражено в современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе».

То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно. Но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте, то есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Вот. Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песнь песней, 7 глава, 12 стих, говорит: «Поутру, поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: «только в определенной позе». Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробрианды английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда подсматривали, все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые

Некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И объяснение. «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Итак, у кого ложе чистое? У кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит, и кто прелюбодеянием не грешит. Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос, мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих. «Как прилично в Господе». То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно, предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо. Потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху. И человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет. Если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру, и это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит «О, Господи», или говорит «Господи, Господи», не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться. И, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, «Никто не осудил тебя, женщина». Она говорит, «Никто». «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. «И я не осуждаю тебя». Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, «Я не осуждаю тебя». То есть, «Я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя». Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да? Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойно к этому реагируем. Мы понимаем, что они были неправы. Вот. Мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не нарские, это не нашей церкви, да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его, и тогда
без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже, я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, ну, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы. Вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить, там были такие тяжелые вопросы жизни. Но, конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют, аминь, они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да, но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. И ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал. Он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям. Смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8:30. И Иисус сказал 29. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного». Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал, вот как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, Он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, Он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно Ему. Правда же? Исполнять Его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, Он так сказал. Но после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными Мои учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно первое – поверить. Они поверили. Второе – нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может ну, заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть есть вещи хорошие, есть полезные, но есть... вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, ну, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы
И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести. Ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить. Ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели. И что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. Чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. В Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много. И так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Я чувствую исцеление, продолжается здесь в спине. И правую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дитя Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это… Когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг, или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли. То есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы, как бы влекли вас, Павел говорит, как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал: вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове.
И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии. Да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа. Без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровения, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я вижу, что ты пророк. И вот, когда мы видим, что вот эти случаи с женщинами, да, которые шли, случаи с мужчинами, мы видим, как Господь рассказывает притчу о блудном сыне, там, о молодом человеке, Господь рассказывает о Закхе,

и свобода от коррупции. Как это наступает? Как наступает так свобода, что человек становится честным, абсолютно честным? Мы видим историю Закхея, когда он слышал слово Господа. Слово Божие он слышал, он принял, он познал, и он понял, что это путь неправильный. И тогда он говорит, кого я чем обидел, отдам в 4 раза больше. Это по закону Ветхого Завета. Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, а я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет, Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам в 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение, и оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, ну столько человек. Знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил. Но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. И вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так? Ну почему? Ну как? Ну? Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас. Вот, ну, ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот, но он узнал, где я нахожусь, это была другая страна, Америка, и вдруг внезапно на поляне, в парке мы встречались. Это было что-то, это было. Мы 8 часов проговорили, вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили, это было так здорово, общались. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать, у меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу, там по... У него были прежние обстоятельства, и

чувства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит: слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят: так, как, что? А это Бог сделал, потому что он принял Иисуса там, где он находился. Он стал служить Богу. Но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали. И как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история, но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так, так казалось бы, вот, так-так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет: ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, ты еще сильнее укореняешься в своей обиде. А оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете? Когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот. А когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек, он пришел к нам в организацию. И знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали: вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма, 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен. Что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень-то, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год. И просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал: ну тогда ты хотя бы документ свой покажи, да, или что-то. Ну он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил: мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал: познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало: прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало. И Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой. И мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоанна Христиан-Баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал: здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги,
Но Господь, Он не без милости. Но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем, не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение, и это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим быть милостивым, чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы, ну, попросили прощения, или просто мы, мы попросили, мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения – это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать, мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно вот, пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор. Вот. Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит, пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого никак не могу понять. Его сердце, он 12 лет пастором служит, и он говорит, я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить. Говорю, знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь... Ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно. Потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час уже назад. То есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. Я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такое, ну, такое вот, такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня освободил. Но помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными. То есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но
тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам, честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, вот как и тогда услышал: «Прощайте, и будет, как я прощаю, ну, так меня прости». Вы знаете, что я написал список все по именам, вот уже не помню, два имени просто помню, и то считаю, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: «Вы познаете истину. Истина сделает вас свободным». Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей, десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить, чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И Иисус сказал: «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». И они сказали: «А мы не были рабами». Иисус говорит: «Всякий, кто делает грех, он раб греха». Вот это рабство, оно связывает, оно не дает человеку свободы. Он не может улыбаться, не может радоваться, не может сиять, не может жить свободно, потому что сердце, оно обременено. И человек, не зная, что это неправильно, не понимая до конца, он впустил это в свое сердце. Кто-то когда-то сказал слово, кто-то обидел, кто-то неправильно, кто-то просто не обратил внимания, кто-то не позвонил, кто-то не подал руку или не заметил. И даже такие хорошие люди, как любящие Бога, они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышла вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», — говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я, вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит радость у верующего, приходит недоумение, непонимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли: «Вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит», там или... Нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять
сказать: «Нет, во имя Иисуса я благословляю моего брата, я не принимаю, это». Аллилуйя, слава Господу, Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся, только веруй». Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил, не бойся, в разных ситуациях не бойся. И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит, боящийся не совершен в любви, в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места в доме. Дом был небольшой, и меня взяли туда пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации, и нужно было помогать, немножко в магазин ходить, и я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома, дома было прохладно, дом был холодненький такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка, ну, в соседней комнате. Но вот я чувствовал, как будто я совершенно один. И мне было так страшно. И я прятался под одеяло. И я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей. Было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты, атаки страхом. И вот Господь говорит, боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит, имейте нрав, не серебролюбивый. Довольствуясь тем, что есть. Он сказал, не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал, раб не пребывает дома вечно. Только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга, который наемный рабочий, servant, слуга. Он не имел наследия. Он мог какое-то время находиться, он мог поесть, попить, у него были обязанности, он должен был тяжело работать. И он не имел наследия. Но его нужно было отправить в юбилейный год нужно было отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал, не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот, он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал, раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал,
свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает.

налоги увеличили, ну, допустим, в Эстонии, да, и нам так трудно на выборах что-то, нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали, ну, как голосовать, и мы разочарованы, согласитесь, мы разочарованы, мы не должны роптать, в смысле, бороться с ними, протестовать, там, сражаться, но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим, вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему, скажите аминь, Ему. Поэтому, потому что избирателей доверие подрывается, люди получают разочарование. И все это в этом мире, потому что люди несовершенны, и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя! Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я? Не свободен ли я?» Галатам 5:1, он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Кто есть истина? Я есть путь, истина и жизнь, сказал Иисус. Я есть путь, я истина и жизнь. Слово Твое есть истина, Иоанна 17. Слово Твое есть истина. Освети их истину. Слово Твое есть истина. Оно нас освобождает. Оно нас освобождает. И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны, и я был несовершен, и Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали на прошлой неделе, два человека написали письма, и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, я написал в ответ. Как вы можете так прощать? Пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны, правда же? Мы свободны, потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились, но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитем Божьим, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем стать перед Ним и сказать, Господь, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божьи – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

0: Здравствуйте. Как возникают детские страхи? В чем их причина? Как эти страхи влияют на жизнь человека, когда он становится взрослым? Чем отличается страх от фобии и как с ними справиться? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня мы будем говорить о влиянии детских страхов на нашу жизнь. И вообще, из-за чего, по какой причине возникают устойчивые детские страхи?
1: Вообще страх – это естественная реакция на угрожающее событие, когда что-то происходит, да, у нас возникает что-то угрожающее нам, нашему благополучию, нашей жизни.

0: жизни у нас возникает страх. И это такая защитная реакция, помогающая нам, защищающая нас, чтобы мы смогли себя сохранить. Поэтому в этом нет ничего такого, можно сказать, страшного в том, чтобы испытывать страх. Вот. Но все усугубляется тогда, когда это превращается в фобии. Такой иррациональный и чрезмерный такой страх, когда он даже логически чем-то необъясним. То есть если мы, например, у нас какая-нибудь аллергия, и мы из-за этого боимся пчел и прям себя ограждаем от этого, то это достаточно логичный страх. А вот если, например, нас особо-то пчелы и не кусали, мы даже и не знаем, как это, а у нас откуда-то страх, так что мы прям боимся где-то появиться на каком-то открытом пространстве, вдруг тут появится пчела, и мы передвигаемся только, например, в каком-нибудь транспортном средстве, только бы где-нибудь что-то не появилось, и это мешает нашей комфортной жизни, да, и у нас появляются даже какие-то частые мысли об этом, мы беспокоимся и так далее, то это уже иррациональный страх, то есть фобия. И да, действительно, какая-то часть таких вот фобий, таких навязчивых мыслей, да, навязчивых страхов, она тянется из детства. То есть есть какие-то ситуации, где ребенок впечатлился каким-то таким событием, и это у него как бы зафиксировалось, и потом ему там снилось, он постоянно там переживал, сердцебиение учащенное, беспокойства очень много, и это потом переросло в фобию. Но также есть категория фобий, которые человек даже не может вспомнить особо события, вот почему-то у него вот есть такая фобия, физическая такая реакция. И то есть, можно сказать, в психологии, да, среди специалистов даже есть такое распределение с работой с фобией, которые имеют корень в прошлом и которые не имеют корня в прошлом. То есть человек, по сути, вот так прям и не может вспомнить, ну почему-то вот я боюсь, и это прям мешает мне жить. Иногда это, вот это без корня, возникает, когда человек, например, не хочет чего-то делать. Например, он не хочет водить машину, и у него потом на фоне его такого нежелания, можно сказать, саботирования, возникает такая фобическая уже, такой фобический страх, именно что вот полностью избегать любых транспортных средств, и он даже развивается.
1: То есть он начинает, может быть, себя сам накручивать, думая о том, что очень много аварий на дорогах сейчас. Если ты будешь даже водить аккуратно, то в тебя могут врезаться, и ты можешь куда-то где-то влететь, кто-то может погибнуть, или большую сумму придется тратить на ремонт машины и так далее, и так далее, и так далее. И вот он это подкрепляет свое нежелание учиться водить машину, вот еще и...
0: Да, это правда. И у меня это было именно, вот, например, страх водить машину. То есть права были получены лет 8 назад, да, а мне уже нужно как бы водить машину, уже как бы так жизнь себя поворачивает, что уже начинаем жить за городом, но уже как бы не избежишь той участи, и нужно уже к этому постепенно привыкать. А я понимаю, что у меня прям страх. И страх у меня в том, что я могу кого-то убить тем, что я вдруг что-то случится, и из-за меня кто-то пострадает. И такой прям страх садится за руль. И действительно, я поняла, что это уже превращается в такую как бы фобию, когда не просто страшно логично, да, логический такой страх, действительно, который даже где-то помогает быть аккуратнее, да, а уже превращается в фобию, что мне начинает это сниться, да, аварии, я начинаю об этом думать, переживать, где-то даже избегать, ближе подходить к машинам и так далее. И мы уже говорим тогда о фобии. Вот. И тут я могу рассказать, вот это мой процесс.
1: Как вы избавились, да? Это интересно, но я хочу уточнить, что это не детский страх, я так понимаю. Это, то есть, не все страхи из детства идут. Этот страх может во взрослом возрасте возникнуть, да, когда человек взрослый здраво начинает рассуждать, слишком много, возможно, анализирует, и, я не хочу этого делать, мало ли к чему это приведет. Итак, как же вы, как же вам справиться удалось?
0: Тут, на самом деле, есть такая стратегия, что мы начинаем постепенно себя как бы к этому, можно сказать, погружать в это пространство, в эту атмосферу. Но перед этим нам обязательно нужно для себя понять, что это на самом деле абсолютно иррационально. То есть действительно разложить для себя, что да, вот есть логичное зерно, действительно есть риск, есть о чем беспокоиться, как бы есть вот эта вот определенная степень беспокойства, которое должно быть, которое защищает и помогает быть внимательнее, быть аккуратнее, изучать правила дорожного движения и так далее. Но есть вот эта большая часть, которая иррациональна. И вот это нужно для себя разложить, действительно увидеть вот эту всю иррациональность вот этого надуманного,

0: огромного раздутого страха. А потом, вообще, мне здесь, я не обошлась без таких, можно сказать, небольшого количества консультаций, да, где со специалистом, потому что часто с фобиями очень тяжело справиться в одиночку. Получается, да, получается, смотря какая, можно сказать, степень запущенность. Вот, но действительно у меня это было, тогда это был период такой, можно сказать, групповой практики, разных психологических методик, и действительно так удалось, что я вот с этим вот как раз-таки там и поработала. Это разные фантазии, страхи, размышления, а что будет, а при каких обстоятельствах, а что тогда дальше, ну и разные другие методики. И после этого, уже после проработки внутренней, началось постепенное привыкание просто посидеть за рулем. Просто я сажусь в машину, и я просто сижу, я просто чувствую этот руль, я просто это представляю, я сижу и смотрю, я в безопасности, ничего не случилось, никто не умер от того, что
1: особенно я здесь когда сделала. Машина не едет, да. Я просто сижу, я в безопасности.
0: Да, но это первый шаг, потому что страх настолько раздувается, что ты уже от прикосновения, уже картинки в голове рисуются. Вот, ты уже сидишь, понимаешь, что уже сидеть я могу. Дальше, что я могу сделать, чтобы уже почувствовать себя увереннее? Взять занятия дополнительные, да, там, где инструктор в любом случае нажмет на тормоз, и все будут спасены. И правда, я взяла несколько занятий, где я водила именно в машине инструктора, где я понимала, что все безопасно, он, если что, нажмет. Вот. И потом еще инструктор мне преподавал такие инструменты экстремального вождения, когда есть какие-то экстремальные ситуации, когда тебе выезжают навстречку, то есть те ситуации, когда ты вот можешь это проиграть, самые страшные сценарии, то есть сказать такие фобии, да, свои такие очень большие страхи. Вот. И это тоже было очень полезно, тоже убрало какой-то такой, тоже определенную грань того, что а вдруг вот это. И тут ты все это обсудил, все это представил, все это изучил. И вот этот момент, когда, например, люди боятся эскалаторов, да, боятся лифтов, да.
1: Самолетов.
0: Вот, да. Это про то, что это, знаете, как такая большая неизвестность, зона, которую я никак не могу контролировать. Я мало что об этом знаю. И вот очень такой значимый шаг – это начать это изучать. Прям эскалаторы, значит, возьмем и устроим себе такое исследование эскалаторов. Сначала будем просто к ним подходить, изучать, какой длины, сколько ступенек там, а как быстро они движутся, так, в какую сторону, на какой станции больше эскалаторов, на какой меньше, да, как люди стоят, как они там выглядят, так, а как он двигается, так, а если я вот наступлю, так, и потом следующий этап, да, так, а если я проезжаю, то что я чувствую, когда вверх, а что я чувствую, когда вниз? Отличаются ли мои ощущения? То есть мы погружаемся в целые исследования, какие бывают, сколько их вообще, какие есть виды и так далее. То есть мы вот эту зону неизвестного, мы ее очень сильно сокращаем. По сути, образовываясь в этом вопросе. И это уже снимает определенную вот такую пелену. То есть то, что произошло у меня, когда я с инструктором в это все погружалась, еще раз это все изучала. А потом очень важно такое воссоздание реальной ситуации. То есть мы потом пересели в машину, в которой я буду именно водить. Что вот я уже в этой реальности, у инструктора уже нет педалей, да, и которыми он мог бы все это остановить, да, и я уже еду вот в этой вот, в этом пространстве, которое будет моей жизнью, да, вот где я буду уже жить, не игровая ситуация, вот. И вот таким вот постепенным, да, работой над собой и потом анализом, что у меня уже есть знания, у меня уже есть навыки, ничего не произошло, какие-то стрессовые ситуации, я уже учусь ориентироваться. И вот такое вот объяснение себе, вот такой анализ, помогли понять, что, так, смотри, есть зона, которую ты можешь контролировать. Вот ты ее расширила. Но, конечно же, всегда остается зона за гранью твоего влияния, за гранью контроля. И вот эта зона, которую мы не можем даже влиять, не можем даже контролировать, ну, у христиан это называется зона молитвы. Там, где не могу влиять я, а это всегда риск есть, где бы мы ни были, в каком бы безопасном пространстве ни были, он всегда есть. И вот эта зона не нашего контроля, зона не нашего влияния, это зона молитвы и доверия. Доверия Богу, что вот там везде он будет. И в этом страхе мне очень в голове отпечаталась фраза пастора о том, что «А почему ты представляешь именно, что с тобой что-то случится?» То есть почему? А Бог, в которого ты веришь, дает ли тебе вот эту надежду на то, что он с тобой, и он защитит тебя? Вот даже та надежда, то упование, что «а почему я себе представляю именно негативные сценарии? Почему я использую не веру, а зловерие?» Это же тоже вид веры, только наоборот. То есть в какую сторону я направляю свою веру. И это тоже дало мне пищу для таких глубоких размышлений.
1: Но это действительно так. Если, допустим, я христианка, почему я так зациклена на каких-то страхах?

0: страхах, на каком-то негативе, вот допустим, да, почему я не могу уснуть, почему меня будоражит это, почему, как бы, я же верующий человек, да, это мне мешает жить, ну, не вера, я имею в виду, а вот страхи, да, значит, нужно переосмыслить свое отношение к Богу.
1: Тоже, да, имеет.
0: Потому что, как бы, с одной стороны, я признаю то, что Бог — это Господь всей земли, а с другой стороны, меня каждый раз там трясет от чего-то, и я просто не знаю, за что хвататься. То есть идет диссонанс. Да. И действительно, значит, нужно как-то воспитывать в себе вот это доверие к Богу. Но это, конечно, это очень сложный вопрос.
1: Это очень сложный.
0: Он глубокий, я думаю, что он особенно для женщин, он очень актуален, потому что женщины вообще склонны погружаться именно в тревогу.
1: Да,
0: вот, но мне хочется вернуться к вопросу о именно детских страхах. Да? Итак, мы установили, что страх — это нормально, это как бы он естественен. Когда это уже становится фобией, вот здесь уже нужно обязательно с этим что-то делать, потому что это очень сильно мешает жить. Как бы во взрослом возрасте это тоже может, ну как бы детский страх может перекочевать во взрослый возраст.
1: Да.
0: А вот мне интересно, почему вообще в детстве возникают страхи, ну такие устойчивые страхи, фобии? В этом виноваты родители. Они как-то не защитили ребенка, они как-то усугубили ситуацию, возможно, ну, как бы, или не обязательно в этом виноваты родители, потому что взрослые люди, мы, например, воспитываем детей, как не допустить у своего ребенка развития фобии?
1: Не допустить — это чаще всего вовремя заметить и проговорить, и обсудить. Потому что часто бывает так, что мы не замечаем, что вот у ребенка что-то случилось, а мы не были рядом. У него детский садик, у него школа, у него разные секции. Там могло произойти все, что угодно. Он по пути мог встретить собаку, там что-то могло произойти. Поэтому вот этот вот период, это очень важно доверительно общаться с ребенком. Доверительное общение, оно помогает вовремя выявить. И действительно есть роль родителей. Некоторые детские страхи формируются на фоне того, что сами родители чего-то боятся и заражают детей вот этим вот страхом, своим собственным. Возможно, у родителей это просто страх, а у ребенка это превращается в фобию, потому что он как бы заражается, он пытается даже иногда родителя защитить. Хотя, казалось бы, да, ребенок, но да, он на себя берет ответственность, что как бы пытаясь где-то даже защитить. Но не справляясь, он может вот впасть вот в такое, тоже заразиться этим страхом. Иногда бывают, да, ситуации в действии, когда что-то произошло. Если родитель не придал этому должного внимания, да, этому, что «ай, да ладно, что тут такого», да, или наоборот, усугубил, да, говоря, насколько это все страшно, что могло произойти, и вообще это все могло закончиться смертью. Вот тут должна быть вот эта середина, когда мы и обсуждаем, да, что, смотри, бывают какие-то последствия, но есть сторона, есть зона, в которой ты можешь сделать все, чтобы этого не случилось. Да, то есть вот тут всегда есть вот это... Что должен сделать я, да, и что делает как бы Бог, да, вот это, что делаю я для того, чтобы, например, машины хорошо водить, для того, чтобы там собака не укусила, да, ходить безопасными тропами, знать то, как ее успокаивать, да, не идти, когда ты видишь, что там далеко злая собака и так далее. То есть есть зона ответственности твоей. Да, а есть зона, которую ты как бы уже доверяешь Богу, и своих детей, да, и свою жизнь. И этого тоже ребенку важно учить.
0: Ирина, а вот иногда бывает так, что взрослые подтрунивают над детьми, возможно, для того, чтобы разрядить обстановку, желая самого хорошего, да, ребенку своему, но тем не менее говорят такое: ну что ты, трусишка, что тут бояться? Ну вот ерунда какая, ну-ка перестань бояться. Вот как такие слова влияют на ребенка, если он чего-то боится?
1: На самом деле такие слова, они только... нас отодвигают от ребенка, то есть создавая такую пропасть, пространство, что родители меня не понимают, я не могу с ними быть искренним и таким, как вот, какой я есть внутри. То есть с родителями мне, оказывается, нужно выстраивать маску какой-то своей силы, какого-то своего такого особенного состояния, что я на самом деле не боюсь. Вот. И поэтому вот такое подтрунивание, оно играет злую шутку. Но на самом деле, вот даже если случилось что-то, например, там потоп какой-то, да, залило, или какие-то сейчас очень актуально такие какие-то бедственные ситуации, да, очень опасные, а ребенку именно в его возрасте, даже до подросткового возраста, очень важно сохранять такой период надежности к миру. Что вот очень важно, эта психика пока не развила вот эту способность, что на самом деле мир несправедлив, на самом деле все сложнее. Вот в детском возрасте очень важно защитить от этого ребенка, потому что он еще не может справиться с этим. И вот, а что делать, если что-то произошло, какое-то бедствие? В таком случае сколько вот есть сил в себе, какого-то моральных вот сил, все это собрать

0: и попытаться все это превратить в игру. Все это превратить в какой-то игровой формат. Что мы сейчас, да, у нас случился такой, не знаю, там, действительно, массовое мытье полов, да, там, мы все это, например, спасаем наши вещи от чего-то. То есть мы переводим это все в какой-то игровой формат, что нам нужно представить, что кто-то там нападение...
1: Если залили вашу квартиру, например,
0: ну,
1: да?
0: Ну да, да, да. Или, этом? Наоборот, действительно, какая-то катастрофа, да, например, какой-то цунами или еще что-то, да, прям разрушение, например, даже комнаты ребенка, это тоже очень сильно на психику влияет. Мы если у нас есть возможность защитить от каких-то таких картин ужаса, которые ребенок может увидеть, мы, конечно же, должны это сделать. Важно представить себе в игровой ситуации. Какое-то вот такое спасение от какого-то там лазерных там каких-то атак или там каких-то чудовищ. То есть мы должны попытаться смоделировать такую ситуацию, чтобы ребенок не воспринимал этот ужас и страх и не принимал его от нас, а попытался погрузиться в вот такую смоделированную игровую ситуацию.
1: Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала «Вот это да!». Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
0: То есть твое пение — это дар от Бога? Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание, потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
0: Вот это да! Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен. Не может быть. Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала, ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls. О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
1: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
0: Да. Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как?
1: От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни.
0: Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да?
1: Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо. Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls.
0: Вот это да.
1: Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве.
0: Вот это да. Когда она сказала это, я подумала, надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию. Сколько тебе было лет, когда все это происходило?
1: Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года.
0: Был ли момент, когда ты поняла, я больше не могу заниматься этим, с меня хватит?
1: Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела. Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала, я толстая? Я плохо выгляжу?
0: В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала, «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило.
1: Эта маленькая девочка считает меня красивой, хоть я и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал: «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала: «Ты прав. Я расскажу им об этом». Потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь. Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим: «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать: «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц «Пусики Доллс» и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить. Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас. Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Пусики Доллс, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно...

0: Лафуна – одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее, и мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна — одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему.
2: Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого.
1: В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание,

И я снова начала ощущать себя особенной. И все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него. Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех — друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе.
Я перестала

перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном, старшиной ВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала, «Я больше не считаю, что Бог — злой персонаж на небе». Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано, «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил, «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть Тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал, «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной».

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из 3 посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его,

его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему: «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону: «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит: «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил: «Нас слишком мало, мы не сможем их победить». Бог говорит: «Ладно, обетования для тебя недостаточно». Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти.

что вам что-то обещано или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование — это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит: «Вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать?» Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону: «Я даю их в твои руки, но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг, и в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе». За скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит: «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал: «Теперь я вижу». Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться. Он побежал обратно в стан и стал говорить всем: «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял: «Я ячменный хлеб». Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри и увидеть себя. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения на...

видение. Видишь, как не напают, потому что они знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Николаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии, и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Free Chapel 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел. Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену, и именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе. Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня! Нарисуйте такую картину! Бог за меня!»

Иногда вы чувствуете себя как Неемень. Я брошен, в моем сердце печаль, жизнь плохо обошлась со мной, но Бог за меня. Нарисуйте эту картину. Бог за меня. Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, принесите кисть винограда и покажите всем. Я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину. Они должны были вернуться и сказать, Боже мой, только посмотрите на этот виноград. Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а они гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину. И он увидел это. Я практически слышу его. Сара, пойдем, и у нас будет ребенок. Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которые не имеют об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину, я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать. Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме

была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды, и если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям: подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. В кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяние, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить. Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне: «Посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона». Он спросил: «Папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл?» Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил, и мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45, и сказали: вы только что выиграли 133 миллиона, я бы не сказал уныло: слава Господу. Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите: «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезни, нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет счетов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим Ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу.
Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас.

У него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите: «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите: «Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем». Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите: «Господь Иисус, сегодня Ты мой целитель. Я вижу Тебя как моего целителя. Я вижу Тебя своим избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса». Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить вашу жизнь.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе, и вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения, и все больше людей стали отказываться от сигарет. В ответ на это в 2000-х годах табачные корпорации начинают продавать электронные устройства доставки никотина – вейпы. Новый манипулятивный лозунг – «Мы не курим, мы парим». Появляющимся системам нагревания табака все больше придается образ технологичности. Как бы говоря своим потребителям, это современно. И внушая им, что это лучше и безопасней. То есть то же самое, что продавцы сигарет делали всегда. По сути, для табачных корпораций форма доставки не важна. Для них главное, чтобы человек начал употреблять табак, а точнее его составляющие – никотин.
0: Что же не так с табаком? Что в нем такого особенного?
1: А это, кстати, и есть самый ключевой вопрос.
0: Мы отправились в магазин «Все для сада» и купили там, как ни странно, табак. Продается он тут как яд для уничтожения вредителей.
1: Хотя тот же самый табак, ну, в виде сигарет мы можем купить в продуктовых магазинах, но уже для людей.
0: Дело в том, что растение табак вырабатывает в своих листьях наркотический яд никотин –

0: чтобы защищаться от насекомых.
1: Да, например, если гусеница случайно съест лист табака, она умрет через несколько минут от отравления никотином.
0: Итак, состав, действующее вещество – никотин.
1: В табаке содержится никотин – яд нейротропного типа, вызывающий патологические изменения и болезни. Но самое главное его свойство для табачных корпораций в том, что он является сильнейшим наркотиком, вызывающим зависимость.
2: Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения. Табак содержит никотин. Наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину. Большая советская энциклопедия. Никотин обуславливает наркотическое действие табака при курении, нюхании, жевании. Никотин применяется в качестве контактного яда для борьбы с вредителями сельского хозяйства. Никотин – один из самых ядовитых алкалоидов. Несколько капель при введении человеку могут вызвать смерть.
3: То есть, когда табачные корпорации навязывают сигареты, вейпы или снюс, неважно что, главное, что они хотят сделать, это чтобы человек попробовал наркотик никотин и оказался у них на крючке и всю свою жизнь платил им деньги, даже сам того не желая. В погоне за наживой они постоянно придумывали и будут придумывать новые способы доставки никотина. Это может быть что угодно. Айкос, кальян или электронные сигареты. Для них это не важно. Какую бы наживку табачные корпорации ни продавали, в конечном итоге они продают зависимость.
0: На самом деле никотин – это еще не все.
1: Табачные компании добавляют в сигареты специальные вещества, которые усиливают действие никотина, вызывая более быстрые и сильные привыкания.
0: Кстати, есть очень интересный фильм на эту тему. И он был выдвинут в 7 номинациях на премию «Оскар» и в 5 номинациях на премию «Золотой глобус».
4: И вы заявляете, что Браун и Уильямсон изменяют и регулируют дозу никотина, не добавляя никотин специально, но усиливая никотиновый эффект, используя химические вещества, например, аммиак.
1: Сюжет фильма «Свой человек» полностью основан на реальных событиях.
0: Джеффри Уайгант, уволенный вице-президент одной из крупнейших табачных компаний, обнародовал тайны табачного бизнеса.
4: Этот процесс называется усилением удара. Они не улучшают никотин, а просто манипулируют им. Химические свойства аммиака используются очень широко. Благодаря ему никотин быстрее всасывается, что влияет на мозг и центральную нервную систему.
1: Кстати, этот процесс привел к судебным разбирательствам, в результате которых суд обязал табачные компании выплатить пострадавшим $246 миллиардов.
0: Также суд обязал табачные компании рассекретить производственные документы. Вот часть из них.
5: Молодежь от 14 до 24 лет – это бизнес завтрашнего дня. Подросток – потенциал и наш постоянный завтрашний клиент.
1: Давайте выясним, почему все-таки подростки – главная мишень табачных компаний. Пойдемте.
0: А когда вы начали курить?
6: В 13 начал покуривать и в 14 уже курил.
0: С какого возраста вы курите?
7: С 12.
0: С 12 лет?
8: Рано, наверное, лет в 14.
9: В 7.
1: 7 лет? 7 лет?
9: Да.
7: 14 лет.
10: В 16.
11: В 14.
1: Наш многочасовой опрос показал, что практически все начали курить еще в школьные годы.
0: То есть, когда мировоззрение еще не сформировалось, и человеком очень легко манипулировать.
1: Да.
12: Проведенное нами исследование показало, что примерно 80% курильщиков начали курить в подростковом возрасте, то есть в возрасте до 18 лет. Крайне редко люди начинают курить уже в зрелом возрасте, и уж тем более в пожилом.
0: А у вас были попытки бросить курить?
7: Были неудачные.
0: А вы когда-то хотели бросить курить?
7: Да, постоянно.
0: Пытались бросить курить?
7: Да, пытался.
0: У вас были попытки бросить курить?
9: Были, но неудачно.
0: Также опрос показал, что каждый курильщик хоть раз пытался бросить курить.
1: Да, но, к сожалению, в основном безуспешно, потому что никотин – это сильнейший наркотик.
0: К тому же усиленный специальными веществами.
12: Если говорить о силе зависимости человека от курения, то можно сказать следующее. 89% курильщиков хотели бы отказаться от курения согласно нашему опросу. Но у них это, к сожалению, часто не получается.
3: Так выглядит схема, почему люди курят. В силу отсутствия знаний и опыта, многие подростки попадают под скрытую рекламу табачных корпораций или под воздействие окружающих людей, которые уже попали в зависимость. Так он начинает курить, жевать, парить или другим способом потреблять никотин. Проходит время, человек понимает, что он отдает деньги за разрушение собственного здоровья. Он пытается бросить. Но так как никотин – сильнейший наркотик и, соответственно, вызывает зависимость, курящему крайне сложно отказаться от него, и ему приходится и дальше отдавать деньги производителям этого яда. В среднем курящий тратит 36 тысяч рублей в год на сигареты. По сути, один месяц в году он работает не на себя, а на табачные компании, отдавая свои деньги в обмен за разрушение собственного здоровья.
0: Итак, если употреблять никотин начинают в основном в детском и подростковом возрасте, следовательно, на них и направлена вся мощь рекламы табачных компаний.
1: И что же придумали табачники, чтобы втягивать детей в зависимость?
3: Как еще можно втянуть детей в зависимость? Например, производить и распространять наркотик никотин в виде конфет, так называемых снюсов.
5: В карманах было полно снюса. Школьник трагически погиб в Ростовской области. Убойная доза. Как российских школьников губит снюс? Жертва снюса. В Рославле погиб 12-летний школьник. Снюс убил красноярского школьника.
3: Табачные компании прикладывают большие усилия, чтобы снюсы стали популярными именно среди детей и подростков. Дело в том, что чем в более юном возрасте возникает никотиновая зависимость, тем она сильнее и устойчивее в дальнейшем, и тем больше шансов, что этот ребенок будет покупать табачную продукцию всю свою жизнь, и форма уже не будет иметь значения. Главное, что ошейник уже крепко затянут.
11: Кроме того, исследования, проведенные американским обществом рака, показали, что снюсы содержат более 28 разных химических веществ, канцерогенных, нитрозамины, никель, разные металлы и радиоактивный полоний-210, которые вызывают рак щек, ротовой полости и внутренней поверхности губы.
1: А вот как рекламируют наркотик никотин в виде снюса через популярных певцов и блогеров.
13: Снюс – экстрим. Если написано «экстрим», то это ядерная тема.
14: Расслабляйся на месте, никотин в новом формате.
15: Следующий путь – это снюс.
16: Сейчас они скинули огромные усилия для того, чтобы и блогерам платить интересным, да, для продвижения продукции, включая туда, уже закладывая штраф за рекламу, например, табака.
3: В августе 2018 года в Федеральную торговую комиссию США было подано заявление от 9 организаций здравоохранения с масштабным исследованием, проведенным в 40 странах о скрытой рекламе курения в социальных сетях. Исследование показало, что производители табака обращаются к популярным блогерам и пользователям социальных сетей, чьи страницы посещают много детей и подростков, с предложением продвигать их изделия.
5: Из анонимных интервью с блогерами. Нам нужно публиковать несколько фотографий в неделю. У нас нормальный контракт. Мы должны публиковать 2 фотографии в неделю с продуктом. Как будто прямо сейчас я кладу пачку сигарет сюда на стол и фотографирую. Они хотят дать понять, что курить – это круто.
3: Такая скрытая реклама курения создает у молодых людей впечатление естественности. Ведь информация о том, что это проплаченная акция, не раскрывается. Исследование хэштегов показало, что новости, связанные с подобными рекламными акциями производителей табака, были просмотрены в мире 25 миллиардов раз в одном только Твиттере.
0: А вот что говорит известный журналист Доренко.
17: Ко мне подходило табачное лобби. Я им сказал, что я не курю и больше считаю это абсолютно вредным. Значит, мне сказали в ответ, что это не имеет значения. Табачные корпорации просят от меня всего лишь одной фразы, которую я должен ронять, ну, хотя бы один раз в месяц. Эта фраза должна быть такая. Курить, безусловно, вредно, это ужасно. Но это уже устоявшаяся некая традиция. А главное, ну ведь, ребят, давайте подумаем о том, что это рабочие места. Все, я должен был сказать такую фразу. За это мне предлагали лет 6 назад 10 тысяч долларов в месяц. Я спросил, почему 10 тысяч, а не 20?
0: И что они сказали?
17: Они назвали мне фамилию известнейшего журналиста, который получает 10. Мне сказали, мы идем по аналогии с этим. Я этого человека выгнал.
1: Вот такая непростая ситуация.
0: Но я как актриса могу сказать,

0: что одна из подлых пропаганд курения – это скрытая реклама в кино и на телевидении.
1: Курящие киногерои становятся для многих людей примером того, как должен вести себя настоящий мужчина, как выглядит привлекательная женщина. И все предупреждения о вреде курения, инфаркте, раке легких, гангрене не воспринимаются всерьез, так как актеры, курящие на экране, всегда выглядят привлекательно. В обнародованных по суду документах табачных корпораций были найдены договора с киноактерами. Например, Сильвестр Сталлоне подписал контракт с Браун Энн Вильямсон, пообещав использовать их сигареты не реже, чем 5 раз за фильм за скромную сумму в $500 000.
2: Прежде всего, табачные корпорации стремятся попасть на стриминговые платформы.
0: Такие как Netflix или Amazon Prime, которые более популярны у молодежи, чем обычное телевидение.
2: Проанализировав контент Netflix, было установлено, что за последний год число сцен с курением было увеличено в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.
0: Например, в молодежном сериале «Очень странные дела» было показано более 260 сцен курения только в 1-2 сезоне.
3: Меня, знаете, поразил такой фильм «Высоцкий, спасибо, что живой». Заканчивается он тем, что он там очнулся от какого-то очередной наркотического, так сказать, передозировки. И тут он берет, разрывает пачку каких-то известных сигарет и на ней пишет бессмертные стихи, там прям такой бренд. И тут я поняла, что для вот этой компании Филипп Моррис они везде ищут свои аналоги ковбоя Мальборо, то есть таких каких-то бедовых мужчин, которые все время играют со смертью, таких слегка потрепанных жизнью. Вот, и Высоцкий идеально подошел. Вот это, по сути, такая была рекламная интеграция, да? Или там, например, у Шнура. Там какой-то клип туда-сюда, потом раз, такую пачку Мальборо достает. То есть вот он, еще один наш ковбой Мальборо. То есть они ищут вот этих ковбоев Мальборо и как-то вот ненавязчиво пытаются через них продолжить вот эту историю с ковбоем.
2: А вот как о влиянии сериалов сказал Константин Эрнст, директор Первого канала.
4: Вот, например, там сериал успешный. Собственно, это... такая завуалированная форма проговаривания моделей поведения в изменившемся времени. И поэтому людям кажется, что они развлекаются, смотрят за развитиями, за коллизиями какой-то чужой истории, а на самом деле они получают образцы поведения в данной конкретной ситуации.
0: Джо Эстерхаз, один из известных сценаристов Голливуда, вообще сделал публичное признание.
2: Он заявил, что лично по заказу табачных компаний создавал привлекательный для подражания образ курящей женщины в фильме «Основной инстинкт».
5: Я убежден, что сотни тысяч людей были вовлечены в курение именно из-за моих фильмов, потому что однажды я сделал сигареты атрибутом гламура во многих фильмах, и особенно в «Основном инстинкте». Я был вовлечен в эту табачную кампанию, но сейчас я благодарю Бога, что больше никогда этого не сделаю. Я сам начал курить, когда мне было 12, и, конечно, это приблизило мой рак. Я видел одного парня, который уже не мог вылечиться. Он был честен со мной. Он сказал: «Послушай, это может случиться с тобой снова через месяц, а еще через 6 месяцев рак сломает тебе хребет». Я прошел через все это, и с тех пор говорю всем, что вам ни к чему терять 80% своей гортани, быть не в состоянии говорить, дышать через трубку. А если вы будете курить, то совершенно точно придете в этот пункт назначения однажды, так или иначе.
6: Можно посмотреть, как сложилась судьба участников пропаганды курения в фильме «Основной инстинкт». Шэрон Стоун, сыгравшая главную роль, курила не только в фильме, но и в жизни. Она 3 раза выходила замуж и от каждого из мужей пыталась родить ребенка, но это ей так и не удалось. Все 3 беременности закончились выкидышами. У Майкла Дугласа, сыгравшего 2 главную роль, был диагностирован рак языка из-за курения. У сценариста фильма Джо Эстерхаза в 57 лет по причине курения в горле была обнаружена раковая опухоль.
1: Почему курение вызывает такие последствия? В табачном дыме присутствует в общей сложности около 4000 вредных химических соединений, среди которых сероводород, аммиак, угарный газ, полоний, диоксины, накапливающиеся в организме и вызывающие образование опухолей, и даже радиоактивные изотопы калия, радия и свинца, и еще более 50 токсичных соединений, вызывающих мутации, то есть непоправимое генетическое повреждение клеток. Токсины скапливаются в организме по мере увеличения количества выкуренных сигарет, в том числе в яичниках.

0: яйцеклетках у женщины и в семенниках у мужчины.
1: Начинаются мутации, химический мутагенез. И, как правило, этот мутагенез ничем хорошим не кончается. Прежде всего для детей, вот этих самых курильщиков.
0: Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки. И если они повреждаются токсинами, то уже никогда не восстанавливаются и не обновляются. Поэтому курение часто приводит к бесплодию или рождению больных детей.
2: Ну, это я же когда в жизни за свою практику видела преждевременное истощение яичников у девочки 15-16 лет. Все, там никого нет, она бесплодна. Не начав еще ничего. Мы такое видим, это просто удивительный факт, но они у нас попадаются по 2-3 в месяц. На госпитализацию или на прием попадают таких девочек. А это очень высокая статистика. Это, значит, вторичное отсутствие менструации. Вот просто они прекращаются ни с того ни с сего. Считается, что стрессорно. Начинаем обследовать, видим, там нету фолликулов в яичнике, все кончилось. Не заложились. Кто виноват? Узнаем, мама, папа курили, бабушка, дедушка курили.
3: Мутагенные соединения дыма необратимо повреждают и геном мужских сперматогенных клеток. Из-за курения разрушается их ДНК, в результате чего все вновь появляющиеся сперматозоиды несут в себе уже поврежденные гены, что приводит к мужскому бесплодию или появлению детей с врожденными умственными и физическими отклонениями.
1: Потому что они нарушают свою, так сказать, генную природу. И тем самым они... хочешь, не хочешь, способствует тому, что дети у них будут рождаться с отклонениями. Может быть такая ситуация, что Бог даст, ваш ребенок непосредственно не испытает вот этот химический мутагенез, но все равно в следующем поколении это может сказаться на вашем уже внуке или вашей внучке.
4: По данным Всемирной организации здравоохранения, табак убивает почти половину употребляющих его людей. То есть каждого второго.
5: Но, как правило, любой курящий считает, это его не коснется.
6: Я начала курить в 13 лет. Когда мне было 19, у меня началось сильное першение в горле. Я заболела раком. Я никогда, никогда не думала, что вот так быстро заболею. Я скучаю по возможности подпевать песни по радио. Я скучаю по звуку собственного голоса. Но я больше никогда не услышу его, кроме как у себя в голове. Я не осознавала, что такое, казалось бы, незначительное решение так сильно повлияет на мою жизнь. Сейчас я это понимаю. Но сейчас уже слишком поздно.
7: Никто не боится рака, поджигая сишку. Я курила с 13 лет. В 17 я получила то, о чем предупреждают на пачке. Не думайте, что рак — это не про вас. Его не боишься, пока сам не начнешь отключаться от болевого шока. Хвастаюсь шрамиками в назидание молодым дебилам, которые, подобно мне, портили и продолжают портить свое здоровье. Может, вы и думаете, что вас он не тронет, но знайте... Я думала так же.
8: К сожалению, операции не помогли. Раковые клетки стали распространяться дальше, и в апреле 2019-го Сони не стало.
4: Соня пыталась докричаться до каждого курящего, ведь большинство из них предпочитает верить, что рак — это то, что бывает с другими.
5: Есть еще ошибочное мнение, якобы, чтобы избежать негативных последствий, можно перейти на электронные сигареты.
0: Это очередная ложь табачных компаний, которые сознательно умалчивают о болезнях, вызываемых вейпами. В декабре 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 2500 случаях повреждения легких, которые потребовали госпитализации, и о 54 случаях смерти, вызванных курением вейпа. В основном это были молодые люди. Исследование обнаружило, что травмы легких из-за электронных сигарет выглядят как химические ожоги.
2: В этих вот вейпах и парогенераторах химический никотин, который раньше использовался как пестицид. И было показано, что его нельзя использовать, потому что он вызывает пороки развития, если его использовать вот в сельском хозяйстве. И уменьшается поголовье скота. Вот вам, пожалуйста, да? Который поедает этот корм, обработанный этим веществом. А мы его, получается, спокойно берем и сами же себе вкладываем. Есть еще различные соли тяжелых металлов. Это ртуть, это кадмий, это свинец. Это как насадки, присадки, потому что там обязательно есть ароматизатор, чтобы было приятно курить. И еще ряд очень серьезных отравляющих компонентов, о которых просто не говорят, которые обеспечивают вот эту вот легкость проникновения этого дыма в легкие. При меньшей дозе получается как будто тот же эффект.
9: То влияние табачного дыма-то осталось, поэтому это обязательно расцветет в виде различных переломок генетических мутаций, которые закончатся онкологическими заболеваниями. Просто это будет уже другое поколение, которое сейчас убеждает, что это менее вредно.
4: Все-таки насколько курящий человек может быть эгоистичным, порой показывая свое безответственное отношение к окружающим?
5: Да, и парадокс в том, что многие курильщики начинают курить для того, чтобы казаться взрослее.
4: А ведь быть взрослым как раз и означает брать ответственность за свои поступки.
0: Каждый курящий своим курением демонстрирует целых 7 уровней безответственности. Первый уровень безответственности. Курение или любое другое употребление никотина вызывает появление опасных болезней, например, раковых опухолей. То есть курящий не берет ответственность за свое собственное здоровье, а ведь он может стать инвалидом, требующим постоянного ухода или даже умереть.
3: Второй уровень. Большинство курильщиков курят в общественных местах, где табачный дым вынуждены вдыхать случайные прохожие. Или курят дома, где ядовитый дым вдыхают близкие им люди. У окружающих могут возникнуть такие же болезни, как и у курящего.
0: Третий уровень безответственности, который демонстрируют курильщики своим курением, касается семейного бюджета. Один никотиновый наркоман тратит на сигареты в среднем 36 тысяч рублей в год. На эти деньги он мог бы, например, лучше заботиться о своей семье, покупать нужные вещи.
3: Четвертый уровень. Курильщики подают дурной пример. Они часто курят на улице, где их видят дети, которые начинают копировать такое поведение, попадая в никотиновую наркоманию.
0: Пятый уровень безответственности касается окружающей среды. Окурки разлагаются годами и отравляют землю. Большую часть мусора в мировом океане составляют именно окурки. Они являются не только причиной загрязнения океана, но и смерти морских птиц и рыб.
3: Шестое. Покупая сигареты, курильщики редко задумываются, на что пойдут те деньги, которые они отдают табачным компаниям. На эти средства табачные корпорации проплачивают скрытую рекламу и втягивают в употребление никотина детей и подростков. Курящие люди становятся соучастниками такой деятельности.
0: Седьмой уровень безответственности курильщика. На каждой пачке сигарет написано «содержит мутагены». Это значит, что из-за табачных ядов разрушается ДНК. Постепенно разрушается генетика человека. Вследствие этого у курильщика могут родиться дети с врожденными патологиями. Таким образом, курильщик безответственно относится к здоровью и судьбе своих будущих детей.
5: Ну что ж, мы видим, как с помощью различных техник манипуляций нас втягивают в курение, заставляя отдавать деньги за разрушение собственного здоровья, судьбы.
4: И если теперь кто-то вам скажет, что курение – это только ваш выбор, подумайте, может, этот выбор уже кто-то сделал за вас? –

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово. Иисус есть Божье личное Слово. Если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится: «Все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово.
Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет. Но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божье. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение. Затем, что касается истолкования Писания, есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них,

то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и 21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подвержены ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам? И есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом, просто глина. У нас есть огонь, который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное семь раз, абсолютно чистое, — это послание Божие. И число семь в Библии приводит нас к двум вещам — Духу Святому и совершенству. И совершенству Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и пришла через глиняные сосуды слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена семь раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как Он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в которые нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии два титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор. Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божие, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей. Оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы.
Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание.

жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению от дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле,

благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки, мы не будем заглядывать туда, говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что он слышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано, написано, написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей теологией. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад к началу человеческой истории, в книге Бытие, глава 3, первые два стиха, там сказано, «Змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Каким было его первое искушение?» Заронить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. И если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его.
Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз.

дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит: «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6, глава 17 стих, «возьмите меч духовный», которое есть «рема», произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить, и тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что слово «Писание» означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, законы пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота» и «черта» — «йота» в современном еврейском «ют». Это самая маленькая буква в еврейском алфавите. «Черта» — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме, для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божьем в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет

Кейли, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно. Он сказал, «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» Видите, является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также, как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками.

Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит: «Сие сказал я вам, находясь с вами». Утешитель же, Дух Святый, это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой Он должен был сказать что-то. Но Он не сделал этого. Он сказал «Кто?». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то. Он — Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит, «Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем следующий стих. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого. Потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит, «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но Меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас, и я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. В послании к евреям, главе 4, стихе 12, у нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак,

Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано, оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом — дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим. Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного. Это очень важно, потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в это, но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В 1 Коринфянам, главе 2 Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Поэтому важно, чтобы мы научились различать между тем, что духовное, и тем, что душевное. Но только Слово Божие может сделать это. Оно также может проникать до разделения составов и мозгов. Итак, Писание может проникать туда, куда не может проникнуть скальпель ни одного хирурга, и никакие вопросы никакого психиатра. Слово Божье — единственное средство, которое приводит нас прямо в самые глубины человеческой личности. И затем говорится, что оно судит помышления и намерения сердечные. Судить? Значит, анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне. Помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, и нашел ее очень унылой, только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и 25. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов я чувствовал себя как Валтасар у себя на Перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость, все это начало увядать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать, «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него».
Затем нам нужно посмотреть на замечательные

замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра, в главе 1. Одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4. Второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные. Но у Петра тоже есть довольно длинные. В английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. Как от божественной силы Его, даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью. Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите: «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни благочестия? Где это? В обетовании. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной: обеспечение в обетовании. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них, обетование, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил: «Грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь: Царство Божие будет установлено на земле. Иисус установит свое царство, и это им не нравится. Но в любом случае, новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны учат тому же, они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. Я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хадандо, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком в него, и спокойно заснул. Итак, это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил: «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, верх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил. Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова. Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку.
И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию, ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам, «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это чудесный стих. Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой. И фактически, они не могут найти лекарства от этого заболевания даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от... Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, он говорит, «Восхотев, родил он нас словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что он решил так сделать, и у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И Он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божье. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2. Стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга».
от чистого сердца.

Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. Как возрожденные, обратите внимание на слово «возрожденные», не от тленного семени, но от нетленного. Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посадите яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что могло нас по-настоящему питать. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба. Мы не будем смотреть сейчас туда. Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит, «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. «Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства, вам нужно тренироваться, вам нужно применять Слово Божие, вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божье, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко. Ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет Слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким. Высокообразованным и в полной тьме.
пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была — это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее. «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые, наиболее самых образованных людей, находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные — это люди из другой церкви, это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? И я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Они были близки к смерти, доктора уже не могли ничего сделать. И затем говорится, но воззвали к Господу в скорби своей. Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. И Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает Свое Слово. Он спасает, Он исцеляет и Он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти бесов. Все это Он совершает в первую очередь через Свое Слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится. Но я знаю, потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие. Ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет.
«Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. Здоровье для всего моего физического тела. И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение «лекарства». И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют «безопасный секс», который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна, очистив ее водой и Словом Божьим? Слово Божье освящает нас, оно очищает нас». Иоанн сказал об Иисусе, «Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освящает нас. И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом». И, наконец, Иаков говорит, «Мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязное, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

продолжается передача «Леон с друзьями». У нас в гостях Пол Джексон-младший и Трой Джонс. У нас будет динамичная программа. Давайте оторвемся. Из ТБН, из студия, из Дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях совершенно классная компания. Программа будет потрясающей, потому что в ней участвуют Трой Джонсон и Пол Джексон-младший. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Сегодня мы приготовили для вас удивительную программу. У нас в гостях Пол Джексон-младший. Он играл на гитаре в альбомах почти всех. И Трой Джонсон, мой личный друг, прекрасный брат в Господе. Итак, сегодня программа «Леон с друзьями». Она будет отличаться от остальных передач TBN. Они будут классными. Итак, смотрите, Пол и Джен. Christian soldiers cross the land, joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save the human race.

Да, церковь в движении. Да, я знаю, что вы смотрите эту программу и спрашиваете, церковь, да, церковь в движении, эта церковь тронет все новое поколение, поколение, которое сейчас умирает и у которого нет дома отцов, поколение, у которого нет христианской морали. Эта программа как раз для этого поколения. Мы называем эту передачу «Леон и друзья». Потому что в ней только я и вы, все мои друзья. Фактически, я хочу представить вам сейчас удивительную личность. Этот парень — один из самых праведных, благочестивых молодых людей, которых я только знаю. Он недавно подписал контракт со всемирной фирмой записи World Records. Его называют Трой Джонсон. Поприветствуйте его.

0: Troy.
1: Спасибо, Трой, спасибо. Это просто замечательно. Эта программа посвящена Господу. И точка. Хотя у нас здесь и удивительная сцена, и все такое красивое, но это все только для Иисуса. Так что если вы смотрите сюда и говорите, ну это очень мило, это здорово. Хорошо, но мы хотим воздавать всю славу только Господу Иисусу Христу. У меня есть друг, который занимается в музыкальной индустрии. Он гитарист, и он почти всем аккомпанирует. Он очень хороший. Он христианский брат, он рожден свыше и освящен. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Пол Джексон-младший. Я очень рад, что ты здесь. Это так прекрасно. Ты выглядишь хорошо, приятель. Я знаю, что мы все проводим и встречаемся вместе на занятиях по Библии под крылом Фрэнка Уилсона. Знаешь, так приятно встречаться в программе со своими знакомыми, и ты мне нравишься на протяжении многих лет. И прежде всего, я считаю, что твое сердце и способность отдавать людям просто прекрасны. Ты играл почти во всех моих альбомах с 80-го года, и это всегда приносило искорку в любую музыку. И всегда в музыке переходило что-то от Пола и делало ее особенной.

Ты всегда вносил что-то свое. И все происходит с той стороны. И все это из-за того, что ты прекрасный человек. И я действительно очень горжусь, что ты мой друг. Слава Господу! Слава Богу! Я рад, что я пришел сюда. Это хорошая передача. Я горжусь тобой. Я приятно наблюдать. Как говорится в Библии, он ведет нас от славы к славе. Прекрасно. У тебя есть передача. Я занимаюсь чем-то, занимаюсь. И Бог добр к нам. Многие не знают, для кого ты играл. Мог бы ты назвать нам несколько из тех, в чьих альбомах ты играл? Хорошо? Дай подумать. Я работал с Майклом Джексоном в таких альбомах, как «Thrillal», «Dangerous», «Bad». Я работал с Лютером Вандросом над его четырьмя проектами. Я работал с «Чикаго». Я работал с сестрами Пойнтер, с Берри Маниловым, Берри Уайт. Да, довольно уже несколько прекрасных имен там, да, Боже, милостивый, ты играл для них, для всех. Я уверен, что есть много музыкантов, которые пытаются попасть в эту индустрию, и они смотрят сейчас и слышат, что ты играл для всех этих людей. А как ты сам начал? Ты проходил ли какое-нибудь прослушивание? Был ли у тебя друг в этих кругах, которому ты позвонил, и он тебе помог? Или как это все произошло? Знаешь, это довольно забавно. Произошло то, что Фрэнк Уилсон привел меня к Господу. И я показывал ему свои записи, когда мне еще было 16 лет. И он говорил мне, «Ну, ты еще совсем не готов. Приходи где-то через год». И я что-то еще записал. Он говорит, «А ты не совсем готов, приходи через год». А я жил на одной улице с Патрицией Рашин, и она дала мне мою первую профессиональную работу. Я начал играть для нее, когда еще ходил в школу. Через 6 месяцев Фрэнк использовал меня в дубляжном выпуске альбома, который он делал в то время с Беном Верином. И он сказал мне, «Ну, я думаю, что теперь ты вроде как готов». И так он начал использовать меня в разных проектах. И кажется, когда он делал альбом Ленни Уильямса, так что я делал его вместе с ним. И потом Алта Маклейн и Destiny. И я хотя начал работать с разными людьми, и я работал с Joey Sample, и он говорил, знаешь, я бы хотел попробовать тебя и на других аренах. И так я сделал несколько альбомов с Joey Sample, с группой Crusaders, и Господь благословил меня, и начал проникать в другие круги. И потом я начал записывать, и я записывался с различными людьми, и Ал Маккей начал концентрировать свое внимание на «Земном ветре и огне», и Рэй Паркер-младший сконцентрировался на своей соло-карьерой. И Ли Ритнер, хороший известный гитарист, сделал несколько альбомов и начал работать на своей карьере. Таким образом, не хватало музыкантов-гитаристов в это время, способных хорошо выдерживать ритм и играть с другими исполнителями. Мне и Ал Маккею находил работу, и Рэй Паркер, и Рэй бывало звонил продюсеру и спрашивал, как он справился. А он говорил, о, хорошо, тогда я позову его еще раз. И таким образом ты действительно славишь Бога за таких людей, которые верят в тебя. А была ли у тебя профессиональная подготовка, или, скажем, ты в 5 лет взял в руки гитару и просто начал играть, и ты играл по слуху и так далее? Нет, я брал уроки гитары, когда мне стало 10 лет. Я фактически не упражнялся, конечно, мне просто было весело и так далее, прекрасно, мне это нравилось. Я мог играть на гитаре, занимался карате и так далее, знаешь, всем подряд. И я хотел быть инженером, астронавтом, и проучившись в школе где-то до середины, я сказал, мне как будто бы это нравится, я попробую стать музыкантом. И так я забросил математику и стал больше внимания уделять музыке. И тогда я начал усердно упражняться. Грег Пюрей стал преподавать мне уроки по классической гитаре. И как я уже говорил, я жил на одной улице с Патрицией, она брала меня с собой, представляла разным людям и говоря, тебе нужно поработать над этим и этим. И вот так все началось. В Лос-Анджелесе часто можно прославиться во время занятий, и я знаю, что тебя используют для всего. Но когда ты, скажем, выезжаешь куда-то на гастроли, может ли кто-то, допустим, перехватить твою работу? Или, скажем, ты приезжаешь обратно, а то, что ты делал, делает кто-то другой и так далее, тебе опять надо выходить и так далее. Знаешь, забавно иногда получается. Я никогда не был на длинных гастролях. Возможно, из-за этого, частично из-за того, что мне нравилось делать то, что я делал. Но иногда работа может и

он гастролирует с Майклом. Он ездит с ним повсюду. И когда он возвращается в город, он работает. А когда он с Майклом Джексоном, сам понимаешь, но все его знают и ценят то, что он делает. Таким образом, когда он возвращается в город, все, ну, мы рады, что ты здесь, ему дают работу и так далее. И то же самое с моим приятелем Нетаном Истом, который выезжал на длительные гастроли с Эриком Клэптоном. Когда он возвращается в город, он работает сумасшедший. А как ты принимаешь решение? Как ты принял решение вообще перейти, так сказать, на светлую сторону жизни? Знаешь, довольно все забавно тут. Я не воспитывался в так называемом христианском доме, не ходил в церковь. И когда я ходил в школу, то я на берегу встречал людей, которые рассказывали мне о Господе и так далее. Это для меня была новинка и так далее. Я помню, как некоторые из этих людей говорили: «Мы хотим помолиться с тобой» и что-то еще в этом роде. И так уже получилось, что я осознал, что Бог реален. И когда я осознал это, я просто сказал: «Бог реален, и я должен узнать о нем». И я стал христианином. Это был последний понедельник августа 1977 года в гостиной Фрэнка Уилсона. Слава Богу. Знаешь, это большое достижение, что ты являешься членом тела Христова. Очень часто христиане придерживаются какой-то, знаешь, странной философии о христианах, особенно о музыкантах и актерах, о шоу-бизнесе, потому что они занимаются мирскими вещами. И моя философия в том, что если мы не везде, как положено нам быть, люди же не смогут стать спасенными. Мы — соль земли. Так Господь сказал о нас. Мы не должны отделяться от всех и общаться только между собой. Нам нужно распространяться. Библия говорит: «Идите и научите народы». Я знаю, что у тебя есть определенный опыт в том, как проповедовать и свидетельствовать перед теми, кто окружает тебя. И можно ли вообще, выступая на мирской сцене, служить своей жизнью Господу? Знаешь, как сказано в книге Деяний: «Вы будете моими свидетелями в пределах иудейских и в Самарии, во всех уголках мира». И буквально перевод звучит: «Где бы вы ни были, вы будете моими свидетелями». У тебя был опыт в этом? Да, конечно. При каждой же возможности я делюсь Иисусом Христом. Один пример: я делал альбом, я тебя для того, чтобы ты дал меня в этом направлении. Так что я собираюсь опять посвятить свою жизнь Христу. Этот случай поразил меня. О, это замечательно. Я очень горжусь тем, что ты посвятил свою жизнь Господу. И у тебя вышел недавно альбом, да? Да, он называется «Избавление от теней». И вскоре выйдет второй альбом, который называется «Река в пустыне». Это прекрасно. Играй нас какую-нибудь песню, сможешь? Конечно, альбома «Избавление». Пол Джексон, младший.

Пол Джексон. Пол Джексон. Просто потрясающий парень. Я не думаю, что кто-нибудь играет на гитаре лучше тебя на этой планете. Ты номер один. А многие лучше меня, я просто балуюсь. Я просто веселюсь. Ну что ж, это удивительно. Я как будто бы чувствую, что многие еще не знают, как это относится к миру. Я знаю, что Господь, Он словно основная лоза, а мы его ветви. Я знаю, что Он хочет, чтобы мы приносили плоды. И в книге, в Библии под номером 1 сказано, «Тот мудр, кто спасает свою душу». Он об этом говорит в Библии. И в этом самое главное. И когда ты становишься христианином, ты просто обязан приносить плоды. Если ты приносишь плоды, он иногда обрезает твои ветви, чтобы ты еще больше приносил плоды. Но если ты не приносишь никаких плодов, ты бесполезен, тебя отрезают. Таким образом, я призываю всех зрителей к тому, чтобы вы продолжали тянуться к окружающим вас людям, потому что к этому и призывает наш Христос. Знаете, я помню, когда я выступал с группой Сантана, передо мной возникла та же проблема, потому что я был христианином. А Карлос Сантана и большинство в группе не были. И я все время молился за то, чтобы Господь каким-то образом...

привел к себе и Карлоса, и остальных членов группы. И только 13 лет спустя Карлос со своей женой пришли в мою церковь в Санта-Крузе и посвятили своей жизни Иисусу Христу. Теперь он выпустил совершенно новый альбом. В первой песне говорится о Господе, а во второй — о крови Иисуса. Таким образом, мы можем иметь влияние, где бы мы ни были. Итак, я призываю вас заниматься этим. А тем из вас, которые еще не получили спасения, кто не христиане, я бы сказал вам: примите Иисуса сегодня, Он единственный путь, истина и жизнь. Произнесите эту молитву прямо со мной, прямо сейчас. Просто повторите за мной. Господь, я знаю, что моя жизнь неправильна, но я хочу, чтобы Ты исправил ее. Войди в мое сердце и сделай меня новым творением. Сделай меня похожим на этих парней и девушек, которых я видел на этой программе. Помоги мне, Бог, быть похожим на Тебя во имя Иисуса. Спасибо вам большое, что принимали участие в программе «Леон и друзья». Напишите нам на TBN, хорошо? Пока, до следующих встреч.

0: Ярости этого человека не было предела. Он ненавидел белых. И наступил день, когда он взял ружье и хотел только одного – убивать. Такова тема следующей передачи. Это сверхъестественно.
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи, со мной в студии Бен Кинчлоу. Что может заставить человека взяться за оружие с целью разрушить другую человеческую жизнь? Ярость. Что может стать причиной ярости? Гнев. А что возбуждает гнев? Обиды и боль. Но жизнь просто невозможно прожить, ни разу не испытав ни боли, ни обид. Итак, Бен Кинчлоу, что же послужило для вас причиной такого гнева, когда человеку уже все равно, что с ним будет дальше, даже если придется умереть самому, когда есть только одно желание убить этого человека во что бы то ни стало? Все это должно было с чего-то начаться. С чего же?
2: Знаете, людей заключают в тюрьму за преднамеренное убийство. Их изолируют от общества, если признают психологически неблагонадежными. Это предотвращает определенного рода проблемы, которые возникают в результате того, что люди не в состоянии контролировать чувство гнева. Я понимаю, что все это производит впечатление абстрактных психологических рассуждений, но истина состоит в том, что каждый человек за свою жизнь накапливает гнев в специально отведенных для этого небольших чуланах своей души. Если не наводить порядок в этих чуланах, то со временем наступает такой момент, когда эти чуланы переполняются, и все это выливается в негативные действия, а потом это перерастает в прямое насилие.
0: Я хочу, чтобы вы мысленно вернули свое детство. Расскажите хотя бы об одном таком случае, когда вам причинили боль, и это каким-то образом отложилось в вашем сознании.
2: Представьте себе, что вы живете в таком окружении, которое по какой-то причине оказывает на вас определенное давление, и которое вы не в состоянии изменить. Когда вас не оставляет ощущение того, что с вами что-то не так, но вы не можете определить, что именно, и никто не может вам толком объяснить, что же это такое, что делает вас не таким, как другие. Я говорю о ситуациях, когда вам надо сходить с тротуара, если на него ступают определенного рода люди. Вам полагается говорить «да, сэр» или «нет, сэр» в разговоре с детьми одного с вами возраста. Люди могут вести себя так, как будто вас вообще не существует. Они говорят о вас в третьем лице в вашем присутствии.
0: Послушайте, я еврей, и я помню, как в детстве я часто слышал свой адрес неясное бормотание, потому что я был еврей. Но большинство из этих людей никогда не говорили об этом прямо. Это то, о чем вы говорите? Вас когда-нибудь называли черным?
2: Я рос в такое время, когда быть черным было оскорблением для общества. Это сейчас некоторые подают себя так. Да, я чернокожий, я горжусь этим, это прекрасно, мы афроамериканцы и все такое. Но когда я рос, самое страшное оскорбление, какое только можно было придумать, это назвать человека черным. Ну, то есть нас все время называли нигерами. Слово «нигер» было частью словаря белых людей. Я вырос с этим словом. Мне все время тыкали. «Ты нигер, а я нет». Вот. Это было просто частью моего детства. Это становилось частью моего «я». И тут мало что оставалось. Выбор был один – либо сунуть голову в петлю, либо шаркать ногами. Мне на память сейчас пришел один эпизод. Я не мог выносить, как белые дети обращались к моей маме. Нас учили с самого раннего детства, что, обращаясь ко всем взрослым, следует добавлять слова «мистер» или «миссис». Мы не знали фамилии этих людей, но мы ставили эти слова перед их именами. Мы называли их «миссис Мария» или «мистер Колман». И вдруг я слышу, как белые дети подходят к моей маме и называют ее просто по имени. Для меня это было нестерпимо унизительно.
0: Да, такие вещи не проходят даром. Особенно обида, когда ты всем сердцем желаешь стать членом футбола. футбольной команды.
2: Мой папа был самым заядлым болельщиком «Койотов». Я хотел играть, потому что мне хотелось, чтобы мой папа выкрикивал лозунги за меня. Он был таким активным болельщиком, что ему выдавали мегафон, чтобы он организовывал выкрики на трибунах. Когда я закончил 8 класс, и меня спросили, где бы я хотел учиться дальше, я назвал одну школу. Но мне сказали, что я не могу там учиться. Я спросил, почему? Ведь я же закончил 8 классов. Мне сказали, ты не можешь там учиться, потому что ты черный.
3: И вдруг до меня дошло, что все то, что обо мне говорили, когда я был ребенком, имело реальные негативные последствия для моей жизни.
2: И еще я уяснил себе, что даже несмотря на свою религиозную принадлежность, люди на самом деле совершенно безразличны к тем, кто выглядит не так, как они. Внутри меня начало расти негодование. Потом я попал в армию. Я думал, что это одно из редких мест, где меня нельзя дискриминировать открыто. К тому же в армии выдавали оружие.
0: Вы впервые стали свидетелем настоящей расовой потасовки, когда находились в армии. Как это было?
2: Это было в Шейне, штат Вайоминг. Оказалось, что это совсем другое дело, чем просто драки. Впервые в жизни я был замешан в расовых беспорядках с настоящим насилием. Впервые я участвовал в коллективной расовой конфронтации. И это было на самом деле страшно, потому что было непонятно, кто за кого. В любую минуту кто-то мог появиться из темноты с пистолетом, ножом или веревкой, и это могло означать конец твоей жизни.
0: Итак, вы вернулись из армии героем-победителем. Вы заметили какие-то перемены в расовых отношениях?
2: Знаете, Сид, что самое противное во всем этом? Это то, что ты отправляешься за океан и даешь обещание, если нужно, положить свою жизнь, защищая эту страну. И ты приносишь присягу флагу Соединенных Штатов Америки, страны свободы и справедливости для всех людей. Ты попадаешь за океан, и там начинаешь понимать, что то, чему тебя учили всю твою жизнь, это ложь. Там я перестаю быть одним из национального меньшинства. Там моя задача — убивать людей, которые являются врагами моей страны, хотя они относятся к чернокожим лучше, чем моя страна. Помню, как однажды, находясь за рубежом, я смотрел по телевизору передачу о сегрегации в школах Арканзаса. И вот я сижу в военной форме Соединенных Штатов с тем же самым оружием, которое используют те люди, как показано в телепередаче, которые стараются не пускать в школы детей моего цвета кожи, в те самые школы, которые содержатся на деньги таких же налогоплательщиков, как и я. Я подумал, что с этим надо что-то делать.
0: Потом вы вернулись в эту страну.
2: Да, вернулся. И вот однажды я стою в отделе универмага в военной форме с американскими долларами в кармане и с моим маленьким сынишкой, которого только что научили ходить на горшочек. И я очень горд за него. Знаете, как это бывает? И вот я стою в очереди, и вдруг он говорит: «Папа, я хочу пипи». Это великая победа во всякой семье, потому что теперь его можно брать с собой везде и не бояться, что он описывает штанишки. И он тянет меня за рукав и говорит: «Папа, я хочу писать». Я говорю ему: «Молодец, сынок, так всегда и делай, подожди-ка минутку». Я с улыбкой приближаюсь к леди за прилавком и говорю: «Не подскажете, где туалет?» Она так смотрит на меня и говорит: «У нас здесь нет туалетов для цветных». Как вы думаете, что я должен был сказать ребенку?
0: И что вы ему сказали?
2: Я сказал ему: «Пойдем со мной, сынок». Мы вышли на улицу, и он помочился на стену, как
0: собака. Как это унизительно. Теперь вы понимаете, как этот гнев, эта обида, эта ярость постепенно накапливались в его жизни.

0: Продолжаем нашу программу. Я Сид Рот, со мной в студии Бен Скиншлоум. Чернокожий американец, который рос, а вместе с ним росли все его обиды, гнев и ярость. Когда служил в армии Соединенных Штатов, он встретился с человеческим отношением к себе. Потом он вернулся домой, и вот его маленький сынишка Найджел просится в туалет посреди магазина. А в те времена в Соединенных Штатах чернокожие не имели права пользоваться одними туалетами с белыми. И это так сильно усложняло и без того сложную ситуацию. Бен, а как вы чувствовали себя тогда?
1: Как и любой другой человек, которого достаточно долго подвергали дискриминации. У всех этих людей есть безотчетное желание что-нибудь разнести в щепки, что-нибудь сжечь дотла. Причем белый ты или черный, это не играет никакой роли. Знаете, существуют люди в любой этнической группе, которые подвергаются дискриминации со стороны другой этнической группы. И у всех этих людей наблюдается одно и то же – глубоко запрятанное чувство ярости. Этим закладывается реальная основа всех революций, реальная причина того, почему происходят кровавые бойни. Известны случаи, когда людей убивали десятками тысяч. В нашей стране убитых чернокожих насчитываются тысячи. Но то же самое происходит в любой другой стране, например, в Японии, в Китае.
0: Нет ничего нового под солнцем.
1: Ничего нового. Причиной всему отказ одного человека воспринимать другого. Вы знаете, что еврейский народ столетиями страдал от угнетения. Я хочу сказать, что целая нация была под угрозой быть стертой с лица земли в результате такой ненависти. Итак, ненависть накапливается внутри человека. И если она не находит выхода, то она направляется внутрь. Потому что если гнев не находит внешнего выражения, то ты начинаешь ненавидеть самого себя. Отсюда алкоголизм, супружеская неверность.
0: Тоже имела место супружеская неверность?
1: Конечно.
0: А почему, конечно?
1: Потому что человек хочет найти любовь во что бы то ни стало. И хотя партнеры говорят «я люблю тебя», хотя жены или мужья повторяют друг друга эту фразу, но человек на самом деле не чувствует себя любимым, потому что он не любит самого себя, он ненавидит себя. И поэтому, когда кто-то говорит ему, что он любит, он не принимает этого. Ты не можешь поверить в то, что ты достоин чьей-то любви, что в тебе есть что-то, что можно любить. Ты думаешь, если меня можно любить, почему же тогда со мной так обращаются? Женщины часто заводят беспорядочные связи, изо всех сил стараясь поднять себя в своих собственных глазах, утвердить свою собственную значимость как личности. В результате такой ситуации неверность становится нормой жизни. В случаях, когда речь идет о каких-то меньшинствах, часто бывает, что мужчины стараются найти женщин из доминирующей группы населения, чтобы тем самым а. самоутвердиться в собственных глазах и б. отомстить своим угнетателям, показав, что ты можешь иметь
0: Поясните,
1: их женщин.
0: Что все это значит на практике?
1: В 40-е и 50-е годы для чернокожего мужчины иметь любовницей белую женщину, а еще лучше блондинку, было пределом мечтаний.
0: Как статус.
1: Это было символом положения. Так же, как сегодня это Bentley или Rolls-Royce, или Mercedes, или огромный бриллиант, или костюм от Armani, или что-то в этом роде. Это тоже символы состояния.
0: Ну и как, вы достигли этого?
1: Конечно, достиг. Я был талантлив на выдумке.
0: И вы достигли?
1: Да, я чувствовал, что я достиг всего. На самом деле это не изменило то, что было внутри, но, по крайней мере, я чувствовал, что я взял реванш.
0: А теперь расскажите, что было в тот день, когда вы взялись за оружие? Вы не думали о возможных последствиях? Все, что вы хотели тогда, это убить его?
1: Когда ты доходишь до такого состояния, когда ты понимаешь, что это предел, когда ты доходишь до того, когда понимаешь, что ты сделал все возможное, чтобы удержать гнев, вдруг наступает следующая стадия, когда тебе резко становится наплевать. Именно в этот момент все внутри тебя закипает и наружу прорывается насилие. И уже все равно, что скажут другие, уже не существует закона. Сознание того, что можно угодить в тюрьму или даже получить вышку, что полицейский может тебя пристрелить, все это уже не имеет значения. Просто кто-то должен умереть в этот день. А я имел в виду конкретного человека, который совершил такое, что, по моим понятиям, нельзя было простить.
0: Как у вас оказалось оружие?
1: Я купил его.
0: С какой целью?
1: Ну да, понимаете, к тому времени я уже занимался карате, я уже мог убить человека руками. Единственной целью моих занятий карате было желание ломать людей, причинять им физическую боль своими собственными руками. Вот почему я занялся карате. Я даже хотел учить молодых чернокожих тому, как можно причинять боль белым с помощью рук. Вот почему карате. Но тут было совсем другое. Мне надо было убить кого-то с особой жестокостью и насилием. А ружье — это как раз то, что нужно для настоящего убийства.
0: Итак, вы взяли ружье и пошли к этому человеку. А что же дальше?
1: Я постучал в его дверь. Я четко продумал каждый свой шаг. Ружье было снято с предохранителя. Это была 8-зарядная автоматическая винтовка. Я держал палец на спусковом курке, чтобы сразу после первого выстрела сделать следующий. Я точно знал все, что буду делать. Как только он откроет дверь, я скажу «привет» и сразу выстрелю. Он отшатнется, я последую за ним, я сделаю еще два выстрела внутри дома, он упадет, и тогда я сделаю еще два выстрела рядом с ним, а следующий уже в него.
0: И все это вы мысленно отработали?
1: Мысленно я все это проделал. Я знал совершенно точно, что зачем последует. Но случилось так, что этого человека не оказалось дома, его забрали. Он служил в армии, его послали в другое место в тот самый день.
0: Вот так поворот судьбы. Но его ненависть продолжала кипеть. Он начинает читать о чернокожих героях борьбы, и у него появляется стратегический план, как причинить боль белому человеку. Бен, та ненависть, которая владела вами тогда, если бы не превратности судьбы, привела бы вас за решетку до конца ваших дней или даже к исполнению над вами смертного приговора. Не так ли?
1: Это было хладнокровно спланированное убийство. Это не было преступлением в состоянии аффекта. Все было тщательно спланировано мной, и вы сами представляете, что бы мне за это полагалось.
0: После этого вы решили пойти по другому пути, связанному с образованием. В конце концов, ваши данные даже попали в справочник колледжей.
1: Я понял, что нет черной или белой власти. То, что правит миром, это власть зеленых. Если у тебя есть деньги, тогда уже не играет роли, кто ты такой и к какой этнической группе ты относишься. Если у тебя достаточно денег, то ты можешь купить себе свой собственный образ жизни. А то, как можно было получить деньги в моем случае, это начать свой собственный бизнес.
0: А что вы собирались делать с этими деньгами? Что было в основе вашей программы?
1: Подготовка революционеров. Я собирался оплачивать чернокожим революционерам их поездку на юг и учить их всему тому, что мы усвоили, находясь во Вьетнаме и Корее, сражаясь с врагами Америки. Потом я собирался вразумить молодых членов банд, чтобы они задумались, зачем же мы враждуем между собой, убивая друг друга и сжигая свои же дома. Я хотел научить их воевать против белых людей, чтобы они сжигали их дома и тут же исчезали куда-нибудь в леса. Если бы понадобилось, мы бы отправили их на Миссисипи, чтобы научить партизанской лесной жизни, но они должны знать, с кем вести войну, кто их настоящий враг и почему он должен умереть. Потому что он никогда не изменится, и единственный способ, как заставить его измениться, это при помощи оружия. Сильный всегда прав.
0: По причине, почему не оказалось дома того парня, для кого он приготовил ружье, в его жизни появился другой человек. На иврите это называется башер, судьба. Так уж должно было случиться, что в его жизни появился этот другой человек, специалист по боевым искусствам или по карате. А поскольку вы тоже занимались карате, то вы быстро стали через это друзьями. Но он воспринял эту дружбу как-то уж очень серьезно. А ведь он был белый. Почему вы вообще решили завязать дружбу с белым?
1: У меня был класс. Вы должны понять, что во всем университете было всего трое чернокожих. Я был старше всех, и у меня был черный пояс третьей степени. А как только вы получаете черный пояс, с ним вы получаете право носить специальную черную одежду. А все вокруг вас одеты в белое, и у них белые пояса. А когда вы входите, все должны склоняться перед мастером додзе, то есть перед вами. Представьте себе такую картину. Примерно 100 этих странных белых мальчишек выходят и кланяются усатому негру в черном одеянии с черным поясом. Вот где сила.
0: Сильнее, чем спать с блондинками.
1: Блондинки были только разминкой. Теперь уже речь шла о настоящей власти. Именно это происходило со мной, когда появился этот парень, один из моих помощников, которому я мог приказывать что угодно. Но он был какой-то другой, и я никак не мог его вычислить. Помню, однажды он пригласил меня к себе на ланч вместе с женой, детьми и родителями. И они с женой приготовили такой изысканный стол, и я сидел у него за столом с видом этакого устрашающего афропатриота, грозы всех белых. Я начал безобразничать. Потом я посмотрел на него и вдруг увидел, как у него по щекам потекли слезы. Сначала я подумал, что, съел? Знай наших. Такой ты розетокий.
0: Но ведь с вами была ваша семья. Почему вы так вели себя в присутствии вашей семьи?
1: Моя семья знала о моей ненависти, потому что однажды я уже выбросил одного белого из дома моей матери за то, что он посмел войти без стука. Один страховой агент вошел к моей матери в дом, даже не постучавшись. Он просто вошел и начал фамильярничать. «Эй, золотко, я уже здесь». Я буквально сорвался с места. Представляете, этакий верзила с черным поясом третьей степени, огромными усами на африканский манер, а с колен свисают огромные старые дашики. Я вскочил и говорю: «Если вы сейчас же не покинете этот дом...» И он немедленно ретировался, понимаете? Не люблю, когда входят к моей матери без стука. Это верх неуважения. Поэтому все знали, какой я бываю бешеный. Я не собирался разыгрывать вежливость перед моей семьей, потому что ненависть, которая жила во мне, нельзя было остановить по заказу. Она пронизала все мое существо. Вот почему я так безобразно вел себя за столом. Потому что почувствовал, как мне больно.
0: До вас дошло.
1: Я вдруг понял, этот парень плачет не потому, что я испортил то, что приготовила его жена, или что я обидел его лично, или вообще не потому, что я что-то сделал. Этот парень на самом деле плакал, потому что видел, какую я испытываю боль. Знаете, что такое гнев? Это повязка первой помощи на вашу боль. Это то, как проявляет себя настоящая обида и боль.
0: Но он же был белым, вашим врагом.
1: Да. Вот это то и было непонятно. Поэтому я захотел выяснить, что же происходит с этим парнем.
0: И что?
1: Ну, и я спросил его напрямик. Он сказал: «У меня личные отношения с Богом». Заливай, как это можно иметь личные отношения с первопричиной всего, с всеобщим разумом, с повелителем времени? Какая чушь! Как можно иметь личные отношения с Богом? Он сказал: «Через Иисуса Христа». Тогда я ему стал задвигать: «Как же знаем, через мертвого еврея, который дал себя убить за свою же веру, и ты будешь мне рассказывать, что кто-то мертвый может мне помочь».
0: А всего через несколько дней с вами произошло нечто сверхъестественное.
1: Мне просто нечего было возразить. Я мог оспаривать его теологию, но я не мог идти против того факта, что в нем было что-то необычное. И вот я езжу в своей машине со скоростью 100 км в час, курю свои сигареты по 3 пачки в день, во рту помойка, а в тот самый вечер еду прямехонько на блуд. И я ни о чем таком даже не помышлял. И вдруг слышу, как сам же пою старый «Спиричус». Я сразу подумал, что я сошел с ума.
0: Напойте что-нибудь из этой песни.
1: «Наш Небесный Отец хранит меня». Это все, что снова и снова всплывало у меня в мозгу. Я начал вспоминать многое из того, что происходило в моей жизни. Однажды я точно должен был погибнуть. Я тогда поджидал с ножом одного парня, чтобы убить его, а у него было ружье. В другой раз я караулил кого-то, чтобы убить, напился, заснул, а кто-то спас мне жизнь. В третий раз перевернулась машина, водитель погиб, девушку, которая сидела рядом с ним, сильно покалечила, а я сидел на заднем сиденье, и мне ничего, только царапина на руке. Мой Небесный Отец хранит меня. И я помолился очень простой молитвой: «Бог, если ты правда есть, если Иисус правда такой, как говорит о нем Джон, тогда войди в мою жизнь и измени ее». Я сказал: «Ну не давай мне петь этот религиозный джаз. Я достаточно наслушался его, когда он делал меня таким несчастным». Он изменил мою жизнь мгновенно, 100%, и навсегда. Он не дал мне религию, он изменил мою жизнь.
0: Я белый, и я еврей. Что вы об этом думаете?
1: Ну, если бы вы этого не сказали, все, что я бы думал о вас, это то, что у вас особенный голубой цвет глаз. Остальное мне безразлично, остальное меня не касается. Я стал дальтоником. Мне не важно, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите. Мне действительно теперь все равно, потому что я знаю, кто я. Я знаю, кто такой Бог. И во взаимоотношениях с остальными людьми все просто встало на свои места. Так-то, господин белый еврей.
0: Так вы любите всех людей?
1: Но это потому, что когда ты встречаешься с Иисусом, о котором мы сейчас говорим, происходит что-то сверхъестественное.
0: Происходит что-то сверхъестественное. Ваш Небесный Отец хранит вас. Вы знали об этом? Пришло время вам стать ближе к Нему через еврейского Мессию Иисуса. Помолитесь сейчас. Вы увидите, Он действительно хранит вас. Он так близко к вам сейчас. Он очень близко.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех, да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот эта вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходят, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам, в 7 главе, с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят. Происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще, то есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова «vita», то есть «жизнь». Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый позитивный человек, позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: И... Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Вот это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться, я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело,

0: образом как-то, но поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру. То есть, исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит, ну, что-то Бог сделал, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там, по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве из светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей, но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога, у них, так сказать, своя вера?
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях, и, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые получили любовь в детстве, а может быть, и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что

0: что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем, с большой буквы, мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные

0: какая-то проблема может быть в этом?
1: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что когда человек обращается к вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее, и вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге, и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам, в 5 главе, 8-9 стихе написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
0: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс, разные методы, способы используем. Но главное, что есть Господь, да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил, и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви «Новое начало» Стас Осипов. Здравствуй, Стас!
1: Здравствуй! Здравствуйте, дорогие!
0: Ты знаешь, сейчас такое новое...

0: Такое модное веяние. Очень многие пастора взялись за свое здоровье.
1: Господь побуждает заниматься своим здоровьем, потому что все взаимосвязано. И физическое, и духовное, и душевное. И точно так же и здоровье влияет и на духовную составляющую жизни, и на душевную. Все должно быть в гармонии.
0: Почему вдруг тебе так захотелось заниматься прямо здоровьем, питанием? Это вот у нас один пастор, там в Эдавирум, он был такой очень-очень большой, потом стал другим.
1: Да, вот этот замечательный брат, пастор, он пришел к тому, чтобы заниматься здоровьем через свои кризисы. Он был очень полным. И примерно такая же история была у меня. Я весил на 30 килограмм больше, чем сейчас. И это побудило меня начать исследовать эту тему, потому что даже имея лишний вес, не говоря уже о всех побочных эффектах этого, это болезни, плохое самочувствие, начинаешь все-таки пытаться изменить эту ситуацию.
0: Извини, что там плохого было? Мне кажется, ты всегда был такой радостный, довольный, все время улыбался. Что там у тебя было такое? Я не понимаю.
1: Ну, когда у человека 30 килограмм лишнего веса, это очень ощущается ежедневно. Тебе тяжело ходить. Ты спишь уже не так хорошо.
0: Так ты на машине ездил.
1: Да, можно и так. Но даже внутренне ты чувствуешь себя как-то расслабленно, в отличие от состояния, когда в твоей жизни есть порядок, есть спорт, есть правильное питание. Это другое мироощущение. Легкость. Физическая легкость и некая внутренняя такая легкость. А главное, наверное, все-таки причина лишнего веса – это все-таки какие-то внутренние проблемы человека. И прежде всего духовные. Есть такой грех, как обжорство. Это неправильное, неумеренное...
0: Чревоугодие.
1: Да. Неправильное употребление пищи, когда в моем случае еда была богозаменителем. И когда мне было тяжело, когда у меня был стресс, я, как и многие другие люди, бежал к холодильнику. И, конечно же, это мы не считаем таким страшным грехом, но это нас отдаляет от Бога. И не случайно в Библии так много грехов, так много отступничества связано с едой. Прежде всего, Бог сказал «не ешь». И потом, помните, отступничество народов было связано с тем, что они ели, пили и так далее. Все-таки вот все начинается вот с этих маленьких, как бы незаметных отступлений в нашей жизни. Когда мы где-то теряем дисциплину, порядок, а там, где нет порядка, там заводится грех. Там, где в жизни есть порядок, там приходит и какой-то духовный прорыв порой. И когда у тебя, например, в жизни есть дисциплина в отношении физической сферы, это влияет на духовность.
0: Ну хорошо, физическая сфера. Вот люди говорят, ну нужно заниматься спортом там два раза в неделю. Но я знаю, те, кто занимаются в тренажерных залах, они же по 3-4 часа в день занимаются. Чтобы достичь какого-то успеха, нужно очень-очень много работать. И не становится ли это каким-то... тоже своего рода идолом, нет?
1: Да, да. Кто-то сказал, что в языческие времена были храмы, связанные с поклонением различным богам. И вот сейчас фактически есть то же самое. Есть супермаркеты большие. Это поклонение богу, связанному с потреблением. Есть кинотеатры, тоже там свои боги, рестораны. И есть спортзалы. И там очень много людей, которые поклоняются. Поклоняются спорту, поклоняются своему телу. И на самом деле спорт имеет вот этот опасный потенциал заменить Бога. И я таких людей знаю, которые увлеклись спортом, и Бог был поставлен в их жизни на второе место, и все стало для них главным, заполнило всю их жизнь. Это вот занятие собой, своим телом. Конечно, здесь есть опасность. Как духовная, как душевная, так и физическая. Человеку свойственно привязываться к чему-то, человеку свойственно быть фанатиком и заниматься 2-3 часа в день, что уже не является здоровым образом жизни. То есть любая крайность в пагубу дорога. И во всем, я абсолютно в этом убежден, нужно сохранять фокус на Христе. Только по-настоящему, ходя с Богом, ища Его, мы будем этот баланс сохранять. Но опасность есть. Конечно, можно свое тело, попечение о плоти превратить в похоть. Спорт можно сделать своим Богом. И не дай Бог нам такого, конечно. Это тоже нас разрушает и вредит нам.
0: Вот ты со своей супругой начал проект «Перезагрузка». Что включает этот проект? Я так понимаю, это и питание, и физическая нагрузка, и на первом месте духовная, да?
1: В какой-то момент вот я находился в поиске внутренней гармонии. И несмотря на то, что я и пастор, и уже много-много лет являюсь верующим, у меня не все получалось. Где-то были проблемы с душевным здоровьем. Я не чувствовал постоянного мира внутри себя. Были физические проблемы. Где-то надо было научиться правильным образом относиться и к финансам, и разного рода моменты, которые... в общем-то, требовали порядка. И мне нужно было чему-то учиться. Я много читал в те годы, много искал. И я не знаю, у меня ли только это, но у меня был трудный путь. Я многое изучал, чтобы найти вот эту гармонию. И в какой-то момент я понял, что я к этой гармонии пришел. Что в моей жизни есть святость, в моей жизни есть душевный порядок, в моей жизни есть стабильность в физическом плане, в дисциплине.
0: А когда ты почувствовал, что вот ты нашел это, что вот пришел этот порядок?
1: Не так давно, на самом деле. Я, конечно, в этом живу уже продолжительное время, но в какой-то момент я осознал, что я могу этим делиться. И у меня есть надежда, что я могу помочь некоторым людям, потому что знаю, что некоторые люди, они буквально ищут, может быть, даже годами ищут какого-то внутреннего покоя. Кто-то не может разобраться с какими-то зависимостями. И я думаю, что если у таких людей будут тренеры, наставники, это дает шанс им прорваться. Конечно, другой человек, он ограничен в своих возможностях, но он может помочь. Только Господь может по-настоящему нас поменять. Это то, что я в своей жизни замечаю, что никаким порядком, принципами, дисциплиной ты не освободишься внутри, от греха. Это дарует Господь. И никакими практиками, я это сам почувствовал, увидел, пережил, я не могу иметь настоящего Божьего мира. Его дает Господь. Но есть предпосылки от нас, действия, которые мы должны предпринять для того, чтобы установить этот порядок. Чтобы у нас в жизни был порядок с едой, со спортом, со сном. Это все влияет.
0: Я вот не случайно спросила, когда ты почувствовал, что у тебя есть порядок. Как человеку понять, что у него нет порядка? Потому что большинство людей, они, ну, живут по течению, там, ну, вот сколько человек должен спать, сколько хорошо бы ему заниматься спортом, там, или как человек должен жить, чтобы вот этот порядок был?
1: Это очень хороший вопрос. Я в какой-то момент пришел к очень простому, но неочевидному для многих людей моменту. Мне нужно глубоко, тщательно проанализировать свою жизнь. Что я сделал? Я записывал каждый час своей жизни и оценивал, как я себя чувствую, насколько я эффективен в течение дня, в определенные часы этого дня. Потому что мне уже было известно, что у каждого человека есть свои часы эффективности, свои часы спадов. Я применил некую схему, которая помогла мне осознать, в каком я состоянии. И, конечно же, есть очевидные вещи, которые всем нам говорят о том, что в жизни порядка нет. Что если у меня, например, 30 килограмм лишнего веса, и я плохо сплю, и так далее, разного рода такие показатели очень легко нам самим говорят о том, что не все в порядке в нашей жизни. И если вдруг я нахожу себя в холодильнике в 3 часа ночи, то объяснять себе, что у меня все супер, что я независимый человек, бесполезно.
0: А сколько нужно спать? Вот некоторые люди, они там, ну, спят пару часов, думают, ну все нормально.
1: В нашей, например, семье мы ложимся в 10, а уже встаем рано, в 5 часов, как правило. И иногда мы спим по 7 часов, иногда и поменьше бывает, но можно высыпаться. И опять же, можно использовать правильные инструменты для этого, включая хорошие добавки спортивные, которые помогают хорошо высыпаться и правильным образом готовиться ко сну. Но вот что здесь я хотел бы отметить, изучая вообще вопрос правильного образа жизни, питания, как будто бы все уже диеты я попробовал в свое время, потому что долго по-разному я худел, потом толстел. Вот сейчас я уже научился не играть в гармонию, не толстеть и не худеть, а нахожусь примерно в одном весе уже довольно-таки давно. Вот что я понял, это очень важно. Нужно понять, как устроен мой организм, как мне комфортно худеть, как мне комфортно жить, сколько мне нужно времени для спорта, сколько мне нужно времени для того, чтобы высыпаться. И здесь очень важно промониторить себя, понять себя, как я устроен. Потому что каждый из нас – это некая лаборатория химическая. Мы состоим из каких-то элементов. И все-таки мы уникальны все. По-особенному мы устроены в каких-то моментах, и нет единой схемы. Мы не можем одеть одни и те же ботинки для всех. Мы должны понять, и это тоже серьезный процесс, вот как работаю я, что для меня комфортно. 3 раза в неделю спортом заниматься, или 1 раз, или 5 раз. Когда мне лучше ложиться спать, когда мне завтракать, например, и что мне есть. Даже какая пища для меня наиболее, скажем, приемлема. Вот это очень важно понять, это то, что часто не озвучивается в разных моделях здорового образа жизни, похудения, диет.
0: Значит, человеку очень важно понять себя. И это возможно только с Господом, только с наблюдением, только с молитвой и знанием каких-то правильных вещей.
1: Ну, чтобы понять себя, прежде всего нужно задаться целью себя понять, промониторить. Для этого есть очень разные и очень эффективные инструменты. Чтобы понять себя на физическом уровне, наверное, даже стоит сдать анализы. нужно понять, на что реагирует мое тело. Тоже определенным образом исследовать себя. Писание нам очень часто говорит: исследуйте себя, остановитесь и рассмотрите. Многократно Бог говорит человеку, чтобы он перестал бежать, остановился и исследовал себя.
0: Да, вникай в себя и в учение. Да, да, занимайся этим постоянно.
1: Точно, точно.
0: И это здорово, что твоя супруга, она нутрициолог, с медицинским образованием человек, и вы вместе ведете этот проект «Перезагрузка».
1: Она еще и психолог, и мы хотим действительно посмотреть на проблему людей с разных сторон. Потому что, как мы уже говорим сейчас, что проблема, она не заключается только, например, в физической плоскости. Как правило, проблема человека, она прежде всего начинается с духовных каких-то проблем, с душевных, с детства в том числе. И у меня, например, была проблема с пищевым поведением с самого детства. Я в 5 классе был толстеньким, в 5 классе впервые я похудел. Еще не был я христианином. И всю жизнь я с этим боролся. И я могу сказать людям такую вещь: я знаю, что такое быть толстым. Не каждый это знает, не каждый поймет психологию толстого человека. Когда тебе плохо, ты сразу думаешь, что поесть. Но не каждый человек так мыслит. Я мыслил так. Я сразу же бежал за утешением к еде, к холодильнику. И поэтому вот хочется людям помогать, тем, кто действительно в той же проблеме, что и я был. И сейчас эти люди ищут выхода. И когда им просто говорят: да перестань есть, да ешь здоровую пищу, какие проблемы, откажись от сахара, от мучного, все будет классно. Но так проблема не решается. Это вот у нас в голове. И нужно начать понимать себя. Нужно начать где-то замечать, на что я реагирую. И опять же, вот человек переуставший, недоспавший, да, мы говорим о взаимосвязи разных факторов, человек, который испытывает стресс, он, конечно же, теряет контроль над тем, чтобы не побежать к холодильнику. Я думаю, человек, который духовно поражен, если он верующий человек, он в этом чувстве вины, конечно же, он потянется к холодильнику, в том числе за каким-то утешением. То есть все очень взаимосвязано. Наша победа, она должна на 3 уровнях совершаться. На духовном, душевном и физическом. Поэтому вот нужно с этим работать.
0: Да, большое спасибо. Очень интересно было и этот проект «Перезагрузка», и рассказ в твоем прошлом. Так что, друзья, спасибо, что вы нас слушали. И мы вернемся к вам еще в следующей программе. Мы тоже будем говорить о здоровом образе жизни. Божьих благословений вам и до свидания.
1: Спасибо большое. Благословений.

Дорогие друзья, я хочу пригласить вас к тому, чтобы продолжать поддерживать Life TV. У нас, как у верующих людей, есть особая миссия. Мы здесь для того, чтобы люди обращались ко Христу. И через это их жизни здесь, на земле, менялись. И главное, чтобы души вечные обретали вечную жизнь на небесах с нашим любящим Богом. Мы здесь, на земле, для этого. И все, что мы делаем, для этого и создано.

Зона. Мы работаем для этого, мы живем для этого. Наша цель на Земле, чтобы спасались люди. И Life TV – это замечательный инструмент для того, чтобы достигать людей. Порой не все мы можем сами, но есть люди, есть служения, которые выполняют эту Божью цель – достигать многих, входить в дома и говорить людям о любви Божьей. Это то, что делает Life TV. И человек, включая телевизор, листая каналы, может иногда наткнуться на это слово от Бога, звучащее через канал Life TV. Нужно молиться о том, чтобы Бог продолжал благословлять этот замечательный инструмент. Думаю, что нужно стараться поддерживать этот канал, потому что это Божье дело, и это то, что действительно приносит плод. Будь благословен в этом. Пусть твое сердце открывается для того, чтобы быть частью Божьего дела, Божьей миссии. Всего тебе доброго и огромных Божьих благословений. Аминь.

Добро пожаловать на продолжение разговора на деликатную тему «Интимная жизнь. Разрушительные мифы». Мы открываем Библию, Священное Писание.

Писание для того, чтобы посмотреть, как в ней представлены идеалы и заповеди касательно самой святой сферы взаимоотношений между мужем и женой. В конце первой половины нашего разговора мы затронули следующий широко распространенный в обществе миф о том, что интимная близость якобы интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Но когда мы открываем Священное Писание, мы находим в книге «Песни песней» и в иных местах Слова Божия, как женщина превозносит ласки мужчины, она их ценит, она ими дорожит. Дальше она предлагает свои ласки. Она говорит: «Пойдем, я окажу ласки мои тебе». И вот когда мы сравниваем то, что в Слове Божьем говорится, и то, что у многих распространено на опыте, то оказывается, есть реальная причина, по которой этот миф стал таким распространенным, о том, что мужчины, как некоторые говорят, только об одном думают, и как будто бы только это им удовольствие доставляет. Речь идет вот о чем. В среднем говоря, для того, чтобы женщина достигла пика удовольствия во время интимной близости, требуется 12 минут. От начала любовной игры до оргазма. У мужчины же этот путь значительно короче. Какова статистика? В среднем, говорят, 2,5 минуты. И получается ситуация, при которой он уже удовольствие получил, а остальное его вовсе не интересует. И потому и создается впечатление, что ему одному это интересно, потому что у нас впереди еще сколько минут? 12 минус 2,5? То есть у нас еще 9,5 минут любви. И, к сожалению, многие мужчины эти 9,5 минут не отдают. Супружеский долг своей жене. Давайте посмотрим, как об этом Священное Писание говорит. 1 Коринфянам, 7 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, послание апостола Павла, 7 глава, 3 стих. Написано: «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Ну вот что такое благорасположение? Не разобрать, правда? Если бы речь об этом перед этим и после этого не шла о конкретном вопросе, давайте напомним, хорошо ли человеку касаться женщины? Второй вопрос. Во избежании блуда, чтобы не разжигаться, каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Итак, какой контекст? Контекст интимной жизни, удовлетворение стремления к интимной жизни. И именно вот в этом контексте апостол Павел говорит: «Муж, оказывай жене должное благорасположение». То есть на муже лежит ответственность, и Бог ему заповедал что? 12 минут любви по отношению к своей жене. То есть на муже лежит задача, чтобы жена достигла радости во время акта половой близости. То есть Господь говорит об этом не как об опции, а именно накладывает обязанность. Муж, оказывай жене какое? Должное благорасположение. А потом сказано: подобно и жена мужу. Потому что, ну, как мы уже знаем из статистики, для мужа это дело гораздо менее трудное. То есть, когда мы рассматриваем то, как Господь устроил взаимоотношения между мужем и женой, мы находим, что здесь все вот в интимной сфере очень сильно отличается от того, как у животных устроено. В животном мире никто не задает вопрос, получил ли партнер удовольствие. Нет, это вообще никого не интересует. Там действуют слепые силы, слепые стихии. Это все подчинено механизмам. А у Господа для людей, конечно же, эталон гораздо выше. Оказывай должное благорасположение. Если мы вспомним, что дальше о природе любви сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам, в 5 стихе, то там говорится: «Любовь не ищет своего».

Что это означает применительно к интимной близости? Когда он и она посвящают время друг для друга в контексте интимной близости, то задача стоит какая? Не искать своего, не искать своего удовольствия, а искать удовольствия и радости того, с кем ты состоишь в браке. То есть это природа любви. Оказывайте друг другу должное благорасположение. И тогда, коль скоро Всевышний устроил мальчиков и девочек по-разному, и психологи говорят о том, что у мальчиков, как правило, более выражено то, что называют чувственным компонентом любви, а у девочек, наоборот, выражено личное чувство, то есть личностный компонент любви, то вот именно соединяясь, именно живя во взаимоотношениях, женщина учится чувственности в браке, а мужчина учится личностному компоненту любви. Но если друг с другом не сотрудничать, если друг другу не служить, если не ставить интересы друг друга и в этом отношении выше собственных, то никакого развития не будет. И, к великому сожалению, многие женщины в действительности, они просто смотрят на это как на страшную повинность. Уж если зарплату приносит, то куда деваться? Так? И что ж получается тогда? Это получается проституция. Я прошу прощения за вот такое серьезное слово. Но в действительности, если жена рассматривает интимную близость как способ расплаты, то это ничем не отличается по своей природе. Нет, это должно быть любовью, а любовь служит. Любовь удовлетворяет нужды и потребности другого. Итак, мы рассмотрели миф, который говорит о том, что это как будто бы интересно и доставляет удовольствие только мужчине. Теперь еще один миф. Как будто бы инициатором интимной близости должен быть мужчина. Ну, естественно, если предполагать, что это только ему интересно, то тогда, конечно, кто же будет инициировать? Ну, не она же, раз для нее это, как говорится, ну, это повинность, так, оброк. Вот. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит. Книга «Песнь песней», первая глава, первый стих. Кто говорит, кто начинает? «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Кто говорит, мужчина или женщина? Женщина. То есть кто инициирует поцелуй здесь и ласки? Отвечайте. Женщина. Женщина. То есть она инициирует. Дальше неоднократно находим, например, вот 3 глава, первые 3 стиха. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его». Так что происходит? Ночью просыпается от желания и ищет на ложе того, кому влечет душа. И дальше, поскольку не нашла, ну, где-то в кабинете занимается, бывает такое, да, не спится мужу, вот. И сказано, что «встану же я, пойду». Ну, дома не нашла. «Пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Теперь 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя». Итак, сейчас будет сказано нам, ради чего она его искала, интересно. Да? «Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Итак, кто инициирует? Здесь, вне всякого сомнения, конечно же. То есть, если взаимоотношения развиваются так, как Всевышний замыслил, то чувственный компонент любви в контексте именно интимной близости для женщины становится очень значимым. Она в этом растет и получает удовольствие. 8 глава, «Песни песней», 8 глава, 1 стих говорит. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы». То есть она рассказывает о том, что ей хочется целоваться, и она хочет, чтобы никто вот этому не препятствовал. Итак, мы еще рассмотрели один миф о том, что инициатором должен быть мужчина. Библия думает по-иному. Мужчина может
может быть, пожалуйста, но что только он, это противоречит

Священному Писанию. Еще один миф звучит так: лишь когда не удержаться. Вот, то есть, как будто бы, ну вот уже, знаете, в редкие минуты, когда уже, ну, совсем никак невозможно нормально жить, вот тогда можно уже, так сказать, пойти на поводу у желаний, ну и ну, куда деваться, придется и эту часть супружеского долга осуществить. Вот есть такой подход, да, лишь когда не удержаться. Мы уже читали с вами отрывочек, который дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Книга Притчи, 5 глава, 19 стих. Притчи 5:19. Это один из целого ряда отрывочков, которые эту тему затрагивают. Итак, читаем Притчи 5:19. «Любезною ланью и прекрасною серною» — речь идет о жене, ну, 18-й прочитаем для ясности, «источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся». Как? Постоянно. Но вот у некоторых женщин, я вижу, конечно же, глаза и орбиты глаз, они теперь вот уже это самое трудно соизмеримы. Как это? Что-что? Постоянно? Любовью услаждайся. Постоянно? Что это значит? Как это понять? Ну, я хочу открыть, что говорит подлинник Священного Писания. В оригинале у нас используется древнееврейское слово «тамид». Тамид. Те, кто изучал святилище Господне, этот термин хорошо знают. Речь идет вот о чем. Ну, например, книга Левит, 24 глава, 8 стих. Левит 24, 8. Попробуем найти и прочитать. 24 глава, стих 8. Говорит следующее. «В каждый день субботы постоянно, тамид, должно полагать их пред Господом от лицов Израилевых, это завет вечный». То есть, что значит «постоянно» в данном случае? Регулярно. В данном случае с каким шагом? Раз в неделю, в каждый день субботы. Речь идет о хлебах предложений, которые нужно было располагать во святом отделении святилища. Слово «тамид» может означать еще большую чистоту. Например, книга «Исход», 29 глава, стихи 38 и 39. «Исход 29, 38, 39. Вот что будешь ты приносить на жертвенники: двух агнцев однолетних, каждый день постоянно, тамид. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером». То есть здесь постоянство или регулярность, как выражается? Утром и вечером. То есть слово «тамид» не говорит, сколько раз за энный промежуток времени. Слово «тамид» говорит о чем? О графике, дорогие. Тамид говорит о графике из субботы в субботу или утром и вечером и так далее. То есть речь идет не о какой-то спонтанности. Вот захотелось принести пред лице Господа – принесем. Не захотелось – не принесем. Утром успел проснуться к всесожжению – принес. Не успел проснуться – ладно, завтра принесу. Нет, тамид – это регулярно по часам, по календарю, по графику. И вот, исходя из этого принципа, в народе Божьем издревле установился следующий подход к интимной жизни. Это очень интересно. Я, когда впервые об этом узнал, был одновременно и удивлен, и обрадован тем, что и этот вопрос в Библии, оказывается, упорядочен. Так вот, есть документ, мы сегодня упоминали Мишну, это документ второго приблизительно века нашей эры. Есть документ более объемный, Талмуд называется. Это комментарий на Мишну и также решения раввинов по разным вопросам о том, как же применять заповеди Торы в жизни того или иного периода. То есть Талмуд, он формировался где-то в 6-8 веках нашей эры. И вот что оказывается. Там, в зависимости от того, какова категория жителей, к какому социальному слою относится человек,
предписана чистота интимной жизни. Вот, например, люди свободные. Как вы думаете, сколько свободных? Ну, давайте уточним термин «свободный». «Свободный» означало, что не нужно зарабатывать для пропитания, да? То есть наследство, есть те, кто у тебя в подчинении и так далее. То есть не нужно физически работать. Ну, есть ли догадки? Свободные, сколько, согласно Талмуду? И ясно, что Талмуд – это не Библия, да? Но здесь очень хорошо показан принцип графика. Сколько свободным вступать в интимную близость? Не поверите, каждый день. Каждый день. Кто свободен, кто физическим трудом не занят каждый день. Теперь следующая категория у нас какая на экране? Рабочие. Есть тут у нас рабочие? Угу, так, хорошо. Что рабочим? Оказывается, минимум дважды в неделю. Минимум дважды в неделю. То есть только минимальные показатели даны. Максимально никто никого не ограничивает. Теперь следующая категория – ученые. Вот интеллектуальный труд, да, засиживаешься на диссертации и так далее, изучаешь закон там и прочее. А ученым минимум раз в неделю. Вот как хлеб и предложение. И, кстати говоря, именно если это только раз в неделю, то именно с пятницы на субботу. Потому что это шаббат, это день, когда Адам и Ева были сотворены. Именно в пятницу они услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь». Правильно? Вот. Это отдельная тема, но мы верим, что в раю все Творцу беспрекословно подчинялись. Согласны? То есть, иными словами, услышали заповедь «плодитесь и размножайтесь» в пятницу вечером. Ну, естественно, проявили послушание. То есть, минимум раз в неделю в субботу, согласно Талмуду. Теперь, погонщики верблюдов. Это какой категории населения соответствует группа? Это у нас дальнобойщики, да? То есть, как сел на верблюда, и кто знает, когда он назад вернется. Так? Так вот, оказывается, что планируя свой бизнес, свои путешествия, погонщики верблюдов должны минимум раз в месяц осуществлять свой долг по отношению к жене и мужу. Теперь, ну, моряки – самая уязвимая категория, так? Как уйдешь в рейс, и неизвестно, когда обернешься. Как вы думаете, сколько? Минимум раз в полгода. То есть нужно путешествия свои так планировать, чтобы не оставлять жену свою надолго. Итак, свободные каждый день, рабочие дважды в неделю, ученые раз в неделю, погонщики верблюдов минимум раз в месяц, и моряки минимум раз в полгода. И, конечно же, повторяемся, это не заповедь Священного Писания, но заповедью является что? График. Регулярность. Когда для этого заранее выделено время. Дорогие, для самого важного мы планируем время, правда? Для работы, для детей, для образования, для каких-то важных дел мы планируем время. А часто бывает так, что для взаимоотношений, для мужа и жены уже как придется. Библия говорит «тамид» – регулярно. Вот это библейский принцип. И апостол Павел повторяет его. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих, говорит так. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 4. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Потому тело наше в браке нам не принадлежит, оно принадлежит супругу, ему или ей, и принадлежит именно в контексте интимной жизни. И потому написано, 5 стих следующий, «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнений в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть только лишь по договоренности можно из этого графика выйти на время для святых целей, для поста и молитвы. И вот дальше интересно вот что прояснить. У нас в 7 стихе написано, в 6 перед этим сказано так, «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление». И некоторые говорят, ага, ну, это просто, ну, как говорится, если уже никак не можешь удержаться, то тогда. Оказывается, нет, дорогие. 6 стих относится не к предыдущей мысли, а к следующей.
а к следующей. И это отражено в современном.

современных переводах. Читаем. «Это сказано мною как позволение, а не как повеление». 7 стих. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». То есть, как позволение, если у тебя есть дар безбрачия, то можно. Но, как правило, то, что было перед этим написано. Итак, это еще был один миф. Теперь еще один. Мы его, наверное, с легкостью разберем, потому что отчасти уже об этом говорилось. Только в темноте. Только в темноте. То есть только ночью, когда уже сил нет, уже наработался, как у нас говорят, без задних, кто без задних ног, кто без каких-то рук. Вот уже когда ни на что сил не осталось, ни энтузиазма, ни вдохновения, вот лишь в темноте, да? Вот. Ну, понятно, когда человек живет в коммунальной квартире, там, конечно, по-другому трудно, да, и только, может быть, на обеденном перерыве. Но когда мы смотрим на то, как в Библии этот вопрос описан, там все совершенно по-другому. Книга «Бытие», спасибо, что вы реагируете правильно, аллилуйя, благословен Господь. Книга «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. «Бытие», 26 глава, стихи 6 по 9. Такой любопытный эпизод. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя», чтобы не убили меня, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя, как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Итак, вот ситуация. Во что-то они играли такое. Днем, когда царь проходил мимо окошка, что царю стало абсолютно понятно, они совсем не брат и сестра. То есть перед нами налицо что? Интимная жизнь днем, как говорится, на белом свете. Книга притчи, 5 глава, 19 стих, мы уже читали, «во всякое время». Книга песни, 4 глава, стихи с 1 по 7, говорит: «доколе день дышит прохладою». То есть еще день, еще светлое время суток, и причем там они уединяются в саду, вот, где кроме них, конечно, никого не будет, но это явно, явно не звездное небо. «Доколе день дышит прохладою». Песнь песней, 7 глава, 12 стих, говорит: «Поутру, поутру пойдем в виноградники, там я окажу ласки мои тебе». Итак, лишь в темноте – это миф. Теперь еще один миф. Вы видите, что мы этот вопрос, как в Библии и дано, описываем довольно подробно, потому что в Библии довольно подробно все нам представлено. И я радуюсь тому, что сердца ваши открыты навстречу Слову Божьему. Так вот, очередной миф звучит так: «только в определенной позе». Только в определенной позе. И для этого, естественно, приводится место Священного Писания. Книга «Послание к евреям», 13 глава, 4 стих, где написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Вот эта фраза «ложе непорочно» почему-то истолковывается так. Вот только в такой позиции. В какой тут позиции написано? Не написано, дорогие. А кто имеет власть добавлять к Священному Писанию? Что будет с теми, кто прибавит или убавит? Лучше даже не думать, правда? Но этот вопрос очень серьезный. Так вот, есть такое понятие, как так называемая миссионерская позиция. И вот несколько данных об исторической перспективе в контексте появления этого термина. Считается, что первым о таком названии позы узнал от туземцев острова Тробрианды английский этнограф Бронислав Малиновский в 40-х годах прошлого века. То есть имеется в виду 19-го, да? То есть эта статья была написана в 20 веке. Сам же термин «миссионерская позиция» получил распространение примерно между 1945 и 1965 годами. То есть о чем идет речь? Почему миссионерская? Потому что туземцы, когда

подсматривать. Все же интересно, как у белых людей, да? А вот за миссионерами подсматривая, увидели, что они осуществляют близость совершенно нестандартным образом, не так, как у них было принято. Потому миссионерская позиция. И вот в действительности некоторые считают, что как у миссионеров было, так и у них должно быть. Как будто бы апостол Павел об этом пишет. Не написано, дорогие. А что написано? «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». И объяснение: блудников же и прелюбодеев судит Бог. Итак, у кого ложе чистое, у кого брак честен и ложе непорочно? Кто блудом не грешит и кто прелюбодеянием не грешит? Вот о чем идет речь. Потому чего в Библии нет, того не нужно выдумывать. И напоследок, вот во свете всех этих кратко упомянутых мифов, давайте вспомним важнейший принцип Священного Писания. Книга пророка Амоса, 3 глава, 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» То есть все вопросы, и в том числе вот такой важный вопрос, мужу и жене обязательно нужно обговорить. И когда они делятся своими мнениями, когда они сравнивают свои позиции, важно помнить библейские принципы. Послание к Римлянам, 15 глава, стихи 1 и 2. «Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Сказано, каждый должен угождать ближнему своему. Послание в Колоссы, 3 глава, 18 стих, как прилично в Господе. То есть необходимо вот на основании этой синхронизации мыслей, на основании откровенного разговора обсудить все это и составить то, что я называю манифест любви. То есть манифест интимной жизни, при котором муж и жена согласились бы о приемлемой чистоте, форме и всем ином, что касается интимной близости, чтобы было спокойствие, чтобы это было запланировано, чтобы заранее к этому готовиться, чтобы к этому относиться с такой же серьезностью, как ко многим другим вопросам, которым по традиции много внимания уделяют. Итак, наша тема сегодня – интимная жизнь – распространенные, губительные, разрушительные мифы. Желаю, чтобы в жизни всех присутствующих, вне зависимости от того, в каком статусе вы находитесь, в статусе ли учителей закона Божия, чтобы правильно учить паству свою, детей ли своих, или же вы сами имеете от Господа благодать жить с женою, с мужем в законном браке, или же вы готовитесь к вступлению в оны, чтобы все у вас было ладно, чтобы все у вас было благословенно по воле Божьей. Да благословит Господь вас и ваши семьи.

Я буду говорить об этом сегодня, о этих принципах, чтобы мы убеждены были, что работать нам нужно предстоит очень серьезно, очень тщательно, с каждым человеком, который придет к Иисусу Христу. И тогда это будет. Иначе тогда не нужно было бы, если бы это не нужно было бы, то не нужно было бы вот столько учений, не нужно было бы Иисусу ходить 3,5 года, учить, учить, учить. И апостолы ходили всю свою жизнь оставшуюся, они учили, писали письма. Но это нужно было, это было необходимо. Потому что человек сам по себе, он без Господа, он сложный, он плотян, то есть Павел говорит, плотян, он продан греху. И человек, он может быть, да, плотян, то есть по плоти жить, и у него есть свободная воля, то есть он может распоряжаться своей жизнью, как он хочет, в плане того, что поступать и говорить, и думать, как он хочет. Если он неправильно наставлен или не наставлен, то все это будет у него именно вот так происходить. Жить по своей воле, говорить по своей воле, говорить по плоти, говорить от характера, говорить от обиды, действовать относительно всего, то есть по своему усмотрению, по своему характеру, и это все разлучает с Богом, это лишает вечности. И поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. И об этом сказано в Матфея. Не всякий, то есть не каждый, кто говорит, о, Господи, или говорит, Господи, Господи, не каждый, но исполняющий волю Отца Небесного. И вот здесь мы задумываемся, все ли хорошо, правильно у нас, и все ли я делаю, и делаю ли я достаточно для других людей, чтобы они не просто знали, что есть Господь, и не просто верили в Него, но чтобы они исполняли волю Божию. И поэтому есть наставники, есть у нас учителя Слова Божьего, есть проповедники, есть всемирный христианский интернет, где можно учиться, и, конечно же, есть святая, замечательная Библия. И вот Господь сказал, ну, не всякий говорящий, но исполняющий волю Отца. И к Нему однажды пришли и уверовали в Него иудеи. Вот представим тебе группу верующих людей. Возможно, их были сотни, а может быть, тысячи. Пришли к Иисусу, 8 глава Иоанна, и стали Его слушать, и Господь начал с ними говорить. Ну, во-первых, в этой главе была такая особенная история с одной женщиной связана. Господь ее спас фактически от физической смерти. Ее хотели побить камнями и хотели на этой истории сыграть, поговорить с Иисусом, а что Он сейчас скажет и так далее. Иисус заступился за нее. Он не сказал, что она права, Он не сказал, что она хорошая, но Он сказал им, что они тоже без греха. Но другим словом, Он сказал это вопросительным словом. Кто из вас без греха? Ну, первый брось на нее камень. Это были неожиданные слова. Эти слова пронзили людей. И знаете, слова Иисуса, они очень сильно действовали. Они впечатляли. И тогда они вдруг стали уходить один за другим. Они опустили камни, они отпустили эту женщину. Она осталась вот здесь. Только Иисус и только эта женщина. И Господь сказал ей, никто не осудил тебя, женщина. Она говорит, никто. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Смотрите, какие ценные слова. Это пример для нас. И я не осуждаю тебя. Сегодня множество греха в этом мире. Сегодня множество неправильных действий. И Господь говорит, я не осуждаю тебя. То есть я не обвиняю тебя на смерти. Я не осуждаю тебя. Христос не пришел судить мир, но чтобы спасти мир. Скажите аминь, да. Иди, но впредь не греши. Не греши. Я тебя не осуждаю. Иди и не греши. И как хорошо, если мы не судим людей. Именно наша цель не судить людей, а спасти людей. И когда мы слушаем людей, их признания, они говорят о чем-то, они говорят о своих неправильных действиях, о поступках. Вот внутри, если мы свободны, да, с осуждения, то внутри мы спокойны к этому. Мы понимаем, что они были неправы. Вот мне один мужчина рассказывал, как он там выяснял отношения и с человеком. И вот они сидели в алкоголе. Мы понимаем, что это было абсолютно неправильно, алкоголь. Но я спокойно слушал его. И вот это не нарски, это не нашей церкви. Да вообще не важно кто, правда? Просто вот я сидел, слушал его. И тогда
без всякого осуждения мы с ним говорили дальше. И потом, естественно, позже, я ему рассказывал то, что говорит Библия о том, как важно быть свободным от алкоголя и так далее. И он слушал меня, я думаю, что он... Я сказал, да, вот в этом деле вы, конечно, были неправы, можно было бы без этого все делать, вот. Но это были два обиженных человека друг на друга, и они вот пытались решить вопросы. Вот. Но там были серьезные вопросы, я не буду говорить. Там были такие тяжелые вопросы жизни. Но, конечно, я ему сказал, но слава Богу, что мы не судим людей. Мы понимаем абсолютно неправильно, мы знаем, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Аминь. Они не войдут. Вот еще одна причина, почему не войдут люди в Царство Божие, если они пьют алкоголь, да. Но мы не судим людей. И вот Христос говорит, я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. И ну, он начал проповедовать и дальше говорил людям, свидетельствовал. Он сказал, что Отец послал меня и говорил о своей миссии. И он говорит, мне недолго быть с вами и так далее. И тогда в него уверовали. И когда в Иисуса уверовали, тогда он сказал уверовавшим иудеям, смотрите, вот что говорит Господь уверовавшим в него иудеям. Уверовавшим. То есть люди поверили, что он, наверное, Мессия. И он говорит им, Матфея, извините, Иоанна 8, 30. И Иисус сказал 29, пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного. Ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Мне было 16 или, да, лет, и мой папа взял меня строить дом, там обкладывать кирпичом, и я помогал ему. Ну, помогал вот, как подсобный рабочий, немножко кирпич приносил, и раствор размешивал, и папа работал. И хозяин этого дома был верующий человек. Он был пожилой, и он был еврей, он был проповедник. И он позвал меня и серьезно посмотрел мне в глаза и сказал, читай Иоанна 8:29. Он не был строг ко мне, но он говорил очень серьезно. Пославший меня есть со мной. Отец не оставил меня одного, потому что я всегда делаю то, что ему угодно. Это слово запомнилось мне вот до по сей день. Этот человек, ему было в видении явлен Господь, поэтому он стал верующим. Он в видении видел Иисуса. Это другая как бы история. Но суть в том, что секрет того, что Отец со мной, Он не оставил меня, потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Смотрите, Бог не оставит нас, Он всегда будет с тобой, со мной, потому что мы будем делать всегда то, что угодно Ему. Правда же? Исполнять Его волю. В этом был секрет. И это было слово такое, живое слово, он так сказал. Но как, после этого, когда он это говорил, люди поверили. Они поверили, что Отец с ним, они поверили, что он послан Богом, они поверили, что он пророк, они поверили. Но он сказал верующим следующее, что если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Мы видим здесь, что Господь видит, что это правильно быть в церкви, это нужно быть в Слове, это нужно слушать проповеди. Если вы пребудете в Слове, то есть если вы будете находиться в Писаниях, то вы будете настоящими, реальными Мои учениками. И вы познаете истину. Итак, чтобы быть учениками Иисуса, нужно первое – поверить. Они поверили. Второе – нужно пребыть в Его Слове. Это сейчас не так просто, потому что информации настолько много, особенно для молодежи, столько много интересных, как они говорят, видосиков. Ну, и, так, и, вот, очень много интересных материалов. Я не говорю сейчас о плохих вещах, о всякой грязи, о скверне, о моральном чем-то. Это мерзость сатаны. Но я говорю об информации, которая может ну, заполнять наш разум, забирать наше время и забирать нас из Слова Божьего. То есть есть вещи хорошие, есть полезные, но есть вещи нужные, важные и необходимые. Знаете, чтобы человек мог достичь определенных результатов, например, идти в поход, ну, подняться на высокую гору, ему нужно взять только самое важное. Согласитесь, да? Он не может весь скраб взять с собой, он не может взять всю домашнюю посуду, утварь. Он берет только то, что ему поможет идти далеко, высоко, сохранить силы
И так все делается так, чтобы все это укомплектовать плотно, чтобы не гремело, не звенело, чтобы не давило, чтобы ничего не давило спину с рюкзака и так далее. Те, которые любят походы, те, кто любит одиночество на природе, они знают это. Человек берет самое необходимое, очень важное, необходимое ему. Человек знает, что ему необходимы спички, там огонь развести. Ему необходима ложка, чтобы поесть, там, и там кружка, чтобы попить. Ему нужна вода и так далее. И вот когда мы идем за Иисусом, мы должны познать истину, что нужно нам, что нам мешает дойти цели. И что нам необходимо, чтобы дойти до цели. Правда же это? Когда в автомобиле нет бензина, он не может ехать. То есть самое важное – это топливо, чтобы было, да? Самое нужное, что человек, чтобы было движение. И вот в нашей жизни Господь хочет, чтобы мы познали истину, чтобы мы познали разницу между плотским и духовным, между душевным и духовным, чтобы мы делали ставку на самое важное. И вот эти люди, которые живут в нашем городе, которые живут в городах Эстонии, в России, но мы должны говорить им и работать с ними так, чтобы они, первое, поверили, второе, познали истину. Вернее, прибыли в Слове Божьем. А чтобы они обязательно были в Слове Божьем. И познали истину. Познать истину – это знать ее изнутри, это прочувствовать ее, это получить ее, это быть одно с этим. Познать – это вкусить, это соединиться с этим, то есть быть одно. Это когда вот мы съели плод, плод внутри нас, мы познали вкус, он внутри нас, мы его вкусили и мы познали. И тогда мы чувствуем вкус, мы чувствуем приятность, мы чувствуем силу, то есть мы получаем плод, мы укрепляемся. И вот Бог хочет, чтобы истина была настолько сильна в нас, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы мы работали Словом, чтобы мы осторожны были с информацией, которая нас отвлекает, потому что она действительно отвлекает. Она волнует нас, да? Нас волнуют мировые события, нас волнуют бедствия, которые происходят. Мы сейчас слышали, что землетрясение было в Таиланде, и как я видел, огромный небоскреб, дома падают. Таиланде, да, если я не ошибаюсь. Да, недавно. И как огромные здания падают вниз, складываются. Это ужасно. И сразу вспомнили слова Иисуса, что будут землетрясения в последнее время, очень много. И так далее. И вот когда мы это все видим и слышим, это все нас беспокоит, волнует. Но нам важно слышать, что говорит Господь, что говорит Святой Дух. Я чувствую исцеление, продолжается здесь в спине. И паравую почку мы благословляем сейчас именем Иисуса. Есть верх почки и надпочечники. Мы именем Иисуса мы благословляем сейчас, чтобы Господь коснулся, исцелил вас, исцелил, и чтобы не было боли, и, возможно, у вас есть камень. И мы прямо именем Иисуса говорим: Господь, пусть это все уйдет во имя Господа Иисуса Христа. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И аллилуйя тебе, Господь, слава тебе. Вот Иисус говорит, что уверовавшим людям они должны быть в Слове. Третье, они должны познать истину. И тогда истина делает их правильными, то есть свободными. И вот об этом мне хочется сказать, что Господь хочет освободить людей. Люди сказали ему: а мы не были рабами. Мы дети Авраама, мы никому не были рабами, то есть мы вообще свободны. Конечно, они это отвечали по плоти, потому что, во-первых, они были под властью Рима, и это тоже не свобода. Но вот так люди иногда выражают свою независимость. То есть я делаю, что хочу, я дети Авраама. Но Иисус говорит: всякий, делающий грех, есть раб греха. И вот это рабство греха – это зависимость от греха. Рабство – это... Когда свобода приходит, это независимость наступает. То есть человек абсолютно действует свободно от того, что происходит вокруг или процессы, которые могут быть внутри него. И избавление от всего, что ограничивает, что связывает, что обязывает человека к неправильным поступкам и действиям. Ну, то есть пороки, привычки, они как бы обязывают. И Господь говорит: вас как бы влекли, то есть как будто бы тянут человека. Влекли – это влечь, это тянуть. И Господь говорит через Павла, да, что вы как бы влекли вас, Павел говорит, как бы тянули вас, влекли. И вот Иисус сказал: вы станете свободными. И вот эта свобода, она приходит именно от Слова Божьего, от пребывания в Слове.
И Господь сказал, есть разные виды свободы. Есть свободы, свобода от греха, от какого-то порока греха. Ну, например, Господь освободил Марию Магдалину. У нее было 7 бесов вообще. Она была одержимой женщиной, не только была грешной, она была также связанной демоническими силами. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. И те люди, которые приходили к Иисусу слушать Его, многие из них были не свободны, то есть они были в пороках. И мы видим, что когда Иисус Христос проповедовал, когда Он учил, то Он освободил, очистил вот эту женщину. И многие примеры свободы от греха мы видим в Библии. Да? Там женщина плакала у ног Иисуса, Господь говорит, иди, женщина, в мире, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что Иисус Христос освободил ее. Мы видим женщину у колодца, которая была в неправильном состоянии. Иисус так аккуратно задал вопрос. Она говорит, скажи нам вот то, как мы должны служить, где, куда, в какую церковь мы должны ходить. То есть, ну, на горе поклоняться или в Иерусалиме, другими словами. Но он сказал, позови своего мужа. Это был такой осторожный, аккуратный вопрос. Позови своего мужа, без лукавства, но это был в точку. Иди, позови своего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказал. И он говорит ей слово знания, откровения, что у тебя было вот столько мужей там, 5 мужей, и вот этого, которого имеешь, он тебе не муж. И она говорит, я

Бог был справедливый, вот он так назначил. Он не сказал, что вот если ты украл там на какую-то сумму, на 100 динариев, верни 100 динариев. Нет, нужно было вернуть 400. Вот Бог хотел, иначе люди могли сказать, а, я просто верну, если меня поймают, я просто верну. Нет, Господь хотел, чтобы человек, он заплатил, чтобы он пережил вот это лишение. И вот в Ветхом Завете были такие правила, и он говорит, я отдам половину имения нищим. Я отдам в 4 раза больше. Закхей получает свободу, буквально свободу. Он становится совершенно другим человеком. Есть свобода от обиды, и это очень-очень важно. Вы знаете, обида, она не права. То есть она имеет, казалось бы, факты и справедливую подоплеку, но отношение обиды, оно является неправильным. Реакция обиды является неправильной реакцией. Это реакция по плоти. Это отсутствие любви. То есть когда человек действует в соответствии с обидой, он не действует в соответствии с любовью. Он действует в соответствии с огорчением. Он имеет негативные эмоции, то есть не эмоции любви, не эмоции прощения. Он имеет неправильное отношение. Это происходит спонтанно. И в тот момент человеку кажется, что это абсолютно правильным. То есть он, о Библии сказано, не говори, вот как ты мне со мной поступил, так я тебе воздам. Бог говорит, мне воздаяние, мне отмщение, я воздам. Но обида – это человеческая, неправильная такая, неправильная попытка решить вопрос. То есть выстроить и проявить такое отношение, проявить такую реакцию, имея как бы основания, ну, меня же обидели, меня же ко мне так отнеслись, это по-человечески решение. И оно неправильно, оно опасно. И Бог хочет, чтобы мы освободились от обиды полностью. Мы должны четко понимать обиду, если она вот приходит в наше сердце. Вот мы должны четко чувствовать ее, распознавать ее, и тогда нам уже легко, мы понимаем уже, ну, сначала, может быть, не каждый сразу понимает, он думает, что он прав, он абсолютно-абсолютно справедлив, он вот абсолютно уверен в своей правоте, и вот так мы бы, это ослепление, то есть мы ослепляемся, потому что любовь не действует, дух останавливается мгновенно, дух перестает работать, либо дух начинает конкурировать с плотью, мысли говорят, нет, дух говорит, это обида, но это нельзя, ну нет. Ну как же, ну столько человек. Знаете, один человек мне обещал, что он будет служить, он будет помогать мне служить, а приедет и станет миссионером. И я так поверил ему, я очень уважал его, я ждал его. Но вот проходил год за годом, он даже оставил свои вещи, он оставил свои костюмы, красивый кейс, вещи. И говорит, я обязательно приеду, представляете, я поверил. Но вот не получилось. Я сейчас не обвиняю его, но представьте, я ждал год за годом. Я ждал его 9 лет. Тогда еще не было пастора Эдика, не было еще таких замечательных молодых людей, которые бы... А нам не хватало служителей. Вот 9 лет я его ожидал. И я обиделся. Я обиделся, мне так стало вот горько, что как так? Ну почему? Ну как? Ну? Вот. И вот это было, знаете, казалось бы, справедливая обида. Ну, мне, я молился, Господи, ты сказал, ты по двое посылал, Господи, вот ну, мне нужен кто-то сейчас. Вот, ну, ну, вот так получается. Ну, вы знаете, и тогда я однажды поехал за границу, и там вдруг мы с ним неожиданно встречаемся. Он понимал, что я обижен, но я ему сказал какие-то слова, так, ну, с печалью что-то сказал, не помню. Вот. Но он узнал, где я нахожусь. Это была другая страна, Америка. И вдруг внезапно на поляне в парке мы встречались. Это было что-то. Это было. Мы 8 часов проговорили. Вся обида куда-то улетела. Мы 8 часов проговорили, просто в парке ходили. Это было так здорово, общались все. И вот знаете, и он потом начал говорить, что я вот, мне нельзя было вот выехать. У меня были бы проблемы, если бы я пересекал границу. Там по... У него были прежние обстоятельства, такие жизни. Вот. Он когда-то был несправедливо обвинен, абсолютно несправедливо обвинен, и был судебный процесс, и его отпустили. И он боялся, что он, когда пересечет границу, что он находится в базе данных, то есть его отпустили как невиновного человека. Но потом прошло много лет, и вдруг ему звонит судья, говорит, слушай, а как ты вообще оказался на свободе? Так его вызывают, говорят, так, как, что? А это Бог сделал, потому что он принял Иисуса

там, где он находился. Он стал служить Богу. Но это интересная история. Но вот у него были определенные причины, которые его удерживали. И как бы ни было, даже до того, как я узнал эти причины, мне просто вот, мне хотелось общаться с этим братом. Это такая долгая история. Но поверьте, обида, она очень подкрадывается в наше сердце. Она имеет как бы все основания. Человек обещал, он обещал, я так верил, я так ждал, мне так трудно, мне нужна помощь. Вот этот брат, он вел бы молитвенные собрания, а я бы вот, я так думал. Это было много лет назад. Но вот, знаете, обида никогда не права. Нужно просто прощать, быть свободным от обиды. И это может быть так казалось бы, вот, так, все правильно, вот, и кто услышит тебя, и кто тебя любит, он тебя поддержит, скажет, ну да, как он мог так вот, и тебе еще такая поддержка, ты еще сильнее укореняешься в своей обиде, а оно все закрывает нас от благословения, оно лишает нас мира, оно лишает нас доступа к Богу, понимаете, когда подумаешь об этом человеке, сразу какая-то тучка находит, такая туча, вот, а когда ты перестаешь думать и начинаешь так бороться с этим, вот вроде как легче становится. Но сатана хочет, чтобы мы были связаны, ограничены, порабощены. А Бог хочет, чтобы мы были свободны. Вот. Однажды человек обманул меня на большую сумму денег. Это было 3 заработные платы. Но это было очень давно. Очень-очень-очень давно. И как я был совсем юным, пришел с армии, и я был очень наивным и очень открытым. Да и часто бываем наивным еще сегодня. Но вот... И мне было очень трудно. Я когда узнал, что меня обманули на самом деле, потому что человек сказал, что он попал в аварию, разбил автомобиль, с него требуют деньги. И он незнакомый мне человек. Он пришел к нам в организацию. И, знаете, ребята уже знали его, какой он человек. И не буду говорить его национальность, неважно. Не буду говорить, с какой он страны, неважно. Просто они сказали, вон, ну, иди у него спроси, они сказали. Ну, так они меня подставили. Эти ребята, благословит их Господь. Они у меня бензин воровали из машины и этого человека ко мне направили. Ай, благословляем их. И вот, да, он попросил меня, я поверил. У меня не было денег, я пошел, занял своего родственника. И вот, и вдруг выяснилось, что это обман. Неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма 3 месяца.

И вдруг выяснилось, что это обман, неправда, мошенничество. И мне было очень больно. И так как я был юным, я был ранен. Не просто, что это сумма, 3 месяца работать бесплатно, но я был ранен, что как же меня обманули. И вот эта рана, она меня связывала. И я очень, поверьте, я не могу вам сейчас описать. Молодой человек, 21 год, и просто думаешь, ну как же так? Ну как так несправедливо? И я страдал. Я страдал так серьезно, что это не давало мне покоя. И однажды я встретил его в городе, я сказал, ну тогда ты хотя бы документ свой покажи, да, или что-то. Ну он достал мне паспорт, мы там были с родственниками. Но потом он уговорил, мне нужен паспорт, мне нужен самолет, билет покупать. Я ему отдал паспорт, но он так деньги мне не отдал. И тогда я услышал слово. Иисус сказал, познайте истину. Я услышал слово на работе. Оно просто прозвучало. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам. Вот это слово пришло как молния. Оно меня, я без преувеличения говорю, оно настолько меня наполнило. Это был настолько взрыв от эмоций, свободы. Я мгновенно решил просто простить. Вот это слово, оно было как будто бы это время, все время где-то было в стороне. Оно прозвучало. И Господь дал мне свободу. Я получил свободу, и мне уже было неважно, вернет он деньги или не вернет. Я абсолютно успокоился. Я обрел мир и покой, и мы никогда больше с ним в жизни не виделись. И однажды Господь дал мне треть этой суммы. Я, будучи молодым, еще проповедовал в церкви Иоаннских христиан-баптистов. Я говорил о силе прощения, как важно прощать. И вдруг подошел мужчина один и сказал, здесь вот один брат, он был в конце церкви, он просил передать тебе вот эту купюру. Я впервые в жизни увидел 100 рублей. Это была очень большая купюра. Вот уже на 1/3 мне стало легче. И потом я работал, вернул долги, но Господь, Он не без милости, но для меня был важным уроком не то, чтобы вот не давать деньги в долг, нет, а то, что именно получить свободу. Бог хочет, чтобы мы были свободны от греха, от аморальных грехов, от обиды, свободы от непрощения. И непрощение – это то, что связывает человека больше, чем... не знаю, что-либо, мне кажется. А это может связывать людей, верующих, если они позволят этому. Верующий человек может быть свободен от там, алкоголя, от каких-то пороков, но он может быть довериться обиде или непрощению. Он сам того не подозревая, он имеет на человека. То есть у него есть огорчение, у него есть неправильное такое негативное отношение. И это есть непрощение. И человек закрывается в себе, он очень страдает. И мы читали в прошлый раз, Господь сказал, как с нами поступит Отец Небесный, если мы от сердца не простим человеку согрешений его. То есть с вами поступит вот так Отец, вот так, в смысле, человек будет связан, он будет брошен в озеро огненное, потому что здесь уже Божья справедливость. Если мы хотим быть чтобы Бог к нам был милостив, нам нужно быть милостивым к людям. Бог нас простил, мы же не искупили свою вину, мы же не заплатили. Он просто нас простил, без всяких условий, потому что мы попросили прощения, или просто мы пришли к Богу, открыли сердце, приняли Иисуса. И вот победа, свобода от непрощения – это очень важная свобода, потому что тогда легко и свободно служить, легко проповедовать, мы можем смотреть людям в глаза свободно, то есть мы не отворачиваемся, мы не опускаем голову. Помните, как Каин обиделся и так далее. Итак, свобода от обиды, свобода от непрощения. И это очень сильная свобода. И я рассказывал много раз, и очень коротко скажу. То есть, когда я служил там сколько-то лет, то я стал замечать недостатки, проблемы верующих людей. То есть, их можно было не замечать дальше и покрывать. Но я этого не знал, и я реагировал на них, как мне казалось, справедливо. То есть, кто опаздывал в церковь, я очень сильно переживал, вот почему-то они опаздывают. Постоянно, вот регулярно на 25 минут, например, или на полчаса. Вот как можно пропускать прославление? Ведь прославление – это же такая важная истина. Мы здесь же Господь, здесь Бог действует. Но я так переживал за некоторых, и мне было больно, как пастор,
Один пастор мне недавно делился из России. Он говорит: пастор, вот объясни, как вот, почему вот некоторые приходят, пропускают целый час, например, и так приходят. Я вот этого не

никак не могу понять. Его сердце, он 12 лет пастором служит, и он говорит, я никак не могу понять. Я вспоминаю свои переживания и пытаюсь ему объяснить, говорю, знаете, просто людям очень важно познать откровение о поклонении, о Божьем присутствии. Вот когда идет поклонение, молодежь поклоняется, все поют, то здесь, ну, люди должны познать, что здесь Господь. И когда они познают, что там Бог, как я могу это пропустить? Как я на это опоздаю? Как я отношусь к Богу? Там Господь, там Дух Святой уже исцеляет, Он уже говорит и действует. А я, где я нахожусь сейчас? И поэтому сердце пастора, оно, конечно, покрывает, он всех ждет, он рад. Вот, наконец-то люди собрались. Вот. А к концу собрания вообще, говорит, много приходит, потому что они кормят людей еще, ну, говорит, тогда. И это как бы поведение людей. Бывает такое поведение людей. Но представьте, нужно все это покрыть и простить. Но когда мы не прощаем, тогда в сердце придется горечь и обида. И тогда будет трудно проповедовать, очень трудно. Потому что, ну вот как, ну вот время перевели на час, уже назад, то есть у людей еще целый час время. Ну, сейчас вперед перевели, а то перевели назад. Я заметил, они все равно опоздали на полчаса. И я думаю, ну как-то, ну неужели им не хватило времени? Целый час был еще выспаться. Но дело было в другом. Очевидно, в сердце у них была обида. Это был их протест, такое, ну, такое вот, такое желание что-то проявить. Благословляем, любим, но проблема была во мне, в моем отношении. То есть очень важно с любовью, с терпением относиться к этому. И вот такой пример и некоторые другие примеры, они накопили во мне обиду. То есть я, никому не говоря ничего, я просто в себе носил. Вот, и так далее. Вот, ну, я уже в основном все забыл, потому что Бог меня освободил. Ну, помню только пару примеров. Пару примеров. Все остальное забыл. И сейчас они для меня являются несущественными. То есть, чтобы я мог вот огорчаться. Но тогда это казалось мне, это имеет большое значение. И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня опечалили, их очень был большой. И

И, вы знаете, я очень сильно переживал. И список людей, которые меня печалили, их очень был большой. И очень был большой. И я ночью переживал, я плакал по ночам, честно говорю, я очень переживал. Почему вот люди не любят Иисуса? Вот почему так они относятся? Вот почему вот то и то? И так далее. И вот это легло на меня большим бременем. Оно стало давить меня. Оно стало меня угнетать. И однажды я поехал с этим бременем, мы поехали на автомобиле на какую-то конференцию на юг Эстонии, по-моему, в Пайде. Или, да, туда. И это было много лет назад, может быть, 20 с лишним. И тогда я вдруг услышал голос Духа Святого. И Господь проговорил мне в эту ситуацию. Я услышал четкий голос, который сказал мне: «Благословляй, и будешь благословен». И как только я это услышал, как только я это услышал, вот как и тогда услышал: «Прощайте, и будет, как я прощаю, ну, так меня прости». Вы знаете, что я написал по именам, вот уже не помню, помню два имени, просто помню, и то счит, может быть, три имени помню, больше не помню. Там был большой список, и я написал этот список перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей.

Больше не помню. Там был большой список. И я написал этот список перед Господом и совершил молитву и провозгласил благословение в жизни этих людей. И когда я это сделал, я пережил удивительную свободу. Иисус сказал: «Вы познаете истину. Истина сделает вас свободными». Вы знаете, и это такая свобода произошла, но это какой-то праздник был, это была такая легкость, и Бог меня освободил. Я не могу вспомнить список был большой, там были десятки имен, то есть я переживал за людей десятки. И остались вот только три имени, и то я считаю, ну, зачем им нужно было на это переживать? Я не буду говорить примеры, потому что некоторые могут догадаться, о ком я говорю, и это не нужно. Поэтому я просто пример вам привел, что вот опоздание в церковь или какое-то отношение к богослужению, или нежелание проповедовать, и вот оно, и это была работа врага, чтобы меня остановить. Чтобы это было слишком тяжело для меня, чтобы я не радовался, чтобы я не славил Бога, чтобы я не любил вот так верующих, как Господь хочет, чтобы я любил. И они могут иногда быть растеряны. У нас была благословенная женщина, Манефа Филипповна Пилокс, ну, многие знают, нарские знают. И вы знаете, она говорит: «Володя, я вышла вперед, все вышли вперед, и вы за всех помолились, кроме меня одной». «Не могу понять», говорит. Я говорю: «Правда? Сестра, честно, не заметил. Простите меня. Вы же знаете, как я вас люблю. Я вас очень сильно люблю». Да, и вот так вот я... Вот, да, вот понимаете, как бывает? Представьте себе. И так, и слава Богу, что она не обиделась, но она не понимала. Вот так получилось как-то, потому что где-то, может быть, я дошел до нее. Иногда Господь ведет к какому-то человеку. И поэтому мы можем кого-то упустить, мы можем что-то не заметить. И вот враг души, он может посеять мысль, и вот тогда уходит понимание, преткновение. И вот здесь враг работает, мы перестаем слышать Духа Святого. Нам плохо, нам как-то нехорошо. И поэтому вот даже среди близких друзей, среди близких, очень близких сотрудников, вот таких вот, может возникнуть момент. Поэтому очень важно бодрствовать, иметь свободу во имя Иисуса Христа. Аминь. И поэтому, ну, когда враг дает мысли, вот, брат что-то имеет на тебя, пастор тебя не любит, там нужно прогнать. Нет, может быть, он не заметил, может, он думал о чем-то, может, ему его там не ответил мне на звонок, потому что, или не ответил мне, потому что, может, был занят. Но мы должны вот это всегда развеять, сказать: «Нет, во имя Иисуса, я благословляю моего брата, я не принимаю это». Аллилуйя, слава Господу. Господь действует в зале здесь, поясничный отдел здесь, Господь касается, слава Богу. И я говорю вроде бы простые вещи, но это очень важно для нашего пути. Господь освобождал от страха, свобода от страха. Вот о чем я хочу сказать еще. Иисус Христос говорил слова такие, как «не бойся». Он часто в Библии говорит «не бойся, только веруй». Это была отчаянная ситуация, когда человек такого сына привел, который вот бросался в огонь, бросался в воду. Вы представьте себе, люди, как правило, уходят от огня, уходят от воды, вот, а это наоборот. Не то, чтобы он это делал, сатана его толкал туда, чтобы погубить. Это была ситуация, это было... Или другая ситуация, когда девушка умерла, дочь умерла. Иисус говорил: «Не бойся», в разных ситуациях «не бойся». И вот когда мы имеем страх, то в страхе есть мучение. Библия говорит: «Боящийся несовершен в любви», в страхе есть мучение. Конечно, нужно быть осторожным, когда мы, вроде бы сейчас спокойное время, но все равно, тем не менее, особенно когда девушки или женщины, то как-то в темноте, да, сейчас хорошие дорожки, слава Богу, освещены, камеры в городе установлены, но тем не менее люди проявляют некоторую осторожность. Но есть неправильный страх. Он может нас связывать, парализовывать. И в детстве я жил у своего дядюшки, потому что не было места, не хватало места.

место в доме. Дом был небольшой, и меня взяли туда жить, пожить к дядюшке, где болела бабушка. Она была после парализации, и нужно было помогать, немножко в магазин ходить, и я там мог жить. Но дядюшка работал, он еще не был женатым, и он работал пожарником, и он уходил на сутки. И вот я ребенок, мне было лет 12, и я оставался один дома. Вот дома было прохладно, дом был холодненький такой, и я спал на раскладушке, и никого не было. Бабушка, ну, в соседней комнате. Но вот я чувствовал, как будто я совершенно один, и мне было так страшно. И я прятался под одеяло, и я начинал молиться. Я молился: «Господи, помоги мне». Я не помню, что я говорил. Мне было страшно-страшно, вот очень страшно. Или шел по улице из этого дома, должен был пойти к дому родителей, было поздно, темно. И тогда я начинал молиться. Потом этот страх ушел, слава Господу, Бог спас. Но были такие моменты атаки страхом. И вот Господь говорит: боящийся, он несовершен. Он несовершен в любви, в отношениях с Богом. И Бог хочет освободить нас от всякого страха. Почему? Нам нужно познать, кто мы во Христе. Нам нужно познать, что мы дети Бога и что Он нас очень сильно любит. Есть экономический страх. Люди боятся будущего, боятся, что не хватит пенсии, боятся, что останутся без работы. Иисус говорит: имейте нрав серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Он сказал: не оставлю тебя, не покину тебя. То есть я с тобой, я помогу тебе, я проведу тебя. И поэтому, познавая истину, мы становимся свободными. Иисус сказал: раб не пребывает дома вечно, только сын пребывает вечно. Сын, дочь, они могут находиться дома столько, сколько им нужно. То есть они раб или слуга, который наемный рабочий, servant, слуга, он не имел наследия. Он мог какое-то время находиться, он мог поесть, попить, у него были обязанности, он должен был тяжело работать. И он не имел наследия. Но его нужно было отправить в юбилейный год нужно было отпустить всех. То есть он уходил, и Бог сказал: не отпускайте его с пустыми руками, дайте ему то, что-то вот. Он работал столько лет на тебя, то есть отпустите. Но вот Иисус сказал: раб не пребывает вечно, а сын пребывает вечно. И поэтому, чтобы быть свободным, истинно свободным, нужно стать детем Бога. Нужно родиться свыше, то есть стать детем Бога, стать дочерью Бога, сыном Бога, о чем мы слышали в прежней проповеди. И поэтому Иоанна 1:12 написано, что был свет истинный, который просвещает всякого человека грядущего в мир, то есть Иисус – истинный свет. Но в мире был, и мир его не познал. Смотрите, был истинный свет, пришел к своим, свои его не приняли. Был свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. Стих 9, стих 10. В мире был, и мир его не познал. И мир через него начал быть, но мир его не познал. Но он пришел к своим, и свои его не приняли. Мир не познал. Свои, то есть израильтяне, не приняли, а тем, кто приняли. И вот здесь очень важно, что важно не просто поверить в Иисуса, но принять Его. Буквально принять Его всей своей внутренности, что это мой Господь, это мой Царь, это мой законодатель, то есть это мой Учитель, мой Иисус Христос. Поверить в Него и принять Его. Вы знаете, мы можем поверить на земле политикам. Ну, бывает. Поверить политикам и думаем: вот сейчас вот этот президент, вот сейчас вот этот премьер-министр, вот сейчас. Но каждый раз как будто бы надежды рушатся. Ну, то есть вы согласитесь, правда же? То есть я не могу вспомнить в истории правителей, чтобы мы сказали: вот тот президент, который был, вот он был там идеально, все сделал. Да, слава Богу за правительство, мы благословляем. Иногда мы верим вот человеку, но это всегда как-то подрывает нас доверие. То этот закон поменяли, то налоги увеличили. Ну, допустим, в Эстонии, да. И нам так трудно на выборах что-то. Нам трудно сделать выбор, потому что обещают, потом начинают всякие законы ЛГБТ придумали. Ну, как голосовать? И мы разочарованы. Согласитесь, мы разочарованы. Мы не должны роптать, в смысле бороться с ними, протестовать, там, сражаться. Но мы понимаем, что вот мы принимаем человека вроде в сердце, говорим: вот этот, наверное, вот эти люди, наверное, вот этот человек, он наведет порядок в стране, наверное, он создаст рабочие места. Вот так бывает, но это приносит разочарование. Но Бог хочет, чтобы мы приняли Иисуса, чтобы мы полностью доверились Ему. Скажите аминь. Ему. Потому что избирателей доверие подрывается. Люди получают разочарование.

И все это в этом мире, потому что люди несовершенны и правители несовершенны. Но Иисус Христос, Он совершенный. И когда мы принимаем Его, вот принимаем Его, буквально в смысле мы живем им, тогда мы получаем власть детей Божьих. Мы становимся, мы действуем как дети и как дочери, как сыновья. Мы становимся сынами Его. Мы вступаем в те права свободных людей. Мы свободные люди во Христе. Аллилуйя. Мы абсолютно свободны. И Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, «Не свободен ли я?» «Не свободен ли я?» Галатам 5:1, он говорит, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Еще раз, «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Иисус сказал, «Вы познаете истину, истина сделает вас свободными». Кто есть истина? «Я есть путь, истина и жизнь», сказал Иисус. «Я есть путь, я истина и жизнь». «Слово Твое есть истина», Иоанна 17. «Слово Твое есть истина, освети их истину». «Слово Твое есть истина, оно нас освобождает, оно нас освобождает». И потом мы думаем, как я мог обижаться на это вообще? Да зачем я об этом думал несколько часов? Почему я вообще об этом переживал? Я просто прощаю во имя Господа Иисуса Христа. Я должен понять, что мы были несовершенны, и я был несовершен, и Бог спас меня и простил меня. Просто во имя Иисуса отпускаем на свободу. Кто-то пишет, писал мне письма, говорит, как вы можете так прощать? Мне несколько людей писали, на прошлой неделе два человека написали письма и говорит, как вы? Я воздаю, я сказал, это Иисус, который показал нам пример. Он показал нам пример прощения, написал в ответ. Как вы можете так прощать, пишет там женщина с юга Эстонии. Кто-то еще Нарска пишет. Вообще не проблема, если мы во Христе, скажите аминь, да? Если мы во Христе, как же я не буду прощать, а Бог тогда меня не простит? Аллилуйя, нужно просто все отпускать, отпускать, сказать, благодарю, благословляю во имя Иисуса Христа. И тогда наше сердце будет свободным. Оно будет свободным. Мы действуем по праву детей Божьих. Иисус сказал однажды, с кого берут налоги? С подданных или со своих? Он говорит, ну, с посторонних. Тогда мы свободны. Мы посторонние, мы свободны, правда же? Мы свободны, потому что, и поэтому Господь говорит, отдай налог, чтобы они не соблазнились, но мы свободны, то есть мы посторонние люди. Господь, я благодарю Тебя. Вы знаете, чтобы быть дитё Божие, нужно принять Его, буквально принять полностью свою внутренность. Когда вы останетесь дома, вы и вот Ирина, и каждый из нас, мы можем встать перед Ним и сказать, Господь, я хочу быть уверен, что вся жизнь принадлежит Тебе, что я принял Тебя, свои чувства, свои мысли, свои эмоции. Я просто принимаю Тебя, Твой Святой Дух, я принимаю Тебя. Павел спросил, вы приняли ли Духа Святого, когда вы уверовали? Мы не слыхали, что есть Святой Дух. Он тогда рассказал им о Святом Духе, помолился, возложил руки, и на них сошел Святой Дух. Вот, приняли ли вы? И поэтому тем, кто приняли Его, Он дал право быть детьми Божьими. А дети Божьи – это свободные люди. Вот. Если кто-то, человек не свободен, он еще в рабстве, он еще не имеет гражданства, усыновления Бога. Он не свободен. И поэтому Бог хочет, чтобы каждый человек принял Христа верой и стоял в свободе, которую давал Христос. Аллилуйя.

Здравствуйте. Как возникают детские страхи? В чем их причина? Как эти страхи влияют на жизнь человека, когда он становится взрослым? Чем отличается страх от фобии и как с ними справиться?

0: На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, сегодня мы будем говорить о влиянии детских страхов на нашу жизнь. И вообще, из-за чего, по какой причине возникают устойчивые детские страхи?
1: Вообще страх – это естественная реакция на угрожающее событие, когда что-то происходит, да, у нас возникает что-то угрожающее нам, нашему благополучию, нашей жизни, у нас возникает страх. И это такая защитная реакция, помогающая нам, защищающая нас, чтобы мы смогли себя сохранить. Поэтому в этом нет ничего такого, можно сказать, страшного в том, чтобы испытывать страх. Вот. Но все усугубляется тогда, когда это превращается в фобии. Такой иррациональный и чрезмерный такой страх, когда он даже логически чем-то необъясним. То есть если мы, например, у нас какая-нибудь аллергия, и мы из-за этого боимся пчел и прям себя ограждаем от этого, то это достаточно логичный страх. А вот если, например, нас особо-то пчелы и не кусали, мы даже и не знаем, как это, а у нас откуда-то страх, так что мы прям боимся где-то появиться на каком-то открытом пространстве, вдруг тут появится пчела, и мы передвигаемся только, например, в каком-нибудь транспортном средстве, только бы где-нибудь что-то не появилось, и это мешает нашей комфортной жизни, да, и у нас появляются даже какие-то частые мысли об этом, мы беспокоимся и так далее, то это уже иррациональный страх, то есть фобия. И да, действительно, какая-то часть таких вот фобий, таких навязчивых мыслей, да, навязчивых страхов, она тянется из детства. То есть есть какие-то ситуации, где ребенок впечатлился каким-то таким событием, и это у него как бы зафиксировалось, и потом ему там снилось, он постоянно там переживал, сердцебиение учащенное, беспокойства очень много, и это потом переросло в фобию. Но также есть категория фобий, которые человек даже не может вспомнить особо события, вот почему-то у него вот есть такая фобия, физическая такая реакция. И то есть, можно сказать, в психологии, да, среди специалистов даже есть такое распределение с работой с фобией, которые имеют корень в прошлом и которые не имеют корня в прошлом. То есть человек, по сути, вот так прям и не может вспомнить, ну почему-то вот я боюсь, и это прям мешает мне жить. Иногда это, вот это без корня, возникает, когда человек, например, не хочет чего-то делать. Например, он не хочет водить машину, и у него потом на фоне его такого нежелания, можно сказать, саботирования, возникает такая фобическая уже, такой фобический страх, именно что вот полностью избегать любых транспортных средств, и он даже развивается.
0: То есть он начинает, может быть, себя сам накручивать, думая о том, что очень много аварий на дорогах сейчас. Если ты будешь даже водить аккуратно, то в тебя могут врезаться, и ты можешь куда-то где-то влететь, кто-то может погибнуть, или большую сумму придется тратить на ремонт машины и так далее, и так далее, и так далее. И вот он это как бы подкрепляет свое нежелание учиться водить машину, вот еще и...
1: Да, это правда. И у меня это было именно, вот, например, страх водить машину. То есть права были получены лет 8 назад, да, а мне уже нужно как бы водить машину, уже как бы так жизнь себя поворачивает, что уже начинаем жить за городом, но уже как бы не избежишь той участи, и нужно уже к этому постепенно привыкать. А я понимаю, что у меня прям страх. И страх у меня в том, что я могу кого-то убить тем, что я вдруг что-то случится, и из-за меня кто-то пострадает. И такой прям страх садится за руль. И действительно, я поняла, что это уже превращается в такую как бы фобию, когда не просто страшно логично, да, логический такой страх, действительно, который даже где-то помогает быть аккуратнее, да, а уже превращается в фобию, что мне начинает это сниться, да, аварии, я начинаю об этом думать, переживать, где-то даже избегать, ближе подходить к машинам и так далее. И мы уже говорим тогда о фобии. Вот, и тут я могу рассказать, вот это мой процесс.
0: Как вы избавились, да? Это интересно, но я хочу уточнить, что это не детский страх, я так понимаю. Это, то есть, не все страхи из детства идут. Этот страх может во взрослом возрасте возникнуть, да, когда человек взрослый здраво начинает рассуждать, слишком много, возможно, анализирует, и, я не хочу этого делать, мало ли к чему это приведет. Итак, как же вы, как же вам справиться удалось?
1: Тут, на самом деле, есть такая стратегия, что мы начинаем постепенно постепенно себя как бы к этому, можно сказать, погружать в это пространство, в эту атмосферу. Но перед этим нам обязательно нужно для себя понять, что это на самом деле абсолютно иррационально. То есть действительно разложить для себя, что да, вот есть логичное зерно, действительно есть риск, есть о чем беспокоиться, как бы есть вот эта вот определенная степень беспокойства, которое должно быть, которое защищает и помогает быть внимательнее, быть аккуратнее, изучать правила дорожного движения и так далее. Но есть вот эта большая часть, которая иррациональна. И вот это нужно для себя разложить, действительно увидеть вот эту всю иррациональность вот этого надуманного, огромного, раздутого страха. А потом... Вообще, мне здесь я не обошлась без таких, можно сказать, небольшого количества консультаций, да, где со специалистом, потому что часто с фобиями очень тяжело справиться в одиночку. Получается, да, получается, смотря какая, можно сказать, степень, запущенность. Вот, но действительно у меня это было, тогда это был период такой, можно сказать, групповой практики, разных психологических методик, и действительно так удалось, что я вот с этим вот как раз-таки там и поработала. Это разные фантазии страха, размышления, а что будет, а при каких обстоятельствах, а что тогда дальше, ну и разные другие методики. И после этого, уже после проработки внутренней, началось постепенное привыкание просто посидеть за рулем. Просто я сажусь в машину, и я просто сижу, я просто чувствую этот руль, я просто это представляю, я сижу и смотрю, я в безопасности, ничего не случилось, никто не умер от того, что
0: я здесь сидела. Особенно, когда машина не едет, и я просто сижу, я в безопасности.
1: Да-да-да, но это первый шаг, потому что страх настолько раздувается, что ты уже от прикосновения, уже картинки в голове рисуются. Вот, ты уже сидишь, понимаешь, что уже сидеть я могу. Дальше, что я могу сделать, чтобы уже почувствовать себя увереннее? Взять занятия дополнительные, да, там, где инструктор в любом случае нажмет на тормоз, и все будут спасены. И правда, я взяла несколько занятий, где я водила именно в машине инструктора, где я понимала, что все безопасно, он, если что, нажмет. Вот. И потом еще инструктор мне преподавал такие инструменты экстремального вождения, когда есть какие-то экстремальные ситуации, когда тебе выезжают навстречу, то есть те ситуации, когда ты вот можешь это проиграть, самые страшные сценарии, то есть сказать такие фобии, да, свои такие очень большие страхи. Вот. И это тоже было очень полезно, тоже убрало какой-то такой, тоже определенную грань того, что а вдруг вот это. И тут ты все это обсудил, все это представил, все это изучил. И вот этот момент, когда, например, люди боятся эскалаторов, да, боятся лифтов, да.
0: Самолетов.
1: Вот, да. Это про то, что это, знаете, как такая большая неизвестность, зона, которую я никак не могу контролировать. Я мало что об этом знаю. И вот очень такой значимый шаг – это начать это изучать. Прям эскалаторы, значит, возьмем и устроим себе такое исследование эскалаторов. Сначала будем просто к ним подходить, изучать, какой длины. Сколько ступенек там, а как быстро они движутся, так, в какую сторону, на какой станции больше эскалаторов, на какой меньше, да, как люди стоят, как они там выглядят, так, а как он двигается, так, а если я вот наступлю, так, и потом следующий этап, да, так, а если я проезжаю, то что я чувствую, когда вверх, а что я чувствую, когда вниз? Отличаются ли мои ощущения? То есть мы погружаемся в целые исследования, какие бывают, сколько их вообще, какие есть виды и так далее. То есть мы вот эту зону неизвестного, мы ее очень сильно сокращаем. По сути, образовываясь в этом вопросе. И это уже снимает определенную вот такую пелену. То есть то, что произошло у меня, когда я с инструктором в это все погружалась, еще раз это все изучала. А потом очень важно такое воссоздание реальной ситуации. То есть мы потом пересели в машину, в которой я буду именно водить. Что вот я уже в этой реальности, у инструктора уже нет педалей, да, и которыми он мог бы все это остановить, да, и я уже еду вот в этой вот, в этом пространстве, которое будет моей жизнью, да, вот где я буду уже жить, не игровая ситуация, вот. И вот таким вот постепенным, да, работой над собой и потом анализом, что... У меня уже есть знания, у меня уже есть навыки, ничего не произошло, какие-то стрессовые ситуации, я уже учусь ориентироваться. И вот такое вот объяснение себе, вот такой анализ, помогли понять, что, так, смотри, есть зона, которую ты можешь контролировать. Вот ты ее расширила. Но, конечно же, всегда остается зона за гранью твоего влияния, за гранью контроля. И вот эта зона, которую мы не можем даже влиять, не можем даже контролировать, ну, у христиан это называется зона молитвы. Там, где не могу влиять я, а это всегда риск есть, где бы мы ни были, в каком бы безопасном пространстве ни были, он всегда есть. И вот эта зона не нашего контроля, зона не нашего влияния, это зона молитвы и доверия. Доверия Богу, что вот там везде он будет. И в этом страхе мне очень в голове отпечаталась фраза пастора о том, что «а почему ты представляешь именно, что с тобой что-то случится?» То есть почему? А Бог, в которого ты веришь, дает ли тебе вот эту надежду на то, что Он с тобой, и Он защитит тебя? Вот даже та надежда, то упование, что «а почему я себе представляю именно негативный сценарий? Почему я использую не веру, а зловерие?» Это же тоже вид веры, только наоборот. То есть в какую сторону я направляю свою веру? И это тоже дало мне пищу для таких глубоких размышлений.
0: Но это действительно так. Если, допустим, я христианка, почему я так зациклена на каких-то страхах, на каком-то негативе, вот допустим, да? Почему я не могу уснуть? Почему меня будоражит это? Почему, как бы, я же верующий человек, да? Это мне мешает жить. Ну, не вера, я имею в виду, а вот страхи, да? Значит, нужно переосмыслить свое отношение к Богу.
1: Тоже, да, имеет.
0: Потому что, как бы, с одной стороны, я признаю то, что Бог — это Господь всей земли, а с другой стороны, меня каждый раз там трясет от чего-то, и я просто не знаю, за что хвататься. То есть идет диссонанс. Да. И действительно, значит, нужно как-то воспитывать в себе вот это доверие к Богу. Но это, конечно, это очень сложный вопрос.
1: Это очень
0: он глубокий, я думаю, что он особенно для женщин, он очень актуален, потому что женщины вообще склонны погружаться именно в тревогу.
1: Да,
0: вот, но мне хочется вернуться к вопросу о именно детских страхах. Да? Итак, мы установили, что страх — это нормально, это как бы он естественен. Когда это уже становится фобией, вот здесь уже нужно обязательно с этим что-то делать, потому что это очень сильно мешает жить. Как бы во взрослом возрасте это тоже может, ну как бы детский страх может перекочевать во взрослый возраст.
1: Да.
0: А вот мне интересно, почему вообще в детстве возникают страхи, ну такие устойчивые страхи, фобии? В этом виноваты родители. Они как-то не защитили ребенка, они как-то усугубили ситуацию, возможно, ну, как бы, или не обязательно в этом виноваты родители, потому что взрослые люди, мы, например, воспитываем детей, как не допустить у своего ребенка развития фобии?
1: Не допустить – это чаще всего вовремя заметить и проговорить, и обсудить. Потому что часто бывает так, что мы не замечаем, что вот у ребенка что-то случилось, а мы не были рядом. У него детский садик, у него школа, у него разные секции. Там могло произойти все, что угодно. Он по пути мог встретить собаку, там что-то могло произойти. Поэтому вот этот вот период, это очень важно доверительно общаться с ребенком. Доверительное общение, оно помогает вовремя выявить. И действительно есть роль родителей. Некоторые детские страхи формируются на фоне того, что сами родители чего-то боятся и заражают детей вот этим вот страхом, своим собственным. Возможно, у родителей это просто страх, а у ребенка это превращается в фобию, потому что он как бы заражается, он пытается даже иногда родителя защитить. Хотя, казалось бы, да, ребенок, но да, он на себя берет ответственность, что как бы пытаясь где-то даже защитить. Но не справляясь, он может вот впасть вот в такой, тоже заразиться этим страхом. Иногда бывают, да, ситуации в действии, когда что-то произошло. Если родитель не придал этому должного внимания, да, этому, что «ай, да ладно, что тут такого», да, или наоборот, усугубил, да, говоря, насколько это все страшно, что могло произойти, и вообще это все могло закончиться смертью. Вот тут должна быть вот эта середина, когда мы и обсуждаем, да, что, смотри, бывают какие-то последствия, но есть сторона, есть зона, в которой ты можешь сделать все, чтобы этого не случилось. Да, то есть вот тут всегда есть вот это... Что должен сделать я, да, и что делает как бы Бог, да, вот это, что делаю я для того, чтобы, например, машины хорошо водить, для того, чтобы там собака не укусила, да, ходить безопасными тропами, знать то, как ее успокаивать, да, не идти, когда ты видишь, что там далеко злая собака и так далее. То есть есть зона ответственности твоей. Да, а есть зона, которую ты как бы уже доверяешь Богу, и своих детей, да, и свою жизнь. И этого тоже ребенку важно учить.
0: Ирина, а вот иногда бывает так, что взрослые подтрунивают над детьми, возможно, для того, чтобы разрядить обстановку, желая самого хорошего, да, ребенку своему, но тем не менее говорят такое: ну что ты, трусишка, что тут бояться? Ну вот ерунда какая, ну-ка перестань бояться. Вот как такие слова влияют на ребенка, если он чего-то боится?
1: На самом деле такие слова, они только... нас отодвигают от ребенка, то есть создавая такую пропасть, пространство, что родители меня не понимают, я не могу с ними быть искренним и таким, как вот, какой я есть внутри. То есть с родителями, мне оказывается, нужно выстраивать маску какой-то своей силы, угу. какого-то своего такого особенного состояния, что я на самом деле не боюсь. Вот. И поэтому вот такое подтрунивание, оно играет злую шутку. Но на самом деле, вот даже если случилось что-то, например, там потоп какой-то, да, залило, или какие-то сейчас очень актуально такие какие-то бедственные ситуации, да, очень опасные, а ребенку именно в его возрасте, то есть до подросткового возраста, очень важно сохранять такой период надежности к миру. Что uh-huh, вот uh-huh. очень важно, это психика пока не развила вот эту способность, что на самом деле мир несправедлив, на самом деле все сложнее. Вот в детском возрасте очень важно защитить от этого ребенка, потому что он еще не может справиться с этим. Uh-huh. И вот, а что делать, если что-то произошло, какое-то бедствие? В таком случае, сколько вот есть сил в себе, какого-то моральных вот сил, все это собрать и попытаться все это превратить в игру. Все это превратить в какой-то игровой формат. Что мы сейчас, да, у нас случился такой, не знаю, там, действительно, массовое мытье полов, да, там, мы все это, например, спасаем наши вещи от чего-то. То есть мы переводим это все в какой-то игровой формат, что нам нужно представить, что кто-то там нападение...
0: Если залили вашу квартиру, например,
1: ну,
0: да?
1: Ну да, да, да. Или, этом? Наоборот, угу. действительно, какая-то катастрофа, да, например, какой-то цунами или еще что-то, да, прям разрушение, например, даже комнаты ребенка, это тоже очень сильно на психику влияет. Если у нас есть возможность защитить от каких-то таких картин ужаса, которые ребенок может увидеть, мы, конечно же, должны это сделать. Важно представить себе в игровой ситуации. Какое-то вот такое спасение от какого-то там лазерных там каких-то атак или там каких-то чудовищ. То есть мы должны попытаться смоделировать такую ситуацию, чтобы ребенок не воспринимал этот ужас и страх и не принимал его от нас, а попытался погрузиться в вот такую смоделированную игровую ситуацию.
0: Угу. Понятно. Время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие в ней. Спасибо за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. Кая Джонс просила у Бога голос, как у Уитни Хьюстон. И Бог ответил на ее молитву. Кая сделала карьеру, о которой даже не мечтала, однако это привело к невероятным ужасам. Итак, приветствуем в студии Кая Джонс. Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласила.
0: Для меня это настоящее благословение и честь говорить с тобой. Ты много рассказывала о своем пути. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты искренне рассказывала свою историю. Это очень важно для всех нас. Скажи, пожалуйста, когда ты поняла, что у тебя есть голос, что ты можешь петь?
1: Я услышала Уитни Хьюстон в 91-м году, когда она пела национальный гимн. Помню, как сказала: «Вот это да!»
0: Уитни была в спортивном костюме, но пела с невероятной силой. Это было нечто. В тот вечер перед сном я встала на колени и сказала: «Господи, дай мне такой голос, как у Уитни Хьюстон». Я молилась так 7 лет, и он дал мне голос. Никто в моей семье не поет. Я никогда не брала уроки вокала. Я просила у Бога дать мне голос. И он дал.
1: То есть твое пение — это дар от Бога?
0: Давай вернемся немножко назад и поговорим о том, как ты стала участницей Pussycat Dolls. Тебе пришлось пройти прослушивание?
1: Да.
0: Ты была одной из тысячи девушек.
1: Да, мы знали, что это будет серьезное испытание,
0: потому что это показывали на MTV. В этом участвовала MTV и другие серьезные компании. Первую часть прослушивания прошли 2000 девушек.
1: Вот это да!
0: Я была первой. Я помню, как вышла, стала на колени и посмотрела на тех, кто был в зале. Там был Боно, Бонжо, Ив, Гвен.
1: Не может быть.
0: Да, Джей-Зи, 50 Cent. Я подумала: ничего себе. Вот кто определит первую тройку. А потом троицу избранных сделали частью Pussycat Dolls.
1: О чем ты подумала, когда поняла, что прошла?
0: Я была рада, что получила эту работу, но лишь на короткое время. Я стала частью процесса, который влиял на молодежь. Мы задавали тон, как выглядеть, как одеваться, кем быть. Но потом случилось неожиданное пробуждение. Для тебя это было неожиданностью, но ты ничего не скрывала.
1: Да.
0: Ты рассказывала о жизни в группе и сравнивала ее с проституцией.
1: Да.
0: Очевидно, что вами управляли.
1: Очень.
0: Как? От того, что ты ешь, до того, с кем разговариваешь. Они контролировали все аспекты нашей жизни. Тебе говорили, что есть, и у тебя возникало пищевое расстройство, да?
1: Конечно, это лишь пример. Бывало, что ты чувствуешь себя плохо, но оказывается, что у тебя сегодня какое-то мероприятие, твоя машина не приезжает. Тебя должен кто-то забрать. Кто? Директор? Или кто-то еще из известных персонажей индустрии. И ты думаешь, хотя бы все было хорошо. Но садишься в машину, и все оказывается плохо.
0: Когда я сравнивала все это с проституцией, я сравнивала не просто так. Я зарабатывала $500 в неделю, как член Pussycat Dolls.
1: Вот это да.
0: Мы ничего не зарабатывали. Мы ничего не могли говорить или влиять на что-то. Нами управляли. Мы были наемными сотрудницами. Так было написано в договоре. Бритни Спирс говорила, что у нее было чувство, словно она в рабстве.
1: Вот это да. Когда она сказала это, я подумала: надеюсь, все услышат это. Я говорила о том, что это похоже на проституцию.
0: Сколько тебе было лет, когда все это происходило?
1: Я пошла на прослушивание в 17. В 18 я уже была участницей Pussycat Dolls. И это длилось до 21 года.
0: Был ли момент, когда ты поняла: я больше не могу заниматься этим, с меня хватит?
1: Мы выступали на Divas Live. Именно тогда я забеременела.
0: Но если бы я решила оставить ребенка, меня бы уволили. Мне сделали аборт. У меня возникли осложнения и открылось кровотечение. А владелец сказал, что я стала толстой. Я потеряла ребенка, меня обижают. Как можно быть уверенной после такого? Тебя унижают, а ты должен чувствовать себя самой красивой и петь. Я думала: я толстая? Я плохо выгляжу?
1: В первом ряду сидели две девочки. Младшая посмотрела на свою маму и сказала: «Мама, она из Pussycat Dolls». И тут меня осенило. Эта маленькая девочка считает меня красивой, хотя и разбита на части. Тогда я поняла, что я должна уйти отсюда. Я не знала, как это сделать, но Бог должен был помочь мне в этом. Я не могу продавать это детям, не могу заниматься этим. Я не могу позволить этой девочке считать, что это прекрасно, потому что это не так. Это ошибка. Ты открыто рассказывала о том, через что прошла, про аборт и остальное. Я восхищаюсь твоей искренностью и открытостью. Ты показываешь людям реальность. Были ли у тебя сожаления по этому поводу? Расскажи немножко об этом. Что нам делать с тем, что уже было в нашей жизни? Особенно с убийством в собственном теле. Мой парень сказал мне, когда я начала говорить о том, что хочу петь для Бога, трудиться ради Бога, он сказал: «Посмотрим, что твои христиане скажут, когда узнают о том, что ты сделала». И я подумала: «Ты прав. Я расскажу им об этом, потому что мне нечего скрывать. Бог обновил меня через Иисуса Христа. Аминь». Я знаю, что у молодых девушек сегодня есть ложное понимание. ПТСР реален, боль реальна. Я говорила с медиками, которые работают в психлечебницах. Они сталкивались с женщинами, сделавших аборт. Они переживают невероятные мучения на духовном уровне. Но мы не говорим об этом. Мы говорим, ну, это просто комок клеток. Но христианское общество находится на передовой в этой теме. Мы знаем об этом. Мы знаем, что Бог говорит в Писании о жизни. Единственный способ разобраться с этим — отдать это Богу. Он хочет восстановить разбитое. Это может быть зависимость, порнография, аборты, насилие, что-то другое. У каждого есть своя история. Да, это так. Мы отдаем это Ему и говорим: «Сделай то, что только ты можешь сделать. Иисус искупил нас». Как нам исправить эти ошибки? Мы должны принести их к Нему и сказать: «Отче, прости меня, я не знала, что я делала». Я считаю, что осуждать женщин неправильно. Да, это правда. Мы осуждаем их, в то время как нужно проявлять им любовь. Они ощущают боль. Я молюсь за всех участниц «Pussycat Dolls» и даже за тех, кто плохо поступил со мной. Я молюсь за всех их. Они тоже его дети. Мне нужно было почувствовать благодать. Ведь если он дал ее мне, то даже те нечестивые люди, которые, как нам кажется, не заслуживают благодати, могут ее получить.

Все мы заслуживаем. Да, есть Бог. Он создал нас. У нас есть цель. Мы не просто комок клеток. У вас есть божественная цель в Иисусе. И если вы знаете, кто Он активирует вас в себе. Если вы молоды, хотите петь, играть, выступать, вы можете делать это для Него. Вам не нужно идти на компромиссы. Послушайте мою историю и не поступайте так же. Слушайте Бога, Он знает, кто вы. Он создал вас, Он знает, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы двигаться в Его благодати на земле. Да, верно.

Я благодарна Богу за то, что Он делает в жизни Каи. И славлю Его за то, что Он призвал всех нас из тьмы в свой чудесный свет. И теперь Кая использует дары и таланты, которые Он дал ей, во славу Его. Кая оставила Пусики Доллс, но продолжает выступать. И делает это на своих условиях. Ее новый сингл называется «Вдохни в меня». Вы можете найти его на всех популярных платформах. А совсем недавно Кая впервые исполнила эту песню у нас в студии. Смотрите сами.

0: Лафуна одна из лучших учениц в своем классе. Сегодня она радуется и улыбается, но еще совсем недавно девочка часто плакала. Ей не давала покоя ужасная травма.
1: Когда Лафуна было 2 года, ее мать покончила с собой. После нескольких лет в приютах социальная служба связалась с детским центром Dayspring, который поддерживает фонд обетования сироте. Соцслужба попросила нас взять Лафуна. Мой класс уже был переполнен, но когда я увидела девочку, я сразу полюбила ее, и мы нашли место. Ведь она замечательная девочка и заслуживает самого лучшего. Когда Лафуна училась читать и писать, учительница заметила, что она по-другому формировала слова. Я впервые увидела, что ребенок писал справа налево. Я подумала, что у нее дислексия. Она переворачивала все буквы наоборот. Одна буква превращалась в другую. Учительница поняла, что проблема не в дислексии, а в травме, которая сдерживала развитие Лафуна. Сначала она все время плакала, держалась подальше и не хотела играть с другими детьми. Я сказала, что с Богом нет ничего невозможного. Наши учителя знают, как помогать детям, пережившим травмы. После занятий я проводила с ней много времени, молилась, мы играли с ней. Я сказала ей, что Иисус ее любит, и я тоже. А потом учила ее писать.
2: Мне нравится, когда она учит меня. Раньше я не умела ни читать, ни писать, но Бог помог мне, и теперь я могу это делать. Я считаю себя умной девочкой.
1: Мы благодарим Бога за нее. Лафуна — одна из лучших учениц в классе. Она прекрасно пишет. Теперь она наполнена радостью и всегда улыбается. Я так радуюсь, наблюдая за переменами в ней.
2: Мне нравится играть с друзьями, читать и учиться. Я верю, что Иисус любит меня и заботится обо мне, и даже помогает мне с заданиями. Мы с друзьями вместе делаем домашнюю работу. Я радуюсь, когда могу помочь им.
1: Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает обетование сироте. Ваша помощь очень важна. Многие дети из трудных семей приходят к нам за исцелением, а потом идут учиться в университеты. Пусть Господь вознаградит вас и даст сил продолжать эту чудесную работу. До того, как Чи стала подростком, ее изнасиловали. А через 2 года накачивали наркотиками и продавали для секса. Девушка думала, что виновата во всем сама. И сейчас она расскажет, почему. Виноват был Бог. Он видел все это, мог вмешаться в любой момент, но не сделал этого. В это я верила долгое время. Хоккей на траве был для меня всем. В 12 лет я попала во взрослую команду в своем родном Оксфорде, в Великобритании. Я пошла на вечеринку со взрослыми подругами по команде и познакомилась с дружелюбным мужчиной. Он предложил выйти на улицу, поговорить, и вдруг решил поцеловать меня. Я начала сопротивляться, оттолкнула его, но он начал действовать агрессивно и изнасиловал меня. Я никому не рассказывала об этом, даже родителям. Я считала себя грязной, опозоренной и думала, что сама виновата. Я не знала, как в 12 лет сказать маме, что произошло. А вдруг она запретит мне играть в хоккей? Моя мама была христианкой и рассказывала мне о Боге. Но мне казалось, что это Бог был виноват. Я очень злилась. Это был момент жизни, когда я не хотела знать ни о каком Боге. У меня не было личных отношений с Ним. Я вложила все свои силы в игру и вела себя так, словно ничего и не было. Когда мне исполнилось 13, со мной подружился мужчина, которому было за 30. Старший брат, крутой друг. Я хотела быть частью его жизни. Когда он начал проявлять ко мне внимание, я снова начала ощущать себя особенной. И все остальное отошло на задний план. Я не понимала, что у него были немного другие мотивы. Сначала он попросил меня передавать наркотики для него.
2: Однажды я потеряла часть наркотиков, и он заставил

заставил меня заняться его другим бизнесом — сексом. Он сказал, что я буду моделью. В первый день я была в одежде, во второй — без. На третий или четвертый день меня заставили спать с разными мужчинами. Он и его друзья сделали так, чтобы я не пошла в полицию. Они пришли в дом родителей и взяли моих сестер, которым было по 6 месяцев, и направили на них пистолеты. Я так испугалась, что не могла ничего с этим делать. У меня была каша в голове, я ничего не понимала, я думала, что во всем сама виновата. Я была в ловушке и просто жила дальше, надеясь, что однажды все закончится. Меня заставляли принимать наркотики, чтобы было легче контролировать. Они постоянно накачивали меня кокаином, и я с радостью принимала его, потому что это притупляло боль. Но вскоре они начали давать мне героин против моей воли. Меня использовали несколько раз в неделю, но никто об этом не знал. Я старалась не показывать вида. Брак родителей распался, и они были заняты воспитанием 4 младших детей. Они думали, что я сосредоточена на своей мечте — профессионально играть в хоккей на траве. Это было моей отдушиной. Вокруг меня накапливались проблемы, но я старалась держаться за спорт. 6 лет я провела в сексуальном рабстве. Я не видела выхода. Помню, были моменты, когда я взывала к Богу в отчаянии: «Забери меня отсюда! Если ты существуешь, забери! Если ты любишь меня, то почему ты поступаешь так со мной?» Вот что я думала. Когда мне было 18, моим сутенерам сообщили, что должна нагрянуть полиция. Они запаниковали. Включился свет, и люди начали кричать. Кто-то вытянул меня из постели и бросил в фургон. Они отвезли меня к дому и сказали: «Если расскажешь кому-то, то мы знаем, где живет твоя семья». Я выбралась из ловушки, но не была свободна. Ни капли. Я играла в хоккей на траве, но была зависима от кокаина. А травма от происходящего привела к тому, что мой разум отключался от реальности. Я ничего не помнила. Я не знала, кто я, где я. Меня находили в 30 милях от дома и не знали, что делать со мной. Психиатрическое лечение не помогло. Я гневалась, обвиняла всех — друзей, людей, которые должны были увидеть это, себя. У меня было множество циклов обвинений. Но больше всего я, конечно, винила Бога. Через какое-то время я начала рассказывать о своем прошлом людям, которым доверяла. Многие из них были христианами. Я встречала людей, которые были наполнены радостью на уровне, о котором я даже не могла мечтать. Впервые я подумала, что в жизни есть нечто большее, чем то, через что я прошла и что я чувствую сейчас. В 22 года я жила в семье христиан. Когда они узнали, что я принимаю наркотики, поставили ультиматум: либо ты идешь в центр милость, либо уходишь из нашего дома. И тогда я поняла, что должна изменить свою жизнь. Милость — это христианский центр в Йоркшире, в Англии, который помогает женщинам в кризисных ситуациях. Там я начала исцеляться физически и духовно. Я прочитала книгу «Виноват ли Бог?» и впервые поняла, что Бог не злой персонаж на небе, который следил за тем, что происходит со мной. Он плакал со мной. Ему было больнее наблюдать за этим, чем мне. Я упала на колени и начала плакать. Я просила прощения и говорила: «Прости», вновь и вновь. Бог любил меня больше всех на этой планете. Я начала строить отношения с Иисусом, начала понимать, кем был Бог. Я ходила к консультанту следующие 3,5 года и узнала, кто я во Христе. Я начала жить иначе. Я перестала быть той, кого продавали и использовали каждый день, и стала той, у которой есть цель в жизни. Через несколько лет, в 2016 году, я отдыхала в Греции и познакомилась с Брайаном.
старшиной ВМС США. Спустя год мы поженились. Теперь я обрела мир, потому что знаю, что у Бога есть цель для моей жизни. Я принята, я прощена, я свободна, без порока, без вины. И все, что я сделала, Он очистил. Я начала жизнь с чистого листа. Я заслужила это. Он очищает вашу жизнь. Многие из нас пережили драматичные события в жизни. Мы обвиняли Бога. Но Чи получила откровение. Она сказала, «Я больше не считаю, что Бог — злой персонаж на небе». Я поняла, что Бог плакал со мной, когда происходили эти ужасные вещи. Это напомнило мне одно место из Библии. Там сказано, «Иисус заплакал». Это произошло, когда в Вифании умер один из его близких друзей, Лазарь. Мария и Марфа, его сестры и последовательницы Христа, скорбели о потере брата. Писание говорит, что Иисус был встревожен и опечален. Он спросил, «Где вы положили его?» Они показали ему гроб, где был похоронен его друг. И тогда, как сказано, Иисус заплакал. Это тронуло его. Как чудесно, что у нас есть Бог, Спаситель, который плачет, когда мы плачем, который ощущает боль, когда мы ощущаем боль. Как чудесно, что у нас есть Тот, кто воскрешает нас из мертвых. Потом Иисус сказал, «Уберите камень». Он воскресил своего друга. Я верю, что это напоминание о том, чего Бог хочет для вас. Он сделал чудо для Чи, но Он может сделать его и для вас. Он хочет воскресить и обновить вас, чтобы вы начинали с чистого листа, словно не сделали ничего плохого. Я верю, что Он хочет сделать это сегодня. И если вы хотите воскреснуть из мертвых, вы так долго считали себя мертвыми внутри, Бог хочет вернуть вас к жизни. Повторите со мной простую молитву. Отдайте Богу все раз и навсегда. Молитесь со мной, друзья. Небесный Отец, воскреси меня, я прошу. Господь Иисус, приди в мое сердце. Боже, я выбираю сегодня Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты воскрес через 3 дня. Я выбираю сегодня Тебя, Иисус. Аминь и аминь. Если вы повторили со мной эту молитву, знайте, лучшее еще впереди. Иисус обновляет вас. Напишите нам, расскажите о том, что вы помолились и отдали свою жизнь Христу. Мы прощаемся с вами со словами из псалмов. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной».

Я читаю книгу Судей, глава 7. Сегодня я начинаю серию из трех посланий. Увидеть. Повторяйте. Увидеть. Сказать. Взять. Еще раз. Увидеть. Сказать. Взять. Откроем книгу Судей 7:9. «В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди в стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, другими словами, если ты думаешь, что я лгу, говорит Бог, я помогу тебе в твоих сомнениях. Пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел. И вот один воин рассказывает другому сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой воин ответил ему, «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваш стан мадиамский. Здесь я остановлюсь». Я хочу, чтобы вы представили эту историю так, как, я верю, Бог хочет вам ее передать. Сегодня у меня будет очень важное послание. Обетование Божие – это то, чего мы хотим. Бог дает вам обетование. Он дал обетование Гедеону. «Я отдаю их армию в твои руки». Мадианитян было огромное количество, а у него всего 300 человек. И Бог говорит, «Ты победишь их». Но одного обетования было мало. Ему не хватало веры. Он говорил, «Нас слишком мало, мы не сможем их победить». Бог говорит, «Ладно». Обетование для тебя недостаточно. Обетования, которые дает Бог, не всегда исполняются сами. Бог дал детям Израиля удивительное обетование. Они были наполнены обетованиями, но так и не вошли в обетованную землю. Так что дело не только в том, дал вам Бог обетование или нет, потому что то, что вам что-то обещано, или вы что-то нашли в Божьем Слове, не означает, что вы войдете в исполнение этого обетования. Есть что-то, что должно произойти, чтобы пробудить вашу веру. Понимаете, Божие обетование – это просто откровение о божественном намерении для вашей жизни. Бог даст вам обетование, Он покажет вам в Писании свои божественные планы. Бог говорит, вот, что я намерен сделать, а ты что планируешь делать? Нам нужно больше, чем обетование. Ключ в том, чтобы превратить обетование в реальность. Вот почему Бог сказал Гедеону, «Я даю их в твои руки». Но если ты не веришь в то, что я тебе говорю, если думаешь, что я лгу, если считаешь, что я не способен сделать обещанное в твоей жизни, тогда я хочу, чтобы ты пошел и послушал то, что говорит враг. И в твоем разуме появится реальная картина, в твоем сердце. Ты увидишь себя победителем над этой ситуацией, как я и обещал тебе. Тогда Гедеон спрятался за скалой и услышал разговор двух воинов. «Я видел во сне хлеб, который скатился с горы и раздавил всех нас». Другой воин говорит, «Я знаю, что это за хлеб. Это хлеб Гедеон». А Гедеон прятался рядом и слышал это. Перед ним появляется ясная картина. Бог сказал ему, что он победит, но Гедеон не поверил. Только когда у него появилась ясная картина его победы, его будущего, того, что он будет делать и как Бог будет его использовать, тогда он поверил. Он начал поклоняться. Он начал поклоняться, когда увидел эту картину. Он сказал, «Теперь я вижу».
Первая часть этого послания — увидеть. Вы должны увидеть, вы должны сказать, и вы должны взять. Об этом я проповедую. Увидеть. Вы никогда не овладеете Божьим обетованием, если не увидите его. А если увидите, то Бог сможет его исполнить. Бог дал Гедеону обетование, но если обетование не пробудит ясную картину, оно никогда не исполнится. Бог создал нас визуальными существами. Если я скажу «лошадь», вы представите лошадь. Если я скажу «кошка», вы представите кошку. Если я скажу «собака», в тот же момент вы представите собаку. Если я скажу «пятна», перед вами предстанут разные пятна. Если я скажу «зебра», вы представите черно-белую лошадь. Когда Бог произносит обетование, то этого недостаточно. Вам необходимо увидеть картину. Так всегда, сон и его толкование — это ясная картина. Гедеон не откликнулся на Богом данное ему обетование, но он откликнулся на картину. Он начал поклоняться, он побежал обратно в стан и стал говорить всем, «Вставайте, мы победим мадианитян». Что изменилось? Бог говорил ему, но Гедеон не поверил, пока не получил ясную картину своего будущего. Тогда он понял, я ячменный хлеб. Он увидел это. Перед тем, как это произошло, Гедеон увидел ясную картину внутри, и все изменилось. Вы ближе к своему чуду, чем вы это осознаете. Эта картина — шаг к исполнению обетования. Гедеон начал поклоняться. Почему? Потому что когда он получил обетование, он все равно не поверил. Но когда он представил картину, то эта картина убедила его. Если вы сможете увидеть, то вы это и получите. Если вы сможете увидеть, то Бог это сделает. Если вы сможете увидеть, то это может стать реальностью. Вам необходимо увидеть ясную картину. Вам нужно увидеть себя свободным, увидеть себя здоровым, увидеть себя успешным. Но как это сделать? Вы получаете обетование Слова Божьего. Бог начинает обновлять ваш ум. Вы уже не видите себя неудачником, не видите себя зависимым, пораженным. Вы не видите себя пустым человеком, который никуда не попадает и ничего не делает. Но когда вы наполнитесь обетованиями, Бог превратит их в картину того, кем вы являетесь на самом деле. Вы сможете увидеть себя благословенным, преуспевающим, и это изменит вашу жизнь. Без видения народ погибает. Один из переводов говорит, что без видения народ не обуздан. Хотите знать, почему люди сходят с ума, подсаживаются на наркотики, молодые люди живут как ненормальные, напиваются, потому что они не знают, куда идти. Когда у вас есть цель, и вы знаете видение для вашей жизни, то все остальное просто отвлекает вас. Джек Никлаус, великий гольфист, он выигрывал всевозможные чемпионаты. Как-то раз его спросили, как он сумел выиграть столько чемпионатов по гольфу. Послушайте, молодые люди, что он ответил. «Я представляю в уме каждый удар, который собираюсь сделать. Только потом начинает двигаться мое тело. Я вижу каждый удар в действии и уже потом бью по мячу. Мой разум рисует картину, и это управляет действиями моего тела». Если ваш разум наполнится картиной, тогда начнет реагировать и ваше тело. Пусть в вашем разуме рисуется картина. Обычно картины появляются в темных помещениях. Когда вы находитесь в темноте, тогда Бог начинает рисовать картину того, кто же вы на самом деле. Когда Бог сказал мне прийти в церковь Free Chapel 25 лет назад, и я появился на первом служении, тогда внутри меня нарисовалась картина, которую Бог вложил для этой церкви. Я не видел церковь, которая была в проблемах. Я не видел церковь, которая наполовину пуста и остается маленькой. Я не видел этого. Меня ослепило видение, которое пришло, когда я только вошел. Не знаю, осталась ли бы во мне эта вера сейчас, если бы Бог не дал мне больше, чем обетование. Он дал мне картину, и я ее увидел.
Я помню, когда Бог призвал меня проповедовать. Я слышал проповеди помазанных проповедников, и я видел, как я делаю то же самое. Я сидел там же, где и вы, и на меня сошло помазание. Я боялся того, что чувствовал, но я это увидел. Я увидел себя проповедующим на телевидении. Простите, но я скажу. Я видел эти камеры еще до того, как вы увидели их. Я видел эту церковь еще раньше. Бог дал мне эту картину. Я видел себя благословенным. Я видел себя побеждающим. Я видел, как я преодолеваю препятствия. Видел, что у меня прекрасная семья. Я видел, что нашел чудесную жену. И именно поэтому не знакомился со всеми подряд. Увидьте картину. Что вы видите? Ну, я просто жду, как пойдет жизнь. Да уж, она пойдет. Ваш разум очень важен. Когда картина появится в вашем разуме, тогда и тело будет действовать соответствующе. Вот почему настолько важна хвала. В хвале ваше тело отвечает на внутреннюю картину, и это объясняет, почему в некоторых из вас она не так сильно проявляется. Потому что внутри говорит, что вы ничего не ожидаете, вы ни во что не верите и ничего не видите, вы принимаете все на ходу, а Бог говорит, у меня есть план на твою жизнь, и он тебе во благо. Все, что видят некоторые из вас, это неудачи, боль, депрессия, несчастье, все плохое. Друзья, помышляйте о том, что чисто, правильно, любезно. Возьмите обетование, превратите его в картину и скажите, «Я не вижу себя сломленным, я не вижу себя униженным и неудачником, я не вижу себя безнадежным и одиноким». Я не вижу себя стариком, которого никто не любит. Я вижу себя благословенным во все дни жизни моей. Благость и милость да сопровождают меня, куда бы я ни пошел. Я вижу, я говорю, я беру. Хлопайте в ладоши, верьте в Бога. Пусть ваше тело откликается на то, что вы видите. Ваша жизнь всегда будет двигаться в направлении той картины, которую вы позволите нарисовать в вашем разуме. Если вы видите, «Ой, все будет только хуже. Мы сейчас еле-еле справляемся, но будет еще хуже». Знаете, я не вижу этого, когда читаю Писание. Я вижу, что Писание говорит, «Благословен ты в городе и благословен на поле. Я проложу для тебя путь, я позабочусь о тебе». Я никогда не видел праведного оставленным. Бог за меня. Нарисуйте такую картину. Бог за меня. Иногда вы чувствуете себя как Наиминь. Я брошен. В моем сердце печаль. Жизнь плохо обошлась со мной. Но Бог за меня. Нарисуйте эту картину. Бог за меня. Бог сказал детям Израиля идти в обетованную землю, послать 12 саглядатаев, чтобы у них перед глазами была картина, чтобы они принесли винограда. По сути, он говорил, принесите кисть винограда и покажите всем, я хочу, чтобы вы получили не только обетование, но и картину. Они должны были вернуться и сказать, Боже мой, только посмотрите на этот виноград. Библия говорит, что виноградины были размером с арбуз. Но вместо этого они вернулись и рассказали о том, какие там великаны. В их разуме нарисовалась такая картина, что мы саранча, а они гиганты. Они должны были вернуться с картины, что есть огромный виноград. И Бог сказал, что мы возьмем эту землю, потому что Бог больше этих великанов. Картина имеет огромное значение. Вот почему Бог сказал Аврааму, «Авраам, ты стар. Я знаю, что твою жену рассмешили слова о том, что она забеременеет, потому что она в преклонном возрасте. Но, Авраам, если ты не веришь моему обетованию, то выйди днем и посмотри на песок морской. Сколько песка на берегу, столько у тебя будет детей. Каждый раз, когда ты будешь видеть песок, я хочу, чтобы ты представлял картину твоей семьи. А когда стемнеет, тогда я хочу, чтобы ты поднял глаза и увидел звезды. Я хочу дать тебе ночное видение. И когда стемнеет, тогда начнут мерцать звезды, и ты увидишь миллиарды звезд. Подумай, что сколько звезд на небе, столько будет
будет у тебя потомков. Ты не поверишь данному тебе обетованию, пока не получишь ясную картину. И он увидел это. Я практически слышу его. Сара, пойдем, и у нас будет ребенок. Но он должен был это увидеть. Тревожно то, что поднимается поколение молодых людей, которое не имеет об этом представления. Дело в том, что вам нужно обрести обетование, потому что если вы приходите на служение, и помазание Божие касается вашего сердца, и начинает высвобождать Божие обетования и цели для вашей жизни, и потом эти цели должны превратиться в картину. Я хочу сказать вам про то, как Иисус призывал Петра на служение. Послушайте, это сильно. Петр рыбачил всю ночь и ничего не поймал. Иисус собирался сказать ему, чтобы он следовал за ним и стал ловцом человеков. Но какая картина была у Петра в разуме? Пустые сети. «Пойду, буду проповедовать Евангелие, и, возможно, поймаю одну маленькую рыбку. Много мне не поймать». Иисус сказал перед тем, как призвать Петра на служение, быть ловцом человеков, «Я вложу в его разум картину того, каким он будет ловцом. Зайди со мной в лодку и брось сеть с другой стороны». Библия говорит, что сеть начала прорываться, и лодка начала тонуть. Потом Иисус подходит и говорит ему, «Следуй за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков». Я уверен, что в тот момент у Петра в разуме была картина переполненного потока. Я почти закончил. Вы получаете что-то? У вас бывало так, что вы пытались что-то объяснить своим детям, говорили им какие-то слова, но до них не доходило. Наконец вы теряете силы и говорите, что мне еще сделать? Нарисовать тебе картину? Убери в комнате. Тебе нарисовать картинку? Я думаю, так чувствовал себя Иисус. Я даю тебе обетование, но ты не можешь принять его. Что мне еще сделать, чтобы ты понял, что я за тебя? Я люблю тебя вечной любовью. Ты представил картину? Я никогда тебя не оставлю, никогда не покину. Представил картину? Никакое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Представили картину? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире, потому что я за вас. Я за вас. Представили картину? Альберт Эйнштейн сказал, что воображение гораздо важнее, чем знание. Знание в фактах, но воображение больше знания. Почему? Если вы сможете увидеть что-то в разуме, то ваше воображение приведет вас дальше фактов. Такое произошло с женщиной с кровотечением. Ее знания и факты говорили о том, что эта болезнь неизлечима. Ты потратила все деньги, и ты никогда не выздоровеешь. Но в ее разуме была ясная картина. Если я только коснусь края, если только коснусь края одежды, я вижу себя, касающийся края его одежды. И если я сделаю это, то высвобожу свою веру. Это точка контакта, и я буду исцелена. Знаете что? Она получила это. Она вышла за пределы знания и фактов. Факты могут сказать вам, что не надо верить. Факты могут сказать вам, что вы не сможете построить успешный бизнес. Факты и знания могут сказать вам, что все против вас, что у вас недостаточно образования. Вы не такой талантливый, вы не такой умный. У вас нет связей, у вас нет поддержки. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Но если вы сможете обрести картину от Бога, вы сможете сказать успешным людям, подвинься. Всем тем, которые вроде бы лучше вас, подвинься, подвинься. Потому что в человеке, у которого есть картина от Бога, что-то есть. Жаль, что я не могу впрыснуть в вас это шприцом. Кого-то из вас уже впрыснули что-то другое. Знаете, почему вы всегда напиваетесь, падаете, совершаете прелюбодеяния, все портите? Потому что вы не наполнились Божьими обетованиями. Здесь что-то происходит с вами? Знаете, что происходит с вами? Вам становится скучно жить.
Но когда у вас есть обетования, и они превращаются в картину, вы обретаете видение для своего будущего. В разуме женщины с кровотечением была картина, которая привела ее за пределы фактов и знаний. Я хочу, чтобы вы увидели. Дальше, о чем я буду говорить в следующий раз, говорите, а потом вы сможете взять это. Если у вас есть картина, то ваши эмоции взорвутся. Позвольте мне нарисовать вам картину. Послушайте, скажем, мы с Дрейком на этой неделе ехали по дороге, и он сказал мне, посмотри на этот рекламный щит, лотерея, 133 миллиона. Он спросил, папа, а что бы ты сделал, если бы выиграл? Знаете, эта мысль не давала мне покоя до самого дома. Что бы я сделал? Проповедник, а ты бы не вернул выигрыш, ведь это неправильно. Нет, но, во-первых, я бы не купил билет, буду честным. Но если бы Дрейк его купил... И мне позвонили бы в субботу вечером в 11:45 и сказали, вы только что выиграли 133 миллиона, я бы не сказал уныло, слава Господу. Мое тело содрогнулось бы в этой картине. Потом я выписал бы чек на десятину, и в воскресенье утром пришел в церковь. Именно так я бы поступил. Обретите эту картину. Этого еще не произошло, но картина заставляет ваше тело взорваться. Представьте, что вы бежите по улице с бигуди на голове, с огуречной маской на лице, в одном нижнем белье и кричите, «Я выиграла 133 миллиона!» А вы тут сидите. Я хочу вам сказать, вы не выиграли поездку на Гавайи, но вы выиграли поездку в Новый Иерусалим. Вы поедете в город, где нет боли, нет смерти, нет страданий, нет болезней. Нет искушений, нет греха, нет дьявола, нет слез, нет разлук, нет бремени, нет щитов, нет депрессии, нет страха. Давайте воздадим ему хвалу. Кричите, будто вы на улицах из золота. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что это очень важное послание. Вам нужно увидеть, сказать и взять. Я верю, что Господь говорит с вами сегодня через эту программу. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя, почему бы вам не попросить Его изменить вашу жизнь? Почему бы сегодня не подчинить Ему все? Он любит вас, Он заботится о вас, у Него есть план для вас и вашего будущего. Вам нужно покориться Ему сегодня. Это самое важное решение, которое вы можете принять. Я хочу, чтобы вы помолились со мной прямо там, где вы находитесь. Скажите, «Иисус Христос, сегодня я исповедую Тебя своим Господом. Мне нужно изменить свою жизнь. Мне нужна новая картина. Мне нужно новое начало. Я хочу увидеть то, чего я не видел. Я хочу начать говорить то, что Ты, Господь, говоришь в Своем Слове обо мне и моем будущем. Господь, я хочу обрести цель, план и призвание, которые есть у Тебя для моей жизни. Я верую в Тебя во имя Иисуса. Просто молитесь. Молитесь во имя Иисуса. Скажите, Иисус, я верю в Тебя. Я принимаю Тебя своим Спасителем. Аминь и аминь. Возможно, пока вы смотрели проповедь, у вас появилась вера для исцеления. Нам необходимо исцеление. Вот почему я хочу помолиться за вас сейчас. Если вам нужно исцеление в теле, просто скажите, Господь Иисус, сегодня Ты мой целитель. Я вижу Тебя как моего целителя.
Спасителя. Я вижу Тебя своим Избавителем. Ранами Твоими, Господь, я призываю исцеление для моих друзей, исцеление всего тела в могучее имя Иисуса. Аминь. Аминь. Я верю в силу имени Иисуса. Нет другого имени, подобного имени Иисуса. Если эта программа коснулась вашего сердца, то смотрите эти послания на следующей неделе. Мы будем продолжать серию «Увидеть, сказать и взять». Я знаю, что это слово будет говорить вашу жизнь.

0: Ребят, вы готовы?
1: Камера идет. Звук. Поехали. Итак, в нашем расследовании мы хотим осветить очень неудобную для всех тему, которую многие из нас,
0: включая чиновников, журналистов, даже ученых, стараются не замечать.
1: До тех пор, пока это не коснется лично самого человека.
0: И мы начнем с истории.
1: Поехали.
2: Табак был обнаружен экспедицией Колумба в Америке, и вскоре он попал в Европу. Долгое время табак не считался вредным, и возникла даже мода на курение. Сначала табак курили в трубке, либо вдыхали носом измельченные табачные листья. А в 17 веке придумали крутить из его листьев сигары. А во время Крымской войны, в середине 19 века, английские и французские солдаты переняли у турок привычку заворачивать табак в бумажные гильзы от пороха. Привычка быстро распространилась по Европе. И вскоре в Лондоне открылась первая сигаретная фабрика. А сигарета стала самой популярной формой употребления табака.
3: Отдельно надо сказать, как втянули в табачную зависимость женщин и девушек. Дело в том, что долгое время в обществе крайне негативно относились к женскому курению. Что, конечно, не устраивало табачные корпорации. И в 1929 году компания American Tobacco проводит в Нью-Йорке так называемый «Парад свободы», разработанный при помощи ведущих психоаналитиков. Специально нанятые молодые девушки, выступая якобы за женскую независимость, демонстративно закуривали с лозунгом «Женщины, зажгите свой факел свободы». На следующий день газеты Америки пестрели фотографиями этой акции. С этого момента продажи сигарет среди женщин начали неуклонно расти. По данным Американской медицинской ассоциации, в 1923 году женщины потребляли только 5% сигарет, продаваемых в США. В 1929 году уже 12%, а еще через 6 лет – 18%. А в 1968 году американская табачная компания «Филипп Моррис», чтобы вовлечь в курение как можно больше женщин, создает специальный женский бренд и начинает продажу тонких сигарет.
2: А вот что касается мужчин. Для того, чтобы внушить, что сигареты являются символом мужественности, корпорация «Филипп Моррис» запускает рекламную кампанию с главным героем – ковбоем-укротителем прерий. Первым актером, сыгравшим ковбоя Мальборо, стал Дэвид Миллар-младший. Скончался он в 1987 году, будучи больше не в силах бороться с эмфиземой легких. Следующим укротителем прерий стал Дэвид Маклин. Он умер от рака легкого в 1995 году. Но главным символом марки стал Уэйн Макларен. Скончался он также по причине рака легкого, не дожив даже до 52 лет.
4: Их привлекал образ ковбоя с сигаретой. Верхом на лошади, такой сильный и независимый. Но потом ковбой умер. От рака легких из-за курения. Его звали Уэйн Макларен, и он был моим братом. Меня зовут Мэтт Макларен. Табачная индустрия использовала образ моего брата для создания иллюзии того, что курение делает тебя независимым. Не верьте этому, когда из тела торчит тысяча трубок, о какой независимости может идти речь?
2: Но время шло вперед, и из года в год все шире распространялась информация о разрушительном влиянии курения и все больше.